сегодня с Нилой Полей вечером гулял, ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам сердце отдать. О, улыбнитесь мне, скажите да. За улыбку и за ласку все готов отдать, будь моею навсегда. Люблю я, Полли, влюблен я, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, не уходи,

0: мать моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, «трот» по-английски, которые назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала, и, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 1936 год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: Baby, happy birthday, baby, baby, shuba, tula, tula, tula, tula.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок, остались от картины лишь трос и котелок. В Голливуде что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе, людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
2: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, а сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевался отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and lots of dollars spent.

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали.

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен-шуток. И исполнители огромное количество от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

автограф. Так, чтоб рядом звонко пели птицы, словно вдаль смотрю я голубую, чтоб никто не подумал, чтоб никто не поверил в то, что очень одиноко мне. Ты сними меня, фотограф, так, чтоб я смеялась беззаботно, так, чтоб я была неотразима.

wishes. Ну вот, я плачу. Нет, я сейчас, прочь, мрачные мысли.

Ты меня не оставляй, всюду слышу голос твой, слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй, ты всегда во мне мой край, детство старенький трамвай.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лице.

тебе ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез

черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты.

многие говорят, гораздо проще. Ну а зачем тогда мне на этом свете жить? Жить, да?

Песня Леонида Гарина и Аллы Пугачевой на стихи поэта Кайсына Кулиева. «Женщина, которая поет». Исполняет Алла Пугачева.

0: В Иерусалиме 7 часов. Хаг Шавуот Самеах. Сегодня четверг, 21 мая 2026 года. Пятый день месяца Сиван, Гейба Сиван, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Военнослужащая Цагаля получила минувшей ночью тяжелые ранения. Офицер и два бойца Цагаля получили ранения средней степени тяжести, еще трое солдат были ранены легко в результате попадания шара, начиненного взрывчаткой, выпущенного по ним террористами Хизбаллы в Южном Ливане. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Их семьи поставлены в известность. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иранское информационно-новостное агентство ТАСНИМ сообщило вчера вечером о том, что спустя три дня после того, как Исламская Республика направила Белому дому свое предложение, состоящее из 14 пунктов, Соединенные Штаты направили Ирану свое новое предложение, которое было передано режиму Аятолл через пакистанских посредников. В настоящее время в Иране изучают данное послание. Ответа на него пока не последовало. Между тем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что он готов ждать еще несколько дней иранский ответ на американское предложение по поводу возможного заключения сделки. «Если мы получим правильный ответ, то это сэкономит время, энергию и человеческие жизни. Тегеран должен ответить на нашу инициативу очень быстро», добавил президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Ишай Бар-Юсеф. К другим темам. В результате дорожно-транспортного происшествия на 7-м шоссе возле развязки Сурек минувшей ночью погиб подросток 15 лет и 20-летняя девушка. Авария произошла вследствие столкновения грузовика с микроавтобусом. Еще пятеро молодых людей получили травмы. Один находится в критическом состоянии, еще двое в тяжелом и в состоянии средней степени тяжести. Двое других получили легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу Асута в Ашдоде и в больницу Каплан в Раховате. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Ицек Зугарац. В результате другого ДТП на 90-м шоссе возле Мошава Сде-Элиезер в Эмек-Ахула погиб 26-летний Раз Адам, бывший игрок сборной Израиля по баскетболу, капитан команды Апоэль Галиль Альон. В руководстве команды выразили потрясение в связи со случившимся. Представители команды отметили, что Раз был выдающимся и высокопрофессиональным игроком. Корреспондент корпорации КАН Йоав Барович передает, что в ближайшее воскресенье Раз должен был получить престижную премию от руководства Высшей баскетбольной лиги за свои спортивные достижения. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы. Прогноз погоды. Сегодня понижение температуры в северных и центральных районах, возможны кратковременные дожди. Завтра температура немного повысится, однако будет ниже обычной для этого времени года. В субботу дальнейшее небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 20 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее 19, в Бершеве 24 и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля и 92 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,7 агоры. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 18:58, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:09, Бершева 19:14 и Эйлат 19:05. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Вехаг Самеах. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
2: Мада! Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 8 часов. Хаг Шавуот Самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Сегодня утром вновь должна собраться комиссия Груниса, занимающаяся вопросами, связанными с назначениями высших государственных чиновников. Она снова рассмотрит предстоящее назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Ранее Высший суд справедливости Багац отправил данный вопрос на повторное рассмотрение комиссии. Корреспондентка корпорации КАН Тамара Альмог передает, что состав комиссии остается прежним. Она должна будет представить свои выводы до того, как через 10 дней Роман Гофман приступит к исполнению своих обязанностей. Положение граждан, проживающих на линии соприкосновения на севере страны. Глава регионального совета Марома Галиль Амид Софер заявил в интервью корпорации КАН, что война не прекращается ни на одну минуту. Он, в частности, указал: «Трудно даже описать ту ситуацию, в какой оказались жители населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. Если это выглядит как война, если это имеет все признаки войны, значит, это и есть самая настоящая война. И провозглашение режима прекращения огня не изменит существующую здесь реальность. Мы постоянно слышим взрывы. Мы боимся выходить на улицу, в то время как жители Тель-Авива продолжают сидеть в кафе», подчеркнул глава регионального совета Марома Галиль Амид Софер. Как мы уже передавали ранее, военнослужащая Цагаля получила минувшей ночью тяжелые ранения. Офицер и два бойца Цагаля получили ранения средней степени тяжести, и еще трое солдат были ранены легко в результате попадания шара, начиненного взрывчаткой, выпущенного по ним террористами Хизбаллы в Южном Ливане. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Их семьи поставлены в известность. Об этом сообщила армейская пресс-служба. К другим темам. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило вчера вечером, что спустя три дня после того, как Исламская Республика направила Белому дому свое предложение, состоящее из 14 пунктов, Соединенные Штаты направили в свою очередь Ирану свое новое предложение, которое было передано режиму аятолл через пакистанских посредников. В настоящее время в Иране изучают данное послание. Ответа на него пока не последовало. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что он готов ждать еще несколько дней иранский ответ на американское предложение по поводу заключения возможной сделки. «Если мы получим правильный ответ, то это сэкономит время, энергию и человеческие жизни. Тегеран должен ответить на нашу инициативу очень быстро», добавил президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Ишай Бар-Йосеф. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры. В северных и центральных районах возможны кратковременные дожди. Завтра температура немного повысится, однако будет ниже обычной для этого времени года. В субботу дальнейшее небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 20 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее 19, в Бершеве 24 и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля и 92 агуры. Курс евро 3 шекеля 38,7 агуры. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 18:58, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:09, Бершева 19:14 и Эйлат 19:05. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Вехаг Самеах. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05, почти 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, с наступающим праздником Шавуот. У нас в эфире сейчас 2 часа предпраздничной программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц, но темы, надо сказать, грядущей программы не совсем праздничные, я бы даже сказал, совсем не праздничные. Трое военнослужащих армии обороны Израиля получили тяжелое ранение в результате взрыва дрона «Камикадзе» в Южном Ливане. Они получили ранение, находятся в критическом состоянии, состояние еще одного военнослужащего тяжелое. Теракт в сфере информационно-разъяснительной работы. Именно так в армии реагируют на вчерашнюю акцию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в Ашдодском порту. Встреча участников флотилии Сумуд. Какую реакцию это все вызывает не только в армии, но и в мире. Об этом мы поговорим. Президент Трамп заявил ночью, что подождет несколько дней иранского ответа. Вчера, по сообщению ряда СМИ, иранцы получили новое американское предложение об этом, а также о значении праздника Швот. Во всем этом ближайшие 2 часа нашей программы, разумеется, заголовки. Но для начала расписание программ на сегодня, оно несколько необычное. Программа «Тема дня» продлится до 10 часов. С 10:05 до 12 праздничный выпуск программы «Анонс», редактор и ведущая Таня Барская. Программа на фарси с 15 до 16, в 16:05 2 в одном программа Лены Русовской. 17:05 специальный праздничный выпуск программы «Недельная глава Торы» с Равином Цви Патласом. 18:05 музыкальный джем. Группа The Walking Icon будет в нашем эфире. Ведущий Игорь Хариф. С 22 до полуночи музыкальная праздничная программа «List of Presents» с участием музыкального блогера, концертного фотографа Виктора Листа и архивиста русского рока Егора Тененбаума. Программу проведет Игорь Хариф. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к заголовкам сегодняшних газет. Сегодня, в общем, такие достаточно занятные предпраздничные коммерческие фокусы. И обложка газеты «Исраэль Айом», и обложка газеты «Идиот Ахаронот». Это такая реклама компании «Осом» в исторической перспективе. Почему я об этом говорю? Потому что это достаточно интересно. Заявление Бен-Гуриона о том, что нужно представить какую-то альтернативу рису, о том, что грузовики эти компании присоединяются к колоннам, которые поставляли продукты в осажденный Иерусалим, ну и о промышленности на севере. Компания стала одной из первых израильских крупных промышленных компаний, открывших в районе Йокнеама производство. Обо всем этом на первых страницах газет. Коммерческая реклама, безусловно, но интересная и праздничная. Остальные заголовки совсем-совсем не праздничные. Гнев в ЦАЛе, мы действуем или действовать изо всех сил, или выводить войска. Прекращение огня в Ливане, вопросительный знак. Потери в ЦАЛе и решение проблемы беспилотников пока нет. Высокопоставленные офицеры пребывают в состоянии раздражения и расстройства, особенно после инцидента, в котором командующий бригады 401 получил тяжелое ранение. Так продолжать невозможно. Израильский источник действия акции. Операция в Иране близка, новый ее этап. Трамп сказал, подождем несколько дней. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом», и тоже совсем-совсем не праздничный. Фотография, сделанная вчера на похоронах сержанта Итамара Сапира, который погиб в Южном Ливане. Он был вчера похоронен на кладбище в Раанане. Я ему позвонила после... после сообщения о том, что ты погиб. Я думала, что это ошибка, сказала на похоронах его супруга. Часть меня умерла вместе с тобой. Маян, которому только 1.5 года, показывает на твою фотографию, говорит: вот папа. на пятой странице более подробный рассказ о погибшем военнослужащем. Это газета «Исраэль Айом», первая полоса. Газета идет «Хронот». Здесь заголовки, здесь также, в общем, посвящение, историческое посвящение компании «ОСМ», но главные темы здесь, конечно же, совсем другие. Давайте сейчас я попробую это открыть. Это, в общем, не так просто сделать. Двойная такая страница. Что здесь написано? Мы принесли первые плоды. Здесь фотографии детей, которые на поле пшеничном в сложной ситуации в сфере безопасности, скажем так, которая далека от того, чтобы быть нормативной какой-то, нормальной. В кибуце Шамир, который расположен неподалеку от границы с Ливаном, сегодня вечером начнут празднование Швота. Об этом газета «Идиот» и «Хоронот». Компания Бен-Гвира превратилась в международный кризис. Унижение. Министр национальной безопасности был запечатлен активно размахивающим флагом, праздничным голосом, разговаривающим перед активистами так называемой флотилии стойкости, которые они задержаны, и они лежали перед ним практически в полусогнутом состоянии на полу. Все это вызвало международный скандал. В нескольких странах израильских послов вызвали на ковер. Несмотря на то, что роспуск Кнессета был вчера утвержден в предварительном чтении, это еще один заголовок, Нетаньяу работает над продвижением закона о непризыве. Так пишет газета «Идиот» и «Хоронот». Здесь еще один заголовок. «Воюем за дом». Эмили Дамари и братья-близнецы Гили и Зиви Берман, и у них только одна просьба — не разрушайте квартал Дор-Цаир в кибуце Кфар-Аза. В этом квартале мы живы, из этого квартала нас похитили. На пятой странице газеты «Идиот» «Хоронот» статья на эту тему. Действительно такой важный спор о том, что нужно разрушать, и по какому принципу, что нужно оставлять, какое наследие, какое наследие трагедии нужно сохранить, а что сломать, чтобы вообще ничего ни о чем не напоминало. Разногласия вокруг этого продолжаются. Надо сказать, что в ряде кибуцев, где происходила резня 7 октября, было принято решение о сносе тех кварталов, в которых что-то еще вообще осталось после этих событий. И, в общем, сносить продолжают и в Бейри, и в других. В кибуце Кфар-Аза вот такая ситуация. Газета «Арец», первая полоса. Израиль ожидает возобновления войны в Иране, в то время как сам Израиль погружается в ливанскую грязь. Командир бригады получил тяжелое ранение в результате взрыва дрона «Камикадзе». Офицеры в Ливане говорят, что главная наша задача — это вернуть наших людей домой целыми и невредимыми. Еще один заголовок. Мысль заменить Хаменея Ахмадинеджадом указывает на оторванность от реальности. Цви Барель на четвертой странице анализирует вчерашнюю публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс», по поводу, кстати, которой и газеты, и ряды публикаций в газеты в последнее время, ну и конкретно относительно этой публикации, есть большие сомнения по поводу достоверности источника. Секретная комиссия собирает высказывания левой направленности учителей для того, чтобы потом отравлять им жизнь. Более подробно об этом Оркаште в приложении газеты «Арец». Йоси Вертер, политический анализ ситуации, называется «Нужна война». Этим, видимо, руководствуется, по мнению автора, премьер-министр Нетаньяу. Здесь также фотографии на первой полосе газеты «Арец». Активисты флотилии «Сумут» со связанными руками на коленях, лицом в пол, и министр национальной безопасности Израиля прогуливается на их фоне. Европейские страны с гневом отреагировали на всю эту историю. Ну, не только европейские, даже посол Соединенных Штатов в Израиле Майкл Хаккаби сказал, что это поведение совершенно неприемлемо. Нетаньяу пришлось, так сказать, извиняться и говорить, что действия Бен-Гвира не отражают дух Израиля. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». Кац заявил: я позаботился о том, чтобы дело, открытое против военнослужащих подразделения 100, было закрыто, а главный военный прокурор, отрицает информацию о том, что министр обороны вмешался. И ответственно за контроль за работой деятельности судов судья Ширкуля сказал, что Багац не должен нарушать субботу. Это нарушает доверие к этому институту. Ель Фридсон на первой полосе газеты «Арец». 8 часов и почти 17 минут в Израиле. Таковы главные заголовки на этот час. Мы сейчас хотим поговорить с нашим первым собеседником. Пока еще пару слов о том, что на страницах газет «Исраэль Айом», возвращаемся к этому изданию, «Ловушка в Ливане. Пусть нам дадут действовать или давайте выводить войска». Высокопоставленный Лилах Шуваль публикует материал на второй и третьей странице газеты. Высокопоставленные офицеры в ЦАЛе раздосадованы тем, что их руки связаны в свете того, что у нас продолжается так называемое прекращение огня. У ЦАЛе нет достижений в ходе нынешних военных действий. Командиры бригад не понимают вообще, что они должны делать. Бригадные, точнее говоря, полковник Мейер Бидерман, командир подразделения 401, получил вчера тяжелое ранение в результате взрыва беспилотника «Камикадзе», ну и еще одна военнослужащая, которая работала, в задачу которой входило фиксировать ход армейских операций, также получила тяжелое ранение. Мы об этом поговорим чуть позже, а пока переходим к нашему первому собеседнику. Флотилия достоинства, флотилия Сумуд, ход судов этой флотилии был прерван успешными действиями военнослужащих морского спецназа. Несколько судов, а также большая часть активистов были доставлены в город, в Ашдодский порт. Ну и вчера министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир решил продемонстрировать свое отношение к задержанным. Ближайшие два наших собеседника касаются этой темы. Сейчас у нас в эфире Юав Итиэль, корреспондент портала Уалла. В мировом суде Ашкелон начинается заседание по рассмотрению иска гражданки Израиля, которая была на борту одного из судов, так называемой флотилии Сумуд. Юав Итиэль, катав Уалла, шалом лиха. Бокертов.
1: Бокертов, Олег.
0: Азвавейт мишпат шалом. Ашкелон от мят матхил дейун бетвия шель захид ישראלית שאלתה על סיפונה של אחת מאוניות של מה שמכונה משט סומוד, נכון?
1: כן, זו הרגב וזה שבעה פעילה. קיבוצניקית במקור, היא עברה הרבה בחייה, אבל היא פעילת, הייתה פעילת שמאל, ופעילה פרו-פלסטינית שנים ארוכות. היא מתגוררת באירופה, והיא לא בפעם הראשונה הגיעה לארץ דרך אותו משט שיורט. היא אחת מ-429 ממשתתפי המשט הזה שישראל מחזיקה. 428 מהם נמצאים כרגע בקציעות, כאלה קציעות, ויעברו שם הליך, הוא יותר הליך של רשויות ההגירה, אבל ביותה של זוהר רגב אזרחית ישראל, אז אין לה בעיית הגירה לישראל כמובן, זו במכון חולום חובלות המולדת שלה, אבל באופן מפתיע, פה בבית משפט השלום באשקלון יביאו אותה על רקע חשדות לשהייה בלתי חוקית והסתננות. אנחנו נראה איך הדיון הזה מתפתח, כי אנחנו מכירים את העבירות האלה בדרך כלל למה שאנחנו קוראים שבחים, פלסטינים שמגיעים לישראל, לא לבעלי דרכונים ישראלים עולים.
0: כלומר נגד הסתננות, מה היא טוענת להגנתה? מה עורכי דין שלה טוענים יותר נכון?
1: קודם כל עורכי הדין שלה מצוינת. עורכי הדין טוענים שכל התפיסה הזאת איננה תפיסה חוקית. תראה, זה לא נושא פשוט. אנחנו מבינים את הצרכים של ישראל. ישראל הכריזה על הסגר הימי, על עזה. ישראל במלחמה כרגע עם עזה. אין מקום לאזרחים להסתובב שם, זה בוודאי מסוכן עבורם, להתחיל בדברים הפשוטים, וכמובן ישראל לא רוצה אזרחים מסתובבים, ככה בוא נאמר, בין הרגליים, בזמן שהם מנהלת לחימה, ושהם עלולים להקשות על היכולת של הכוחות לנוע שם, לפעול שם. המיוחד בתפיסה הזאת, וגם בתפיסות קודמות, גם בתפיסה של הפעימה הקודמת של המשט הזה, זה שזה נעשה במים בינלאומיים. זה לא נעשה לא במים הטריטוריאליים של ישראל, אפילו לא במים הכלכליים של ישראל, זה נעשה אפילו בקרבת מדינות אחרות. זה נעשה בקרבת יוון, עכשיו בקרבת קפריסין, מאות מיילים ימיים מחופי ישראל ועזה. אז יש פה שאלה כמובן משפטית, שאלה משפטית בינלאומית, האם יש איזושהי חוקיות לתפיסה הזאת של הסירות ושל הפעילים שעל הסירות, ואלה הטענות בדרך כלל שארגון עדאלה שמייצג את פעילי המשט האלה פה בישראל, הם טוענים שאין חוקיות בכלל להליך הזה, שישראל פשוט חטפה את האנשים האלה שלא לא עברו על שום עבירה, הם אזרחים במהלך משט של סיוע הומניטרי, וישראל לא רק זה שאין לה עילה לעצור אותם, אלא שבכך ישראל היא זו שעוברת על החוק הבינלאומי.
0: אני אתרגם ועוד שאלה ברשותך, אני יודע שעוד מעט צריך להיכנס, אבל שנייה, אני עוד דקה. Мой собеседник находится в мировом суде города Ашкелона. Есть 429 участников этой самой флотилии свободы, которую Израиль задержал. 428 из них находятся в тюрьме Кциот. Там они проходят процесс, который, в общем, связан больше с работой иммиграционной полиции. То 429-я — это Зоар Регев. Она изначально жительница кибуца. Она много в своей жизни пережила. Она была активисткой политической, активистской левого лагеря, пропалестинской активисткой. Сейчас она вообще последние годы живет в Европе, и она прибыла сюда на... была, так сказать, снята с одного из кораблей флотилии. По поводу всех остальных поданы иски, касающиеся незаконного проникновения на территорию Израиля. В ее случае все несколько по-другому. У нее есть израильское гражданство, и тут о незаконном проникновении речь не идет. Но в целом адвокаты, например, организация «Адалла», которая предоставляет задержанных, говорят о том, что действия Израиля незаконны, потому что активисты флотилии были сняты с кораблей силами израильских ВМС в международных водах неподалеку от Греции, из островов Крита, неподалеку от Кипра. И, в общем, это вопрос международный, насколько легитимны все эти действия. Понятно, что государство Израиль объявило территорию Газа закрытой военной зоной, там опасно, гражданским лицам там делать нечего. Это, в общем, более-менее понятно, но отсюда, но при этом различное толкование, часть международных юристов, и, ну и, собственно, вот адвокаты организации «Адала» говорят, что эти действия Израиля, захват, по крайней мере, как они это оценивают, активистов флотилии, практически незаконен. Муфа шель асар Итамар Бен-Гвир этмоль эх коль зе машпия леталих.
1: כן, משפיע רע מאוד. בוא נאמר ככה, מפגש פסגה של פרובוקטורים, נאמר ככה. אין ספק שהטענה של ישראל, שהמשט הזה הוא לא משט הומניטרי גרידה, אלא הוא משט פרובוקציה, שנועד לאתגר את המצור הימי על עזה, אבל לא באמת להביא סיוע. לא ה-400 איש האלה עם האספקה המועטה שהייתה איתם זה מה שיציל את תושבי עזה, אומרים, זה היה משל של פרובוקציה, ועד שהופיע בזירה השר בן גביר, והופיע, אני חושב שלפניו, השר אמירי רגב, בנמל אשדוד, למעשה המשט הזה, העירות של המשט הזה נעשה בצורה, איך אומר, מושלמת ממש, מבוססת על הרבה ניסיון של, גם של חיל הים, צהל, מערכת הביטחון, וגם של משרד החוץ. ניהלו את המבצע הזה לילה ולילה, כאשר למעשה, אני לא יודע איך הם עושים את הקסמים האלה, אבל מדינות אירופה, לא רק אירופה, מושכות כתף, עוצמות עין נקרא לזה, מאפשרות את אותו מהלך שנוי במחלוקת של תפיסה של אזרחים וספינות אזרחיות בלב ים. כל זה היה נכון עד לאתמול אחר הצהריים, הופיע שם השר בן גביר, ואנחנו רואים שם בסרטון שמקים שם איזו אישה, הדפוסים שוכבים, רוכנים על ברכיים ועל כפות ידיים על הרצפה, מראות שאנחנו...
0: מראות של נוח, לא נחוצים. כן.
1: לא נחוצים, הדברים האלה לא נחוצים, הם נראים לגמרי שונים מהתמונות שאחר כך הפיץ משרד החוץ או משרד ראש הממשלה. אנחנו מתייחסים לאזרחים האלה, אני חושב, בכבוד, ואכן מונעים את הפעולה הזו, אבל, והם כמובן טוענים, אתה יודע, שנקטו כלפיהם באלימות וכולי, אבל אני אומר, הכל היה בסדר מבחינה דיפלומטית עד שהגיע המשבר הזה, ועכשיו בעקבות המשבר הזה, בעקבות הסרטונים האלה שהופצו, לא רק שנעשו שם דברים שכנראה לא היו צריכים לעשות, לא רק זה שהשר בן גביר מופיע בזירה ומצלם אותם ככה מושפלים, אלא גם מפיץ את זה במין צורה כזאת מתנסית, וזה כמובן תוך דקות ממש תפס את המדינות, את מדינות אירופה ומעבר לאירופה, כמו אש בשדה קוצים. מיד ראינו גינויים, התחיל הדבר ראשון ראשת הממשלה באיטליה שגינתה, וראיתי גינויים.
0: כן, ראינו הצבעות בפרלמנט של אירלנד, למרות שזאת לא המדינה הכי ידידותית, אבל בין אמירות לבין הצבעה על ניתוק קשרים עם ישראל, שלא עברה לדרך
1: כלל. גם מדינות מאוד ידידותיות, כמו קפריסין למשל. ראינו גילויים מגיעים גם משם, ולא הכל היה מתואר עם קפריסין, זה נעשה קרוב מאוד לחופי קפריסין, אנחנו באיזושהי ברית אזורית של הגנה עם קפריסין, משהו שאנחנו, אתה יודע, אני רוצה לספר לך שבמקביל יש גם שיירה יבשתית שאמורה להגיע מאפריקה, וגם בלוב עוצרים אותם שם, השלטונות הלוב, אם יש פה איזה תאום נסתר שמדינת ישראל הצליחה לעשות בכל מדינות האזור, לאפשר את זה, והנה פתאום מגיעות התמונות האלה, מגיעים הסרטונים האלה, ותראה איך שנקרא לזה פרובוקטור אחד יכול לקלקל מה שמדינה שלמה הצליחה לתכנן ולארגן ולעשות בצורה מכובדת ולעשות, תראה, זה באמת מבצע מאוד מאוד מורכב, לתפוס 54 ספינות עם 400 ומשהו פעילים ולהביא את כולם בשלום לחוף, זה דבר לא קל, והנה הכל מתקלקל, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ומיד גם בארץ נציין את זה, השר גדעון סער, שר החוץ גדעון סער, מיד גינה את זה תוך דקות, היה גינוי ממנו, לאחר מכן שאנחנו שומעים גם גינוי מראש הממשלה, שאלה לא הפנים של מדינת ישראל, כן. ואנחנו נצטרך לתקן עכשיו את את
0: ולשכנע את העולם בזה, כן, שלא כל כך רוצה להשתכנע גם. אביטל, כתב וואלה, אנחנו משחררים אותך, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, תודה וחג שמח בכל זאת.
1: תודה רבה, חג שמח לכל המאזינים.
0: חג שמח.
1: ולך אולג.
0: תודה, יאב, ביי ביי. Мы обсудили с нашим собеседником ту тему, которую мы сейчас продолжим, как вообще повлияет на этот юридический процесс вчерашнее выступление, в кавычках или без кавычек, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Встреча провокаторов на высшем уровне, можно так вчерашний инцидент назвать, говорит мой собеседник, в той ситуации, когда израильские ВМС совершенно, вообще, так сказать, волшебным образом им удалось провести эту операцию без большого международного негодования. Да, страны, которым, чьи граждане участвовали в этой флотилии, может быть, было неприятно что-то видеть, но все, как бы так, что называется, поводили плечом, никто активно не высказывался и не вмешивался. Все проходило достаточно гладко. Министерство пресс-служба ЦАЛИ, Министерство иностранных дел распространяли фото и видеоролики, которые, в общем, представляли Израиль в каком-то выгодном свете, настолько, насколько можно вообще всю эту историю в выгодном свете представить. Все это работало до того момента, как появился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Во вчерашнем ролике, который он распространил, мы видим, как сотрудники управления тюрем грубо обращаются с женщиной, мы видим, как причем совершенно это было без надобности, по словам нашего собеседника, мы видим активистов флотилии, которые со связанными руками стоят на коленях. Мы, во-первых, эти картины видеть вообще не привыкли, надеялись, что их нет. Ну, кроме того, наверное, если они и были, то это было как-то связано с террористами Нухбы, а тут все-таки несколько другие люди. Все это вызвало огромную волну международной критики. Понятно, что, например, правительство Ирландии, парламент Ирландии, который провел голосование о разрыве всяческих связей с Израилем. Голосование, кстати, не прошло во многом из-за американского давления. Так вот, президент страны, сестра президента этой страны участвует в этой флотилии. С Ирландией все понятно, даже дружественные страны. Во-первых, первым отреагировал премьер-министр Италии Мелони. Потом такие страны, например, как Кипр, с которыми у нас, в общем, что-то вроде оборонного союза, и в водах которого мы достаточно активно действуем, даже оттуда звучало очень резкая критика. Послов в нескольких странах вызвали на ковер. В общем, теперь всю эту историю Израилю придется, что называется, расхлебывать, и это будет очень и очень непросто. Да, была реакция Министерства иностранных дел немедленная. Практически министр иностранных дел выразил очень резкое возмущение действий министра национальной безопасности. Премьер-министр Нетаньяху сказал, что это неподлинно, не отражает лицо Израиля. Но, в общем, осталось только убедить мир, что это действительно так. В мире, похоже, слушать нас в этом и в других смыслах справедливо или несправедливо не очень хотят. Это был я, Витиэль, корреспондент Валлы, который находится сейчас в мировом суде Ашкелона. Там начинается заседание по рассмотрению в отношении гражданки Израиля, которая была на борту одного из судов, так называемой флотилии стойкости, флотилии Сумуд. А мы продолжим тему в армии, в пресс-службе ЦАЛИ, не только называя действия Бен-Гвира терактом в сфере информационно-разъяснительной работы. У нас в сфере подполковник запаса Виталий Лейбович, в прошлом пресс-секретарь ЦАЛИ по работе с международной прессой. Сгануем ли мы Виталий Лейбович, лишавал дуверу ЦАЛИ, шоу зара, шалом, лаху, вакертов.
2: Шалом, вакертов, Олег.
0: Аз, кшанахну, уроим катаот, беносах пигуа азбарати, захен пигуа азбарати?
2: תשמע, אני עוסקת בנושא של הסברה כבר 30 שנה, ואם אני רק אקריא לך חלק מהכותרות הבינלאומיות שיש בעולם שסיקרו את הסרטון הזה, לדוגמה, שר הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מראה איך הוא פוגע בפעילי המשט בוושינגטון פוסט, או למשל ברויטרס, רויטרס, סוכנות הידיעות הגדולה ביותר בעולם, הכותרת הייתה, משטרת ישראל מכריחה את פעילי המשט ללכת, להתכופף על הברכיים עם ידיים קשורות מאחורי הגב על פי הוידאו המצורף. כלומר, הכותרות הראשיות האלה שהראו בכל מקום, חיברו את הסרטון, פשוט הציגו את מדינת ישראל כמדינה לא לגיטימית, אלימה, ללא ערכים. אמנם, אתה יודע, זה נשמע אולי מוזר שעל פי סרטון אפשר לקבוע כל כך הרבה דברים, אבל זה באמת באמת עשה לנו נזק בכל כך הרבה רמות שלצערי הרב, אני לא רואה משהו אחר שיכול לשנות את הכותרות כרגע בשלב הזה.
0: השאלה לכמה זמן זה יתפוס, ומה באמת אכן אפשר לעשות עם זה? זאת אומרת שאת עוסקת בהסברה יותר מ-30 שנה, אז מה אנחנו יכולים לעשות?
2: אז תראה, מחזור החדשות, כמו שאנחנו יודעים, בוא נגיד שישראל היא קצת שונה בנושא הזה, אבל כן. ברוב העולם מחזור חדשות הוא בערך 24 שעות. אבל תשמע, זה 24 שעות שבכל העולם, בכל העולם, צפו בסרט המביש הזה. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, קיבלתי אתמול שיחת טלפון, אחרי הצהריים שהסרטון הזה שוחרר, מקולגה שלי שנמצא בדלהי בהודו. עכשיו הוא לא יהודי, אבל הוא חבר של ישראל, והוא רוצה לתמוך בישראל. ואיך הוא יכול לתמוך בישראל עם סרטון כזה? וכמוהו יש רבים אחרים, שהם לא רק אנשים פשוטים, הם גם חברי פרלמנט במדינות שונות, הם אנשי משרד החוץ במדינות שונות. מה שהסרטון הזה עשה, הוא פשוט תרם למאמצי הדלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם. לא פחות מכך, ולכן הוא כל כך אמור.
0: כשראש הממשלה אומר שאלה לא הפנים האמיתיות של ישראל, משהו בנוסח הזה, מישהו מקשיב לזה בכלל?
2: נו, ודאי שלא, כי מה יותר חזק? טוויט או ציוץ של 4 שורות, או סרטון שהוא הרבה יותר עוצמתי. ולכן שהטלוויזיות ואתרי האינטרנט שידרו את הסרטון, ואולי למטה היה, אתה יודע, איזה כיתוב כזה עם ההתייחסות של ראש הממשלה, שהייתה בסדר, אבל היא לא תפסה בשום מקום. היא ממש הייתה בשוליים של השוליים, כי באמת העין נמשכת לסרטון. וצריך לזכור, אולג, שאנחנו חיים היום בתקופה שאנשים ברחבי העולם קובעים את דעתם על סכסוכים של עשרות שנים מסרטונים של 20 שניות. וזה מאוד נשען על רגש ואמוציות, אבל יש פה עוד שתי רמות נוספות של נזק. רמה אחת זאת הרמה המדינית, ואנחנו כבר ראינו ששורה ארוכה של מדינות קראה לשגרירים במדינה הישראלים לבירורים ולשיחות, ואין לי ספק דרך אגב שיהיה גל שני, כי אותו שר חוץ שזימן את השגריר הישראלי כמובן ידווח על זה בפומבי, כי גם לו יש בוחרים במדינה שלו. והרמה השנייה זה הרמה של קהילות היהודיות. כל פעם שיש אירוע כזה ששם את ישראל באור כל כך כל כך שלילי, גם הקהילות היהודיות סובלות, יש נגדם אנטישמיות ופיגועים, והן סובלות קשות מהאירוע הזה. ולכן יש רק עניין אחד, שנבחר ציבור שמשרת אותי ואותך פה, הוא חייב לקחת האינטרס של מדינת ישראל, קודם כל, לפני האינטרס האישי שלו על כמה עוקבים יהיו לו בטיק טוק וכמה בוחרים ישמחו שהם רואים את הסרטון הזה. זה לא יכול להיות אחרת. פשוט לא יכול להיות אחרת. זו ביטוי הגדרה של נבחר ציבור.
0: הסרטונים שמשחרר עכשיו משרד החוץ ושאר גורמים
2: לא נכנסו לשום מקום. לא נכנסו לשום מקום. ועכשיו גם איך זה נראה? זה נראה נורא. זה נראה כאילו מגומגם. אני מבינה שהם עושים את הכל. אין לי טענות אליהם. עשו את הכל כדי לנסות ו... מה הם עושים למעשה? הם מנסים לעצב את הנרטיב, מנסים לעצב את הסיפור ולהראות, הנה, אבל אנחנו אנושיים, והנה אנחנו מגישים להם מים, אבל הנזק כבר נעשה. ובאמת, באמת, בשביל מה היה צורך להוריד את האנשים האלה על הברכיים, לשים להם פלנלית על העיניים ולאזוק אותם אחורי הגב, כמו אחרוני הרוצחים? בשביל מה צריך לעשות את זה? איך זה משרת אותנו כמדינה מערבית, מתקדמת, עם ערכים? ודרך אגב, איזה ערכים יהודים זה מייצג? אני לא חושבת שזה מייצג ערכים יהודים. אז הייתה פה באמת חוסר מחשבה, אבל לצערי, אולג, אני בטוחה שאנחנו נראה עוד דברים כאלה, לאו דווקא מהשר הספציפי הזה, כי גם שעומדים מול מצלמות שרים ואנשי ציבור אחרים, ומשתמשים במושגים מאוד קשים כמו משטח, נכבוש, נקטוש, נתיישב בלבנון, אז גם הדברים האלה עושים לנו נזק הסברתי לא פחות.
0: אז גם אם אתה לב יש לשעבר דבר צהל את שעוזר, תודה שדיברת איתנו, ובכל זאת חג שמח.
2: חג שמח, תודה.
0: תודה. Мы побеседовали с подполковником запаса Виталий Лейбович. Она начала нашу беседу с цитат заголовков международной прессы газеты «Washington Post». Издание, в общем, которое к Израилю относится достаточно дружественно. Министр национальной безопасности требует от задержанных стоять на коленях. Об этом также пишет и агентство Reuters. Полиция Израиля заставляет задержанных участников флотилии стоять на коленях, навязанными сзади руками. Для чего все это нужно было делать? Это заголовки, которые звучат в агентстве Reuters, одно из крупнейших новостных агентств мира. Я занимаюсь разъяснительной работой, говорит наша собеседница, уже более 30 лет. Я, в общем, с ужасом смотрю на тот ущерб, который вся эта история на нам нанесла. Да, новости живут 24 часа. Ну, во-первых, к Израилю особые отношения, мы прекрасно это знаем. Во-вторых, в том мире, в котором выводы по поводу многолетних конфликтов, сложных конфликтов выносятся на основе 20-30 секундного видеоролика, мы должны это понимать, и мы должны действовать в соответствии с этими правилами. Я могу вам рассказать, например, что мне позвонил мой давний знакомый из Дели. Он не еврей, но он сторонник Израиля, он хочет нас поддержать. Как может он публично поддерживать Израиль после подобных публикаций? Это затрудняет жизнь не только и членов парламента, которые тех или иных стран, которые выступают с произраильских позиций. Ведь вы же понимаете, что сейчас волна, она ненадолго спадет. Мы знаем, что израильских послов пригласили для проведения разъяснительной беседы, кому-то сделали выговор, но через несколько дней министр иностранных дел вновь будет рассказывать различных стран о том, что, как он побеседовал с израильским послом, ведь и у него тоже есть свои избиратели, у него есть некая политическая позиция, так что будет вторая волна, говорит наша собеседница. По ее словам, публикация подобных роликов, вообще подобные действия в целом наносят огромный ущерб израильскому имиджу на, в общем, нескольких уровнях. Во-первых, ущерб, так сказать, на общеполитическом уровне, это все понятно, а во-вторых, на уровне еврейских общин, которые и так во многих странах живут в очень непростых условиях, с им приходится справляться с антисемитизмом, с нападками. Подобные ролики, в общем, выбивают у них почву из-под ног во многом. К сожалению, израильские министры регулярно делают что-то такое. Я, к сожалению, думаю, что подобные вещи будут и не обязательно в исполнении именно этого министра, который ради нескольких увеличения числа зрителей в ТикТоке устраивает подобные провокации, но и со стороны других министров, членов правительства, которые рассказывают, как они все сравняют с землей, рассказывают о том, как нужно поселиться в Ливане, и подобные вещи не способствуют имиджу еврейского государства. Для чего вообще нужно было это делать? Для чего было ставить задержку на колени, связывать им руки за спиной, завязывать глаза какими-то фланелевыми тряпочками? Какая потребность в сфере безопасности для этого есть? Какие еврейские ценности это все передает? Да, конечно, Министерство иностранных дел отреагировало, оно выпустило ролики, но все это было несколько скомканно. Премьер-министр заявил, что это не отражает ценности государства. Да, это даже, наверное, во-первых, это, по-моему, мало вообще куда вошло. Во-вторых, даже если это вошло, то под таким видеорядом несколько строчек, в общем, такого аморфного содержания, ни на кого это влияние не оказывает. Так что, в общем, ущерб от этого видеоролика, который выпустил министр национальной безопасности Бен-Гвир, очень и очень большой. С его последствиями мы еще долго будем справляться. Это был подполковник запаса Виталий Левин, в прошлом пресс-секретарь ЦАЛИ по работе с международной прессой. Небольшая музыкальная пауза, мы продолжим. Томир Ишая выпустил новую композицию под названием «Они уезжают, а я остаюсь».

8.47 в Израиле, Тимур Ишайяу, на волнах радиостанции «Канрека» в программе «Тема дня». Еще немного заголовков сегодня на страницах газет. Сегодня пятничные, в общем, такие издания, хотя и четверг, ну, понятно, вечер праздника. Довольно много самых разных публикаций, но во многом они, конечно, совсем-совсем не праздничные. Сообщение из Вашингтона об этом на второй, на четвертой, точнее говоря, странице газеты идет «Хронот». Вашингтон передал Ирану новое сообщение. Высокопоставленный источник, пишет Йошуа Шоа, это не будет последним кругом. Президент США заявил вчера, что он подождет несколько дней иранского ответа, который изучает новое предложение. Но если даже и будет движение в сторону соглашения, в Израиле надеются, что в конце концов у Трампа не будет выхода, кроме как нанести новый удар, и все это поможет снять угрозу баллистических ракет. Пока этот режим не падет, говорит высокопоставленный источник в израильской системе безопасности, мы столкнемся с еще одной волной военных действий, может быть, каждый день, каждый год или даже больше, так говорят израильские источники. И здесь же заголовок на четвертой странице газеты. Через полтора года после того, как его предшественник погиб, командир бригады 401 получил тяжелое ранение, полковник Мейер Бидерман, который заменил на этом посту Оксана Даксо, который погиб в Газе. Так вот, Бидерман получил ранение тяжелое в голову в результате взрыва беспилотника. Полковник и еще 7 бойцов получили ранение в ходе боевых действий. Военнослужащая, которая занималась тем, что фиксировала ход операции, вливать также получила тяжелое ранение. На соседней странице тема, о которой мы немного говорили, зачитывая заголовки, нельзя стирать память о катастрофе, которая тут была. Пережившие плен Гили и Зив Берн, а также Эмили Дамари, не верили тому, что придет день, когда им придется сражаться против разрушения квартала Дор-Цаир в кибуце Кфар-Аза. В этом квартале они жили, и оттуда их похитили. В совместной беседе они объясняют, почему снос этого квартала — это, по их мнению, нанесение ущерба истории израильского народа, и рассказывают о тем упорстве, о том, как они вели переговоры в плену с Азаддином Хададом, командиром военного крыла Хамаса, который был ликвидирован Цаалем на прошлой неделе. Обо всем этом на пятой странице газеты идет «Хронот», как мы уже говорили. Во многих кибуцах начали процесс сноса кварталов, в которых происходила резня. Но вот Кфар-Аза, те, кто были спасены из плена, сейчас выступают против этого. Это вообще такая, так сказать, большой такой вопрос дискуссионный, как именно нужно беречь историю 7 октября в том числе, и что нужно сохранять, а что сносить, давая возможность новой жизни. Что еще на страницах сегодняшних газет? Давайте посмотрим на то, что пишет издание «Исраэль Айом». Мы близки к еще одному кругу противостояния военного. Об этом Дани Закин, Ор Шакет и Шахар Клейман на странице издания «Исраэль Айом». В Израиле полагают, что окно для переговоров постепенно между Ираном и США, и США и Ираном постепенно закрывается.
Трамп дает еще одну возможность только после того, как он провел достаточно резкую беседу, резкий спор у него был с его вице-президентом. Президент, американский источник говорит, что Нетаньяху выразил свое раздражение в разговоре с президентом после того, как ему стало известно о том, что удар по Ирану отложен. Трамп заявил следующее: если сделки не будет, то там придется делать неприятные вещи. Израильские источники, иранцы пытаются тянуть время, но мы приближаемся к той точке, после которой никаких переговоров уже не будет. Что еще на страницах сегодняшних газет? На 9-й странице газеты идет Хронот, точнее говоря, Исраэль Айом, материал под названием «Маленькая нашивка не закроет рану, которую наносит закон о непризыве». 19-й Бисмут занимается популизмом для того, чтобы улучшить свои позиции на внутрипартийных выборах. Речь идет, разумеется, о продвижении закона, так называемого закона о непризыве, пишет газета. Ну и еще один заголовок на эту тему. Армия может рухнуть. Критика в отношении предложения продлить срок действительной срочной службы до 36 месяцев. На вчерашнем заседании комиссия «Армия» приводила

0: дожди. Завтра температура немного повысится, однако будет ниже обычной для этого времени года. В субботу дальнейшее небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 20 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее 19, в Бершеве 24 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 18:58, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:09, Бершева 19:14 и Эйлат 19:05. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго, шалом, вехаг самеах, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: לא הסכימה לקחת חלק אקטיבי, כולל בפעולות שהן לא בהכרח ישירות מלחמה, כמו למשל הבקשה שטראמפ ביקש מגרמניה ומיפן שיסייעו לשלוט מוקשים כדי לפתוח את הנתיבי שיט. גם לזה לא הסכימו. ובאמת, כשאתה מתקל בצורה אובייקטיבית על המפה, המדינה היחידה שעדיין מאוד רוצה להמשיך למלחמה הזאת, ישראל, אין ספק בזה בכלל. טראמפ מנסה להגיע לסיטואציה שבה מצד אחד אין גרעין, הוא לא רוצה להפסיק את המערכה בלי לבטל את היכולת של האיראנים להמשיך לעשות שימוש בנשק גרעיני, אבל מצד שני הוא באמת מתקשה למצוא עם מי לדבר. צריך לזכור שבפתיחת המערכה הזאת הורידו את הדרג הראשון והשני של ההנהגה, אז גם זה קטע שהוא מאוד בעייתי במובן הזה שאתה רואה שמישהו היה הדרג השלישי, צריך לקבל על החלטות קיומיות, האם לוותר או לא לוותר על הגרעין. זה לא מישהו שיש לו סמכות כלפי אחרים, זה לא מישהו שיכול לקדם את הנושא הזה. ופה בעצם הבעיה.
1: עכשיו, טראמפ בעצם, הוא היה לו ויכוח לא רק עם נתניהו, אפשר להגדיר את זה ויכוח, או מה שביבי יעשה כל מה שהוא יגיד לו, אבל היה לו ויכוח עם ג'יי די ונס, ובכלל יש לחץ מהבית לא לפתור במלחמה.
0: אני לא חושב שהיה לו ויכוח עם ג'יי די ונס, ג'יי די ונס עובד אצל טראמפ, ולא ההפך. בכלל, אני לא חושב שאפשר להתווכח עם טראמפ, הוא לא טיפוס שואל שמתווכחים איתו, נגיד את זה בצורה כזאת. אני אגיד ככה, בוודאי שיש לחץ מבית, והשבוע מתפרסם ברויטרס סקר שהוא בשפל של כל הזמנים, של מוסד נשיאות, 35% תמיכה בציבור הכללי ובנשיאותו של טראמפ. גם אי אפשר להתעלם מזה שהמלחמה באיראן מעלה את האינפלציה ומעלה את המחירים של הדלק בתחנות וכן הלאה. אבל מצד שני הוא נכנס לתוך ההרפתקה הזאת, והוא לא יכול לצאת ממנה, הוא יכול, אגב, הוא יכול. יכול להיות שיגיד ניצחתי ויעזוב, אני לא רוצה להגיד הוא לא יכול, הוא יכול, ראינו את זה עם החוטים. אבל באופן תיאורטי, הסיבה שעדיין אנחנו נשארים בתוך הסיפור הזה, כדי כן למצוא סיבה נוחה להתקפל, ולהחזיר את החיים למסלולם, במיוחד שאנחנו בעוד 3 שבועות מתחילים את המונדיאל. אחרי זה ב-14 לחודש, 11 לחודש פתיחת מונדיאל, 14 לחודש יום הולדת 80 שלו, יש כבר ברחבה של הבית הלבן זירת MMA שמחכה.
1: באיזה תאריך יש לו יום הולדת?
0: ב-14, בית 80.
1: ב-14 לחודש יוני?
0: כן, והבית הלבן הפך להיות זירת MMA, וברביעי ליולי, יש כמובן את הנושא של 250 שנה לארצות הברית, יש היום פספורט עם התמונה של טראמפ, יש סילבר דולר עם התמונה של טראמפ, אז זה חודש של חגיגות, ולהיות בתוך מעורבות של מלחמה עם איראן זה משהו שהוא פחות היה מעדיף, אם הוא היה מצליח לסיים את זה עד אז היה יותר טוב. כן. אז זה נותנו להבין את כל הסיטואציה.
1: שאלה אחרונה לא קשורה למלחמה עם איראן. גינויים ברחבי העולם על הופעתו של השר בן גביר וכל המשטיסטים הכפותים, גם שגריר ארצות הברית בישראל מייל קקבי הצטרף לגינוי, זה דבר די נדיר.
0: גם שר החוץ וגם ראש הממשלה, פיגוע אסטרטגי מה שעשה אתמול השר בן גביר, אבל לצערנו זה מה שקורה כשנותנים לפירומן חבית של נפט, והוא פשוט צורף את מערכת היחסים של ישראל בעולם. פיגוע אסטרטגי מהמדרגה הראשונה, מה שהיה אתמול.
1: דוקטור קובי ברדה, סטודנט של פרק
0: קרנקאית
1: בית ספר רב תחומים, מכון טכנולוגי חלון, חג שמח לך. תודה, תודה. Мой собеседник говорит следующее. Да, президент Трамп готов ждать еще несколько дней. Действительно, Ираном был представлен план некоего соглашения, и президент Трамп сказал, что в Иране, в общем, сидят люди вдумчивые, и можно подождать. Проблема в том, что, может быть, и ждать, в общем, нечего, и потому что разговаривать в значительной степени не с кем. В ходе активных боевых действий были ликвидированы первый, практически полностью первый и второй ряд иранского руководства. Сейчас там, помимо всего прочего, в Иране идет борьба за власть, ну, плюс тотальное нежелание уступать. При этом мы наблюдаем, что за месяцы морской блокады иранцам действительно не удается продавать нефть так, как они это делали. Так что экономическое воздействие есть, и, может быть, отсюда и придет в итоге изменение изменение иранской политики. Создается ощущение, что только Израиль из всех стран заинтересован в продолжении войны. Да, в общем, это ощущение в каком-то смысле правильное, оставив в стороне вопрос, насколько для Израиля этот образ идет на пользу. Надо напомнить, что просьба американского президента участвовать не то что в военных действиях, а даже в какой-то разновидности морской блокады, просьбы, которые поступили в отношении ряда европейских стран, остались без ответа. Так что и страны залива, в общем, не хотят возобновления боевых действий, хотя они крайне недовольны нынешней ситуацией, но, может быть, они надеются, что можно как-то договориться. Так что да, есть заинтересованность израильская, больше в продолжение войны никто не верит, и никто этого не хочет. Президент Трамп не может закончить войну без какого-то достижения в сфере, например, в сфере недопущения появления у Ирана ядерного оружия. То есть, конечно, Трамп все может закончить, он может выйти и сказать, ну, я победил, до свидания. Но, скорее всего, и ему так поступать не хочется. При этом график очень и очень плотный. Скоро начинается чемпионат мира по футболу, скоро 80-летие Трампа 14 числа, в 4 июля 250 лет Соединенным Штатам. Есть торжественные документы с портретом Трампа, есть какие-то купюры с портретом Трампа. В общем, около месяца празднования. Ну, все это на фоне чемпионата мира по футболу, значительная часть которого пройдет на территории Соединенных Штатов. Так что, в общем, вести войну на фоне праздников или праздновать на фоне войны американский президент этого бы не хотел. Да, есть отчеты, в соответствии с которыми только очень низкая поддержка у нынешнего главы Белого дома, 35% всего, это очень и очень низко, но президента Трампа не то чтобы это совсем не волнует, но, скорее всего, в общем, наверное, не надо будет переизбираться, так что здесь ситуация выглядит так. Также, по словам нашего собеседника, то, что вчера совершил министр национальной безопасности, это стратегический теракт, ни больше, ни меньше. Так бывает, когда пироману дают бочку с нефтью, и он сжигает отношения Израиля с различными странами мира. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби очень резко прокомментировал вчерашнее событие. Да, была гневная реакция со стороны премьер-министра, со стороны министра иностранных дел, но этого недостаточно. У этого стратегического теракта, который, еще раз так сказал наш собеседник, будут еще долгие последствия, длительные последствия. Это был доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
1: 9:18 в Израиле. Продолжаем предпраздничный выпуск программы «Тема дня». И продолжаем мы с непраздничными темами. В общем, предыдущие тоже были не лучше. 8 военнослужащих армии обороны Израиля получили вчера тяжелое ранение в результате взрыва беспилотников в Южном Ливане. Об этом, а также в целом о ходе войны в Ливане мы говорим с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, доброе утро.
0: Олег, доброе утро.
1: В армии затрудняются найти решение проблемы беспилотников «Камикадзе». Мы, в общем, обсуждаем с вами это который месяц уже, но похоже, что ситуация, не ухудшается, но не улучшается точно.
0: Ситуация потихоньку на самом деле улучшается, но с другой стороны важно понимать, что и Хизбалла совершенствует в этом направлении свои возможности, то есть и количественное, и качественное, набирается опыта, и поэтому улучшение, оно происходит параллельно у обеих сторон, Ну а Израиль, как мы с вами говорили неоднократно, и наша армия обороны опоздала с началом принятия тех или иных мер. Соответственно, результаты налицо. Тем не менее, есть определенный прогресс. И во всем, что касается базисного противодействия. То есть базисное противодействие — это понимание наших сил, сути угрозы, использование маскировки, тех или иных защитных мер, последнего рубежа, например, из чего отстреливаться, как закрываться, в том числе с использованием сетей. Но что касается технического прогресса, такого прогресса уже на глобальном уровне, то это вопрос более долгий по определению. Сложные проблемы и сложные вызовы редко решаются за считанные недели и считанные месяцы. Тут нужны некие глобальные прорывы. Есть прогресс в кое-каких направлениях, но в этом случае, как и со многими другими системами вооружения, которые использует противник, использовал на протяжении десятилетий, начиная, не знаю, вот стрелкового оружия и разного рода типов противотанкового вооружения, рецепт, он, это долгий поиск. Достаточно. Надеюсь, все же в данном случае он будет быстрее, чем можно предположить.
1: Что касается тяжелого ранения командира бригады, его предшественник погиб в Газе 1.5 года назад. Что это за пост такой? Чем вообще эта бригада занимается?
0: Речь идет о 401-й танковой бригаде, одной из трех регулярных танковых бригадах ЦАЛа. Есть еще четвертая, это бронетанковая школа, которая во время войны развертывается в танковую бригаду. Один из, скажем так, один из тех постов, когда мы говорим о комбригах регулярных бригад, когда этот командир, ну, практически наверняка будет генералом после того, как он займет этот пост. Мэр Бидерман, зовут полковника, он занял место полковника Даксы, погибшего в Джибали, в Газе. Тогда противник активировал взрывное устройство и, собственно, показывает, насколько в Израиле высшие офицеры, в общем-то, тоже являются непосредственными участниками боевых действий. Они либо со своими подчиненными, ну не скажу прямо на линии фронта, хотя они и там бывают на самом передке, но они все время в гуще событий, они также подвергаются опасности. И это не первый случай с начала 23-го года, с войны 23-го года, когда офицеры в звании полковника получают ранения или погибают. Он находился в Южном Ливане, и, собственно, для него, как и для его самых рядовых подчиненных, эти FPV-дроны — это та же самая угроза, та же самая опасность, и, в общем-то, результат налицо. Остается пожелать ему скорейшего выздоровления, а его подчиненным — оптимального выполнения боевых задач.
1: Сегодняшние публикации, вообще, продолжая тему войны в Ливане, на страницах ряда изданий выглядят следующим образом. Высокопоставленные офицеры в армии говорят: или дайте нам действовать в полную силу, или выводите войска. Та ситуация, которая складывается сейчас, продолжаться долго не может.
0: Ситуация еще как может продолжаться долго? Надо понимать, что...
1: Нет, ну, в образе, да, образ любой ситуации, которая может долго продолжаться, это понятно. Я говорю именно, так сказать, в практическом смысле.
0: Безусловно, они хотят более оптимального сценария, но эмоции эмоциями, но важно здесь понимать следующее. Можно, безусловно, принять решение о выводе войск, однако если кто-то думает, что из-за этого ситуация резко улучшится и перестанет продолжаться, то, на мой взгляд, в этом большая ошибка. Войска могут выйти хоть на линию Кирьят-Шмоне, а можно даже еще глубже отступить, но это не значит, что прекратится огонь в принципе. По определению, огонь может не прекратиться, и все может оказаться просто на еще менее выгодных позициях, и те же самые дроны полетят туда, где эти войска будут находиться в новом месте, и не только войска. Это вариант номер один. Вариант номер два, что огонь прекратится,
5: но прекратится для того, чтобы возникнуть снова на еще менее выгодных для Израиля правилах и при более менее выгодных обстоятельствах, когда Хизбалла снова, например, в случае новой войны с Ираном, решит возобновить боевые действия, опять-таки, когда наши силы будут находиться не в буферной зоне, а в глубине израильской территории, по этой самой израильской территории. Я не думаю, что те, кто делает такое заявление, хотят, чтобы Хизбалла возобновила боевые действия в лучших для нее условиях и более опасных для наших солдат. Еще один важный момент. Действовать в полную силу, безусловно, это интересное понятие, но важно, мы должны все понимать, что мы имеем под этим в виду. Если те, кто выражает недовольство, имеют в виду, что можно просто более активно бомбить, ну, например, то, что американцы Израилю на сегодня запрещают прямым текстом, да, бомбить Бейрут и объекты Хизбаллы в районе Бейрута, это, безусловно, даст Израилю дополнительные козыри, и это будет лучше, чем то, что происходит сейчас. Но это тоже не значит, что в этом случае не будет обстрелов севера страны, что израильские солдаты в Южном Ливане не будут подвергаться атакам. Еще как будут. Только Хизбалле будет менее сладко, скажем так, и более проблематично, но атаки продолжатся. Вопрос, он в другом, на мой взгляд. Есть ли политические решения, скажем так, разгромить Хизбаллу в Южном Ливане, ну и, скажем так, отдалить ее огневые возможности от наших границ, в том числе даже от некоторой части Южного Ливана. Это ключевой вопрос, но для этого нужны политические решения и в Иерусалиме, и в Вашингтоне. И на них не решились, на это не пошли по тем или иным причинам с начала войны на протяжении многих недель до прекращения огня, не идут и сейчас. И, собственно, в это и есть во всю силу, и это есть шаги, которые могут привести к неким далеко идущим результатам. Во всех остальных случаях можно улучшить ситуацию, можно оставить ее прежней, можно считать, что ты решаешь проблему, если ты отступаешь. Но вот в этих случаях ситуация коренным образом не изменится, и Хизбалла продолжит задействовать те средства, которые у нее есть.
1: Еще один вопрос относительно взаимодействия с американской армией и возможного возобновления военных действий против Ирана, оставив в стороне политические расклады и взаимодействия между Вашингтоном и Израилем, поговорим о чисто военной составляющей, при которой, в общем, ну, как бы политику трудно действительно здесь оставить в стороне. Создается ощущение, что возобновление военных действий хочет только Израиль. И каких результатов, помимо тех, что мы добились в Иерусалиме, хотят добиться? То есть что можно сделать, возобновив военные действия?
5: Если в итоге окажется, что американцы возобновят боевые действия, я все же склонен считать, что это произойдет, тогда можно будет говорить, что и американцы тоже пришли к такому выводу, что боевые действия более целесообразны в данной ситуации, чем просто продолжение переговоров. И понятно, что Израиль заставить американцев не может, кто бы что ни говорил. Ну и Трамп, кстати, выразился подобным образом, что, мол, я в итоге президент Нетаньяху сделает в той или иной степени, что я захочу. Значит, но пока идет переговорный трек, а что касается израильских возможностей ударить, или вернее так, чего бы Израиль хотел, ну, на мой взгляд, выглядит это следующим образом. Как минимум, если предположим, что договора с Ираном, большого договора не будет. Вот, предположим, и американцы, ну, скажем так, минимально приемлемые для американцев требования не принимает Иран. Вот так и так это надолго. То в этом случае, в этом случае, как считают в Израиле, в любом случае было бы предпочтительнее, чтобы Ирану был нанесен еще больше ущерб, чем сейчас, то есть при всех равных. Еще больше ущерб, чем сейчас, но это добить кое-что из военного и ВПК, что осталось.
1: А сколько придется израильскому тылу переносить, так сказать, вносить свою лепту во всю эту историю?
5: Во-первых, в этом случае, если будут возобновлены боевые действия и тылу, и передовой, что называется, это подразумевает израильское участие в войне. Естественно, Израиль весь целиком участвует в войне. В этом случае насколько я это вижу, как они на это смотрят, что есть желание как минимум максимализировать ущерб Ирану, иранскому режиму, уничтожить хотя бы часть его инфраструктур ключевых, что будет с точки зрения экономической очень серьезным ударом в цифровом и не только в цифровом выражении и потрясет его основу. Что из этого выйдет, мы не можем знать, но по крайней мере убыток иранскому режиму, это при минимальных условиях, будет огромным, и это, скажем так, понизит шансы режима выдержать всякие нагрузки на протяжении ближайших лет, а заодно лишит его части возможностей возобновить свое военное иное производство. То есть это некий минимум, насколько я это вижу, которого хотели бы в Израиле. Если речь идет о том, что Иран станет сговорчивее, то есть такого рода удар приведет иранский режим к выводу, что нужно, ну, скажем так, поторопиться заключить большой договор с Соединенными Штатами, то и это, в общем, будет лучше, чем ничего, если договор будет терпимым с точки зрения Израиля. Соответственно, как я это понимаю, в Израиле видят вот этот стимул, возможность простимулировать Иран мощным ударом и нанести ему ущерб неким минимально приемлемым шагом. Если ничего не делать, можно оставить все как есть без большого договора, то это будет хуже. Если договор будет плохим, то, в общем-то, это будет хуже тоже. Это такое упрощенное рассмотрение ситуации Израилем. Ну а сколько будет необходимо, тут не все зависит от Израиля и Соединенных Штатов. Зависит кое-что и от Ирана. Но исходят из того, насколько я понимаю, что если ударить и уничтожить, скажем, треть, четверть или половину иранских возможностей по производству электроэнергии, обогащению нефти и так далее, то в этом случае Иран поймет, что он прижат к стене и будет склонен пойти на тот или иной компромисс, либо остановиться. Сколько времени это займет, говорить нельзя, это сложно. Но, предположим, от недели до нескольких, что-то в таком роде.
1: Можно еще заново начать считать пусковые установки, от того, сколько осталось, сколько выкопали, сколько разбомбили, но я полагаю, что нам вот еще возможность предоставится, к сожалению. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо и хак шавуот самеах.
5: С праздником, хак шавуот самеах, всего наилучшего.
1: Поговорим о политике. Кнессет проголосовал за самороспуск. Вчера 110 депутатов проголосовали за это в предварительном чтении. Отсюда до реального роспуска Кнессета путь долог. У нас в эфире наш коллега Габи Вольс, ведущий Канрик, политический обозреватель сайта News.ru.al. Доброе утро, Габи.
6: Доброе утро, Олег.
1: Несколько тем можно обсудить. Вот я вижу сейчас на странице нашей корпорации КАН секретарь правительства Йоси Фукс в интервью программы на КАН-БЭТ сказал следующее. Закон о призыве пройдет, назначение Гофмана, так сказать, будет реализовано. Но про назначение Гофмана мы сейчас давайте оставим эту тему в стороне. Почему секретарь правительства уверен в том, что пройдет закон о призыве?
6: Во-первых, я не уверен в том, что он уверен. Я уверен, что он говорит, что он уверен. Это, так сказать, не всегда одно и то же, когда речь идет о политике. Бенямин Нетаньяху на этой неделе приложил очень много усилий к тому, чтобы убедить, обязать и так далее своих коллег по фракции, которые возражают против нынешнего закона, законопроекта Боза Бисмута, все-таки проголосовать за него. 2 дня тому назад представители Нетаньяху сообщили ультраортодоксам, что большинство достигнуто, что у них есть большинство. Насколько я понимаю, на данный момент все еще несколько депутатов возражают против этого законопроекта, однако Бенямин Нетаньяху пообещал внесение тех или иных изменений в текст закона. Не спрашивайте меня, каких, просто по той простой причине, что этот закон не опубликован до сих пор. Мы не знаем, что там есть, чего там нет. И поэтому какие изменения туда будут внесены, тоже сказать невозможно. Так или иначе, на следующей неделе ожидаются два заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего будет голосование, и, собственно говоря, закон будет утвержден ко второму и третьему чтениям на пленарном заседании. Есть те, кто считают до сих пор, что Бениамин Нетаньяху пытается каким-то образом изобразить, показать ультраортодоксальным партиям, что он стремится, действительно стремится к утверждению закона, но не проводить его, поскольку понятно, что этот закон вызывает очень резкую критику, в том числе среди избирателей коалиционных партий. Нетаньяху поверил в то, что ультраортодоксы действительно в состоянии его покинуть. Покинуть не сейчас. Будут ли выборы в сентябре или в конце октября, это менее важно. Но покинуть его после выборов и найти общий язык с теми или иными, ныне оппозиционными партиями. Мне в Кнессете на этой неделе напоминали 1999 год, когда Яадут Атора и ШАС вошли в правительство Эуда Барака и говорили о том, что не исключен повтор этого сценария. Судя по всему, Нетаньяху тоже в это поверил и пытается каким-то образом сейчас эту ситуацию избежать.
1: Вопрос вообще, для чего премьер-министру в глобальной перспективе вся эта история? С одной стороны, наверное, я так предполагаю, для поддержания союза с ультраортодоксальными партиями, с другой стороны, не может ли это, так сказать, стоить ему мандатов со стороны ряда избирателей, выборы все равно состоятся, в общем, осенью этого года?
6: Может, безусловно, может, я не знаю... повлияет ли это на тех, кто сейчас намерен голосовать за Ликуд и за партии коалиции. Но это, безусловно, помешает Нетаньяху сделать то главное, что он хочет сделать. То есть вернуть в лоно коалиции, вернуть в лоно Ликуда те, может быть, не 10, но хотя бы какое-то число мандатов, которые голосовали за него и за коалицию на прошлых выборах, и которые покинули коалицию и сейчас в известном смысле сидят на заборе, не зная, за кого проголосовать после войны, после нападения Хамаса, после борьбы вокруг юридической реформы, по разным причинам, из-за тех или иных причин покинули коалицию и голосуют сейчас то ли за оппозицию, то ли, в принципе, пока не знают, за кого голосовать. В этом отношении многие продолжают говорить о возможности создания некой новой правой партии, которая будет то ли в оппозиции, то ли с оппозицией, то ли с коалицией во главе с Муше Кахлоном, Гилядом Эрданом, Юлием Эдельштейном, неизвестно пока кем. Разные имена называются, но пока ничего в этом отношении не происходит. И тем не менее, интересно еще обратить внимание на результаты последних опросов, которые опубликованы были вчера и сегодня. По большинству из них впервые за очень долгое время партия Циюну Датит проходит электоральный барьер, что довольно заметно меняет общую картину. То есть коалиция до сих пор далека от 61 мандата, но она находится в районе 54-55, что, в общем-то, практически ничья, учитывая то, что даже в оппозиции говорят о неготовности создавать коалицию с арабскими партиями, с РАМ и с Хадашталь. Такие показатели этого в известном смысле ничья. И это главная цель Нетаньяху на данный момент. То есть если он не может создать коалицию, если у него нет 61 мандата, то его цель не позволить создать некий блокирующий заслон, не позволяющий сделать это оппозиции. Находимся ли мы на пути к очередным бесконечным кругам выборов или будет какое-то неожиданное изменение, пока не ясно. До выборов еще достаточно далеко. Но тенденция усиления нынешней коалиции медленная, совершенно очевидна, причем практически во всех опросах, которые были опубликованы в последнее время.
1: Еще немного проанализируем результаты этих самых опросов, о которых уже все сказано, но тем не менее, разрыв между партиями Бияхат и партиями Яшар, то есть партия Бияхат выдвигает на посту премьер-министра Беннета, партия Яшар возглавляет Гади Айзенку, так вот разрыв между ними сокращается.
6: Разрыв между ними сокращается. Беннет и Айзенкот встречались на этой неделе. Насколько я понимаю, целью этой встречи было некое прекращение огня. То есть, с одной стороны, прекращение попыток Беннета убедить Айзенкота присоединиться к блоку Бьяхат, готовность, ну, как бы согласие или готовность смириться, скажем так, с тем, что Айзенкот идет самостоятельно, и договориться о том, что они не будут атаковать друг друга, несмотря на то, что в известном смысле борются за один и тот же, за один и тот же электорат. Кто из них будет главой блока после выборов в большой степени, скажем так, в известной степени не зависит от того, кто наберет наибольшее число мандатов. Потому что мы уже хорошо знаем, что далеко не очевидно, что партия, набравшая наибольшее число мандатов, получит максимальную вероятность сформировать коалицию. Все зависит от того, кто, вернее, кого порекомендует. Да, кого порекомендует большинство депутатов. И там начнется очень сложная игра между Беннетом, Айзенкотом и Либерманом. Это на данный момент три человека, которые видят себя премьер-министрами. Я хочу обратить внимание на то, что сказал Либерман на этой неделе, что у него есть две задачи на этих выборах. Первая – сменить правительство, а вторая – стать премьер-министром. Несмотря на то, что сменить правительство для него важнее, но стать премьер-министром он тоже хочет. И он напомнил еще раз, что и Беннет не был в 2021 году главой крупнейшей партии блока, поэтому сказать, борьба за мандаты идет, но мне кажется, что идет борьба в большой степени, я имею в виду сейчас оппозиционный блок, за то, чтобы закрепить в сознаниях избирателей ощущение того, кто лидер, кто главный и так далее. Пока никому, с моей точки зрения, это не удается. Есть три потенциальных премьер-министра от блока оппозиции, и борьба между ними будет идти до, буквально даже не до дня выборов, а до того дня, когда будут подавать рекомендации президенту.
1: Какова вероятность формирования тех или иных партий правоцентристских или правых из тех или иных депутатов, Габи?
6: Депутатов не знаю. Да, я не уверен,
1: что депутаты политиков, действующих, полудействующих.
6: Да. Зеус, когда мы говорим о политиках, которые сейчас находятся, так сказать, вне игры или, используя спортивную терминологию, разминаются, да, на кромке поля, там есть очень много имен, которые могут оказаться в этой самой правой, правоцентристской, праволиберальной, you name it, партии, от Моше Кахлона, которого суд, правда, признал виновным, но без признания его действий позорными, то есть он может баллотироваться, через Гилада Эрдана, который говорил о том, что взвешивает возможность создания своей партии, через Айелет Шакед, которая не входит и не войдет в состав блока Бияхад. Ее союз, политический союз с Беннетом прекратил свое существование. Говорят про Юлия Эдельштейна, говорят, очень много имен называют. В большой степени это может стать критическим вопросом этих выборов, потому что если такая партия будет создана, если она пройдет электоральный барьер и, возможно, объединившись с Бенни Ганцем, с Юазом Менделем, там могут быть самые разные конструкции, она может быть вот той силой, от которой будет зависеть, кто сформирует правительство.
1: Или той силой, которая оттянет какое-то количество мандатов прямо в мусорное ведро.
6: Если они не пройдут. Ну, да, да. Это если они не пройдут. В левом блоке очень опасаются, в левоцентристском оппозиционном блоке очень опасаются ситуации, при которой такая партия будет создана, будет резко критиковать Нетаньяху в ходе всей предвыборной кампании, а после выборов, пройдя электоральный барьер, войдет с ним в коалицию. Я это слышал и от депутатов, и от тех, кто находится на периферии политики, но поддерживают оппозицию. Это опасение касается в первую очередь Бенни Ганца, но не только его, оно касается и вот этой самой правой партии, которая пока не создана, но разговоры о создании, которые ведутся все время.
1: Габи Ольсен, наш коллега, ведущий Канрек, политический обозреватель сайта News.ru.il. Большое спасибо и хаксамех, Габи.
6: Спасибо, хаксамех.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
7: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Сыры голландский Донаблю и французский бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: 9:43 минуты в Израиле. Поговорим о дорожно-транспортных происшествиях. И не только. У нас в эфире майор Михаил Зингерман, пресс-служба израильской полиции. Майор Зингерман, доброе утро.
8: Доброе утро всех с наступающим.
1: С наступающим вас, прежде чем мы поговорим о ДТП и о том, как следует себя вести на дорогах в праздник, вы хотели сообщить о некой задержании мошенников, я так понимаю.
8: Да, вы знаете, очень важно, просто это сейчас на горячем, и тема горячая. Буквально вчера был задержан подозреваемый житель города Холона, который представился перед пожилой нашей женщиной, русскоязычной, как сотрудник Битуах Леуми, служба национального страхования, и украл, выманил у нее преступным путем 15 тысяч шекелей ювелирных изделий, которые она ему отдала, тем скрылся. Перед тем, как он к ней явился, женщина получила звонки женским голосом и сказали о том, что к вам должен прийти сотрудник Битуах Леуми, и если у вас есть наличные деньги, ювелирные изделия, вы должны ему отдать. Это будет у нас на хранении находиться. И после этого мы сможем произвести все необходимые действия для того, чтобы сумма, которую вы получаете от Битуах Леуми, пособия, она возросла и сумма стала намного больше. То есть, к сожалению, женщина пожилая попалась на эти преступные действия мошенников. Сразу же после звонка явился этот, в кавычках, представитель так называемой Битуах Леуми и забрал эти деньги. Мы выследили его, арестовали. Полиция Южного Тель-Авива арестовала его в Хулоне. И поэтому действительно есть место здесь. Очень важно сейчас на горячем предупредить еще раз наших пожилых русскоязычных людей ни в коем случае не сотрудничать с такими звонками, ни в коем случае не передавать, вообще не впускать к себе домой незнакомых людей, не передавать никакие наличные деньги, ювелирные изделия незнакомым, тем более людям, не давать никому ни по телефону, ни в любом другом порядке номер своего счета, номер своей кредитной карточки, ни в коем случае этого не делать, обращаться в полицию.
1: Хорошо, с этим понятно. Теперь давайте о дорожно-транспортных происшествиях. Две аварии достаточно, одна крупная, другая, в общем, меньше, но тоже трагическая. Двое молодых людей погибли, еще пятеро получили ранения на 7-м шоссе. Ну и достаточно известный израильский баскетболист Раз Адам, игрок сборной Израиля, бывший, погиб в дорожно-транспортном происшествии.
8: Да, вы знаете, очень тяжелая авария. Вот сегодня ночью на 7-й трассе авария. В принципе, не было никакой совершенно причины для этой аварии, потому что ночью и трассы все свободные, никаких ограничений, никаких проблем. К сожалению, двое человек погибло. Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия. И действительно рассматриваются все версии, включая версии того, что один из водителей потерял управление автомобилем по какой-то причине определенной. Я пока не хочу называть эти причины, наши подозрения, но я думаю, что, возможно, вы понимаете, о чем идет речь, что сейчас действительно является бичем просто на дорогах, и что отвлекает водителей, и чем, к сожалению, занимаются водители. Поэтому это все рассматривается. Мы еще раз, вот я, пользуясь этим случаем, хочу предупредить граждан, которые сейчас нас слышат, водителей, ни в коем случае, пожалуйста, не отвлекайтесь от управления автомобилем ни на какую, даже ни на долю секунды. мобильные телефоны, просто-напросто уберите. Это действительно бомба замедленного действия. Очень много аварий, к сожалению, очень много аварий, о которых мы даже не подозреваем, почему они произошли. Они произошли из-за того, что люди занимались мобильным телефоном и не просто разговаривали или производили звонки, просто-напросто отправляли сообщения, просто-напросто даже были у нас ситуации, я вам скажу, когда водитель, управляя автомобилем, смотрел, сколько ему поставили лайков в Фейсбуке и так далее. Это просто невозможно. Так нельзя ни в коем случае действовать, подвергать опасности себя, подвергать опасности пассажиров, которые находятся с вами, и тех людей, которые находятся на дорогах. Пожалуйста, положите мобильный телефон, не пользуйтесь ним во время управления автомобилем.
1: Майор Михаил Зингерман, пресс-служба израильской полиции. Спасибо и хак самех.
8: Хак самех. Всего доброго.
1: Дальше 49 минут в Израиле. Последняя тема нашей программы. Сегодня канун праздника Швот. Кстати говоря, наш вопрос на странице социальной сети Facebook касался этой темы. Что для вас означает праздник Швот? Какое значение он для вас имеет? И есть уже несколько ответов на этот вопрос, несколько комментариев. Но у нас сейчас в эфире раввин Херсонский, организатор Джо Шпойнт, Равин Херсонский, доброе утро.
9: Доброе утро, Олег, всем радиослушателям, с наступающим праздником. Тора дойдет до нас с радостью.
1: Да, безусловно, мы же не против. Два значения у этого праздника, как и у многих других, значение духовное и значение кулинарное. Давайте о духовном все-таки поговорим.
9: Я бы сказал, что сельскохозяйственное больше, чем кулинарное, но давайте поговорим о духовном.
1: Сельскохозяйственное соберем, потом как приготовим, да-да-да.
9: Да. Это праздник-загадка на самом деле и праздник недооцененный. Загадка, потому что мы празднуем этот день как день дарования Торы, а в самой Торе событие описания дарования Торы, оно не связано с этим праздником. Не то, что говорится, что оно не, что нету связи. Просто есть описание дарования Торы, а есть праздник Шавуот. Угу. То, что эти два события связаны, мы знаем благодаря устной Торе, и это важный урок. Сам по себе письменный текст Пятикнижия или даже всего Танаха, он не подразумевает, что он единственный и основной источник. Подразумевается, что есть два носителя Торы – книга и еврейский народ. И в этом празднике максимально подчеркнуто то, что без еврейского народа, возможно, это событие мы бы отмечали в другой день. Так что это роль нашего народа, роль людей, роль нас – в таком важном событии.
1: И в чем наша роль, на ваш взгляд, состоит?
9: Роль парадоксальная. Казалось бы, где мы и где Бог? Попробуй заключить договор с гравитацией для начала, а потом перейдем на более высокий уровень, типа создатель всей Вселенной. А евреи — это люди, которые стали следующим как бы шагом цивилизации. Цивилизация сказала, нужно разобраться в этом мире, в котором мы живем. Изучать физику, математику, химию, вот все, как устроен этот мир. Евреи — это потомки тех, которые сказали, а дальше что? Давайте раздвинем лимиты, давайте попробуем выстроить отношения с тем, кто это все создал. И вот все им говорили наверняка, крутя у виска пальцем, но ты, в общем, попробуй сначала с чем-нибудь попроще подружиться, а потом с Богом. Евреи не смогли прям доказать всем, что у них получилось. Но кажется, что вся наша жизнь, особенно в исторической перспективе, показывает, что вроде что-то у них получилось, то есть у нас. Поэтому, хотя мы букашки в сравнении с масштабом великого Всевышнего, в этом празднике мы выступаем как партнеры. Партнеры, с которыми договариваются. Партнеры, с которыми возникают чувства. Это удивительная роль и революционная роль, и мы этим очень гордимся.
1: Хорошо, давайте перейдем к, так сказать, аспекту израильскому и сельскохозяйственному. Я так понимаю, что в каком-то смысле в Галуте этот аспект был, ну, по, в общем, по вполне понятным причинам, в основном, ну, не то, что утерян, но он был такой более теоретический, чем практический. Здесь по-другому.
9: Абсолютно верно. Пока мы жили 2000 лет в гостях, мы привыкли жить иначе. И, как всегда, любая перестройка жизни дается нелегко. Некоторые из нас до сих пор говорят, что Израиль — это достаточно короткий отрезок в истории, современный Израиль, в истории еврейского народа, и пытаются жить так, как жили предки в диаспоре. Но среди нас есть и те, которые максимально вдавливают педаль газа в пол и говорят, обрабатывать эту землю — это уже есть служение Всевышнему. Обустраивать цивилизацию на этой земле тоже есть служение Всевышнему. Поэтому, когда в Торе встречаются сельскохозяйственные праздники, праздник первых колосьев, так называется Песах, или праздник сбора урожая, так называется Суккот, или праздник первых плодов деревьев, вот так называется праздник Шавуот, это не только сельское хозяйство, это контакт с Богом. На что это похоже? Когда мы становимся родителями и рожаем детей, мы мечтаем, что когда-нибудь мы будем вести с ними интересные разговоры или делать захватывающие дела. Но контакт начинается с температуры и запахов в спальне, куда приносят этого ребенка. И именно это, как потом выяснили ученые, больше формирует личность, чем захватывающие дела и интересные разговоры. Также и с Богом. Есть интересные штуки. Дарование Торы, анализ этого текста — изменение мира в связи с этим и роль партнера не просто формального, но как те, кто вместе с Богом меняют этот мир. Простите. Но все начинается с обработки земли. И это формирует дальнейшую Тору. Как сказали мудрецы, пути земли предшествуют Торе. Путями земли они вообще-то называли воспитание. Типа, если я вырасту утонченным, интеллигентным, умным человеком, то когда я дойду до Торы, Тора станет утонченной, умной, интеллигентной. А если я вырасту, простите, грубым человеком, то и Тора выйдет грубой. Праздник Шавуот совмещает обе эти вещи, и духовную сторону, и материальную, которая, казалось бы, вторична, технична и невозвышена вообще. Но вот в этой вот простоте и низости формируется то, что потом сможет воспринять эту Тору.
1: Равин Иосиф Херсонский, организатор Jewish Point. Большое спасибо за то, что с нами побеседовали сегодня. Хаг Самех и всего доброго.
9: Хаг Самех. Я желаю себе и вам найти свой кусочек истории. Что-то, что лично мне будет греть сердце. Что-то, что лично меня будет воодушевлять быть хорошим евреем или еврейкой.
1: Спасибо. Всего доброго. Равин Херсонский. 956 минут в Израиле на классике израильской музыки Ямыши Болим в исполнении Геватрона. Мы заканчиваем вторую часть программы «Тема дня». Амир Шмуэли за пультом, продюсер Мила Сталинская, Вацлав Проченко, я редактор и ведущий Олег Клоуд. Ставится на волнах радиостанции Канрека сразу после выпуска новостей. Праздничная программа «Анонс» под редакцией Тани Барской. Таня, собственно, программу проведет, разумеется. Я же прощаюсь с вами, желаю хорошего праздника. Всем удачи. Пока.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

В Иерусалиме 10 часов. Хаг Шивуот Самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Координатор действий парламентской оппозиции Мирав Бен Ари от партии Еш Атид заявила в интервью корпорации Кан, что оппозиция будет уважать любое постановление Высшего Суда Справедливости Багаца по поводу назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. При этом она подчеркнула, что не доверяет тем аргументам, какие были представлены премьер-министром Беньямином Нетаньяху. «Лично я считаю, что человек, в каденцию которого на посту главы правительства были в один день убиты 1200 граждан нашей страны, вообще не должен заниматься какими бы то ни было назначениями. Он должен отправиться домой. У меня нет к нему ни малейшего доверия, ни к нему лично, ни к тем назначениям, какие он пытается утвердить. Кроме того, я полагаю, если Кнессет будет распущен, то и многие начатые процессы должны быть заморожены. Плюс к тому, я уверена в том, что необходимо создать государственную комиссию, которая расследует обстоятельства трагедии 7 октября», указала Мейрав Бен Ари. Проблемы, связанные с законом о призыве. Секретарь правительства Йоси Фукс выразил уверенность в том, что коалиция сумеет заручиться поддержкой большинства голосов при утверждении данного закона. Он, в частности, заявил: «Разногласия возникают по поводу путей реализации поставленной задачи. Однако все согласны с тем, что цель состоит в увеличении числа призывников. Помимо того, что мы планируем продлить срок срочной службы до 36 месяцев, мы планируем также увеличить количество ультраортодоксов, которые мобилизуются в армию. Есть только две возможные опции – продолжать прятать голову в песок и создавать дополнительные пункты для содержания отказников, и вторая – это способствовать призыву в армию ультраортодоксов на примере такой бригады, как Хашмонаим. Я считаю, что гораздо более правильным следует признать второй путь», указал Йоси Фукс в интервью корпорации «Кан». Он также отметил, что разрыв в позициях тех представителей коалиции, что выступают в поддержку нынешней версии закона, и тех, кто выступают против, в действительности не так уж и велик, и эти позиции можно сблизить. Объявление министра Бецалеля Смотрича о его намерении безотлагательно эвакуировать форпост Хан-аль-Ахмар. Как мы уже передавали ранее, секретарь правительства Йоси Фукс заявил, что данный вопрос находится в компетенции главы правительства Беньямина Нетаньяху. «Нет никаких сомнений в том, что для подобных действий потребуются дополнительные людские ресурсы и решения, принятые политическим руководством страны. И если до настоящего момента премьер-министр не предпринимал никаких действий на данном направлении, значит, у него были на то веские причины. В любом случае могу повторить, что подобные решения принимаются исключительно главой правительства», указал Йоси Фукс. Касательно назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад, Йоси Фукс в интервью корпорации «Кан» выразил уверенность в том, что в конце концов Роман Гофман будет назначен на эту должность, и произойдет это, как и было запланировано, в начале следующего месяца. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры. В северных и центральных районах возможны кратковременные дожди. Завтра температура немного повысится, однако будет ниже обычной для этого времени года. В субботу

0: Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот.
1: Штилы.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всех с наступающим праздником Швот. Программа «Анонс», предпраздничная программа «Анонс» в нашем эфире. И много есть того, что мы, как всегда, можем вам порекомендовать, наши коллеги, наши собеседники. И начнем мы с темы, которая совсем недавно была на слуху.

0: Тема Евровидения, тема, которую знатоки, меломаны, поклонники и зрители, которые даже для себя впервые услышали начало этого конкурса, помнят. Своеобразная тема, существует она давно, но это только о ее музыкальной части. Итак, закончился уже юбилейный конкурс Евровидения 2026 год, который в очередной раз принес много всего, включая, конечно, скандалы, споры, вопросы. С точки зрения того, что это касается нашей страны и в какой степени касается, что происходит по отношению к таким понятиям, как антисемитизм, бойкоты, надуманные или нет, мы говорим с главой отдела новостей сайта «Вести» Макс Лурье в нашем эфире сегодня. Здравствуйте, Макс.
1: Приветствую. Доброе утро.
0: Приветствую. Я была очень рада увидеть в Фейсбуке ваш пост с вашими размышлениями, которые вы, разумеется, из себя почерпнули и посмотрели на очень многих источниках. Многие писали и до начала конкурса, и после, увидев, что происходило во время самого конкурса Евровидения в Вене. Итак.
1: Во-первых, я подсматриваю за вот тем, что происходит ко мне где-то уже лет 5. Потому что меня меньше всего, конечно, интересует. Я прошу прощения у меломанов. Меньше всего волнует составляющая музыкальная, потому что я в этом мало чего смыслю. А вот цифры, бойкоты, скандалы, это как раз вот это все мое. И поэтому для меня, например, лично для меня конкурс начинается после того, как он завершается, потому что начинается самое интересное. Начинается возможность проанализировать, кто как голосовал, кто как относится, какие позиции занимают официоз и зрители. То есть начинается такой вот закулисный между собой, который я веду с сайтом Евровидения, высматривая на нем разнообразную статистику, сравнивая и так далее. Ну, давайте, чтобы было понятно, я чуть-чуть просто поясню.
0: То есть, вообще, вот тот момент, который всегда ожидаемый, в полуфиналах и потом в финале, то есть момент голосования, и потом начинается сравнение. Благо, еще на сайте Евровидения официальном всегда есть тот круг, когда видно, как голосуют зрители, особенно после изменения правил, если мы сравним
1: с прошлым годом. И тоже видно.
0: Да, и профессиональное жюри по отношению еще к странам, с которыми они, скажем так, дружат мягко.
1: Ну да, кто
0: или
1: дружит,
0: наоборот.
1: Кто дружит против кого, вот как раз мы там и видим, да. То есть надо просто пояснить, что состоит оценка из двух составляющих, половина из которых это оценка жюри, ну то есть часть из которых это оценка жюри, а часть зрителей. То есть в этом году была изменена система. Если помните, что в полуфинале тоже появилась оценка жюри, как чуть чего раньше не было, и она занимает достаточно

0: достаточно большой вес. Это было сделано, конечно, не случайно, после того, как 3 года подряд Израиль не могли они держать, появилось новое правило, как бы. Но это тоже не помогло, потому что Израиль в полуфинале, но он выиграл этот полуфинал с большим отрывом, и, наверное, выиграл бы и финал, как написала шведская одна газета, написала, если бы он был шведом, он бы победил. Ну, вот было вот абсолютно в лоб вот так написали. То есть что происходило? Что происходило? Ну, происходило то, что мы видим в последние 4 года, вот с тех пор, как еще до того, как началась эта операция в Газе, ну примерно, пик пришелся на 2003, 2004, 2005, 2006, да, когда жюри голосует очень скупо, а зрители в пику ставят Израилю самые высокие оценки. Если в прошлом году, скажем, Юваль Рафаэль получила самую высокую оценку от зрительского, от зрителей, то в этом году он получил 3-ю оценку от зрителей. Но тоже очень высокую. Почему 3-ю, я могу сказать, потому что те 5 стран, которые бойкотировали Израиль, они давали самые большие результаты, как ни смешно. И зрители их давали самые большие результаты Израилю, включая Испанию, Ирландию.
1: Да,
0: и все остальные. И вот поэтому мы чуть-чуть не досчитались. Но, в принципе, все равно была очень высокая оценка. Что происходило? Происходила та же тенденция, что мы видели в последнее время. Скажем, Великобритания, которая занимает достаточно жесткую позицию, или Франция, которая занимает достаточно жесткую позицию по отношению к Израилю, жюри дает 0 баллов, зрители дают Франции 12, Великобритания 10. И так далее. Вот мы можем просто пройти по списку, кто, например, кто из жюри, из жюри профессионального не дал Израилю баллов вообще. Да, например, это Эстония, Латвия, Люксембург, Черногория, Португалия, Греция, Австралия, Великобритания, Финляндия, Швеция, Кипр, Италия и остальной мир. То есть те, кто голосует вне пределов конкурса, но они считаются в основном мире. Теперь мы смотрим, кто получил из тех, кто не голосовал, там, скажем, кто нам дал 12 баллов. Франция нам дала 12 баллов, Швейцария нам дала 12 баллов, и Великобритания 10. Кто нам еще дал 12 баллов, кроме тех, кто...
1: Дало профессиональное жюри Польши, единственное из всех стран,
0: Польша 12. 12,
1: из-за
0: да.
1: чего в самой Польше разразился скандал по отношению к профессиональному жюри.
0: Да, ну, кстати, зрители нам тоже дали. Поменьше, да, да, 5 баллов, но да. тоже дали. А 20 мы получили по профессиональному жюри. Это от Украины и Молдовы, дай бог им здоровья. И 3 восьмерки от Албании, Австралии и Литвы. Да. А от зрительских, по зрителям мы, значит, получили 12 баллов от Франции, Азербайджана, Германии, Швейцарии, Португалии и Финляндии. И очень любопытно, что, значит, именно вот эти страны, именно плюс еще Италия, нам дала 10 баллов и так далее. Единственная страна, которая нам не дала ни там, ни там, это оказалась Австралия, что очень, кстати, любопытно. Потому что мне после этого публикации написали очень много людей из Австралии, которые мне написали, мы голосовали, наши родственники голосовали. Они считают, что это была подтусовка какой-то на уровне уже их гостелерадио, что они там как-то подкорректировали результаты. Я не могу сказать, так оно было или не так, но факт остается, что это единственная страна, которая дала нам две баранки. При этом, что 2 последних года зрители нам стабильно давали по 12 баллов. Как это объяснить, я, честно сказать, не готов сказать.
1: Интересно, Макс, еще один скандал, который произошел после конкурса в Молдове. Гендиректор вот такой корпорации, как наша, которая транслирует это все и подготавливает.
0: Гостелерадио, да.
1: Совершенно верно. Так вот, гендиректор этой компании, телерадио Молдова, объявил о своей отставке, равно как об отзыве к вакансии своих заместителей на данный момент после скандала, поскольку поводом стало то, что профессиональное жюри Молдовы поставило Румынии, правда, не странно совсем, неожиданно низкие баллы в финале, профессиональное жюри. И зрители из Молдовы поставили Румынии максимальные баллы.
0: Украине
1: дали, Украине дали 10, Израилю, кстати, 8, что приятно.
0: 8,
1: А профессиональное жюри в итоге дали 12, Польше, Израилю 10, Румынии 3. То есть вот тут, конечно, столкновение интересов, после чего скандал там очень серьезно разразился. Политический, фактически.
0: Мы помним, что здесь просто, по крайней мере, раньше было, до скажем, до Крыма и до всего этого прочего, когда все были счастливы, здоровы и друг с другом практически более-менее дружили. Мы знали, например, всегда, что вот, например, Румыния будет, Молдова будет всегда давать 12 баллов Румынии, там, скажем, Россия и Украина будут обмениваться 12 баллами, ну и так далее. То есть были какие-то устойчивые голосования. Теперь это изменилось. И особенно это изменилось на фоне скандала, кстати, с Израилем тоже.
1: Да.
0: Почему? И это можно
1: объяснить. И несмотря на... Уже который
0: несмотря
1: год.
0: На, да. И вот эти результаты голосования не всегда обозначают в пользу Израиля, не всегда обозначают, что эти страны очень сильно нас любят. Дело в том, что, как написал очень толковый, вот, кстати, фамилия сейчас вылетела из головы, не помню как, но это была публикация в британской «Телеграф».
1: Гаррет Джон Притчард, Роберт.
0: Да, совершенно верно. Да. И он объясняет так, что это просто вариант протестного голосования. У людей не всегда есть возможность высказать свое негативное отношение к истеблишменту так, чтобы это было как бы и звучно, и громко, и, можем сказать так, без последствий. И вот голосование на Евровидении является одним из таких вариантов протестного голосования. Ах, вы против Израиля, а мы вам в пику будем голосовать за Израиль. То есть это, вот это, например, Британия, Франция, это, нет, там все-таки большая еврейская
1: община. Британия абсолютно точно пример.
0: Да, а Британия это абсолютный, вот этому абсолютный пример, потому что там у них собственная неразбериха, там у них скандалы вокруг их правительства, там муниципальные выборы, которые Стармер провалил, и еще какие-то там скандалы на почве мигрантов.
1: И зрители Евровидения по отношению к Израилю не разделяют политику своей левой элиты, которую мы... имеем честь
0: абсолютно
1: наблюдать.
0: Верно, абсолютно верно. И вот это также идет в нашу пользу, потому что Израиль как бы вменяемые-то люди понимают, что нас просто на самом деле пытаются притоптать, а мы не хотим, мы сопротивляемся. И еще у него была все-таки, еще там одна мысль была очень интересная в том, что Израиль именно Израиль меняет правила самого Евровидения. То есть от вот такой вот элитарной, такой псевдотолерантной, такой вот более радужной программы, она становится более музыкальной и более, скажем, менее прогрессивисткой, я бы так сказал. Потому
1: Смотрим.
0: Что песни, которые, исполнители, которые привозят наши в последние годы, они совершенно контрастируют и получают серьезные баллы. И это приводит к смене тенденций на самом конкурсе. И, кстати, это отмечали, даже испанцы это отмечали, которые очень плохую критику дают по поводу Евровидения, то есть не по поводу Евровидения, по поводу Израиля на Евровидении. И да, тем не менее, даже они должны вынуждены были прислать, что Израиль меняет Евровидение. Они не, я не могу сказать, что они написали, что к лучшему, да. Я не могу сказать, что они написали прям, что это к лучшему, но они точно признают, что они меняют. Мне, например, очень было приятно это прочитать.
1: Да, а мне услышать вслед за тем, что сказали вы. Пусть Израиль меняет Евровидение и дальше. Спасибо.
0: Не только Евровидение, а вообще весь мир и в лучшую сторону.
1: И это тоже. Спасибо огромное.
0: Спасибо, Тань. Всего доброго.
1: Всего вам доброго. Макс Лурье, редактор отдела новостей «Вести».

0: Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, программа «Анонс», и мы переходим к теме кино после 30-летнего перерыва в документальном кино. Александр Ефимович Роднянский, кинопродюсер, родившийся в Киеве, приговоренный в России к 8,5 годам тюремного заключения за публичную свою позицию, которую мы все знаем и уважаем, приезжает сюда со своим документальным фильмом, к которому, собственно, как к жанру он обратился именно спустя вот эти 30 лет, период достаточно серьезный. С большим удовольствием приветствуем его в нашем эфире. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, спасибо, что пригласили.
0: Мы очень любим, правда. Я говорю сейчас не только от себя. Мы знаем ваши фильмы, и замечательно, что вы приезжаете сюда с фильмом, который будет здесь, в Израиле, показан во время фестиваля «Док-Авив», именно документальных фильмов. Почему вы решили вернуться вот именно сейчас вместе со своим, с Андреем Алферовым, который я тоже хорошо знаю, именно к документальному фильму?
1: Ну, во-первых, я начинал как документалист.
0: Я потому и спрашиваю.
1: Да, да. И я, ну, так случилось. И, может быть, это называется везением, может, совпадением, может, судьбой, но моя юность документалистская совпала с самым таким напряженным периодом перехода истории империи советской в историю, так сказать, многих уже вновь созданных независимых государств или новообразованных. И в тот период падения и распада Советской империи, который назывался перестройкой, а затем, так сказать, первыми годами независимости новых государств, я активно снимал фильмы и фиксировал на пленку, в те времена вообще пользовались в основном пленкой, и на 35-миллиметровую пленку я фиксировал огромное количество событий, которые проходили на моих глазах. Среди этих событий, вот я снимал последним моим документальным фильмом, достаточно известным в узких профессиональных кругах, стала дилогия «Прощай, СССР».
0: Да.
1: Она так и называлась в те времена. Это наивное, честно говоря, название сегодняшними глазами, потому что оказалось, что с СССР мы не попрощались, а, скорее всего, так сказать, на время прервали отношения, и он, к ужасу очень многих людей и соответственными последствиями, вот, возрождается в той или иной форме, но это, об этом можно много говорить и спорить. Но так или иначе, фиксируя огромное количество событий, я снимал и вывод последних частей советской армии, так называемого ограниченного контингента советских войск из Восточной Германии, где они были стационированы. Ну, в общем, так сказать, я бы сказал, очень мало кто себе представляет, в каком количестве. Это было более 700 военных городков. Это было, включая членов семей офицеров и людей, так сказать, которые обслуживали эти военные городки. Естественно, всех солдат и офицеров, которые там служили, это было около миллиона человек. И вот я снимал вывод этой огромные армады, танки, самолеты, техника и, конечно, люди. И вот тогда, в далеком, так сказать, начале 90-х годов, когда я это все снимал, вглядываясь в лица этих солдат и офицеров, людей, так сказать, родом из разных республик Советского Союза, еще недавно стоявших в одном строю и, так сказать, являвшихся гражданами одного государства, я задавался вопросом, вот прямо в фильме «Прощай, СССР», говоря о том, что, скорее всего, несмотря на то, что мы думаем, что это конец 20 века и окончание, наконец такое, так сказать, всего, что связано со Второй мировой войной, меня не покидает мысль о том, что эти люди, возвращающиеся из Германии, не возвращаются с войны, а отправляются на новую, ту, которая может развернуться между, так сказать, вот этими новыми государствами, которые возникли на территории бывшей единой империи. И вот, собственно говоря, этот вопрос у меня заново родился, когда началась полномасштабная фаза войны в Украине. Ну, так сказать, агрессия Российской Федерации в Украине. Естественно, будучи документалистом и при этом, так сказать, активно вдруг, так сказать, для себя пишущим, ежедневно пишущим о войне и о том, что происходит в моем родном городе, в Киеве, естественно, во всей стране, гражданином которой я стал после распада Советской империи в 1991 году, я задался вопросом, а не сделать ли мне фильм по итогам. Как бы вот я вначале думал, что это может быть продолжение дилогии, потому что первая и вторая часть были сделаны, соответственно, там в 1992 и 1994 годах. Вот. А сейчас можно спустя вот все эти годы сделать как бы третью часть дилогии. Но поскольку совершенно новая ситуация, это получился новый фильм, сделанный глазами человека, вот уже совершенно другом возрасте, очень личный фильм, в котором я использовал кадры, снятые мною в конце в 80-х и в начале 90-х, да, во время распада империи.
0: Да, в этом кадры фильме снятые... есть и о судьбе, да, вашего сына, и о судьбе вашего отца, то есть и о судьбе вашего наставника, которого вы очень уважаете, я имею в виду Соболева.
1: Да, нет, ну там очень много есть. Там сразу и кадры, снятые моим дедом во время Второй... Ну, фильм, снятый при его участии во время Второй мировой войны. И кадры из фильмов моего учителя. Действительно, дело в том, что в кинематографическое образование происходило всегда в виде таких мастерских небольших, которые отбирали считанное количество людей. В моей мастерской, набранной, так сказать, в далеком каком-то году, было всего 5 человек. И, собственно, близость
0: было важно,
1: с мастером. Да, было важно, естественно, у кого-то учишься, а это был выдающийся и повлиявший на мою жизнь самым, так сказать, могучим образом выдающийся режиссер неигрового кино Феликс Михайлович Соболев. Я о нем вспоминаю и использую фрагменты из его фильмов, ставших, так сказать, знаковыми для эпохи 60-х, 70-х годов, оптимистической в смысле веры в научно-технический прогресс. И, конечно, я использую огромное количество кадров, снятых вот сейчас, во время нынешней войны в Украине, снятых мною, с моим товарищем близким, который во многом, так сказать, повлиял на решение мое снова сделать документальное кино. Это известный очень в Украине кинокритик Андрей Алферов, который с недавнего времени и снимает фильмы. И вот мы вместе сняли во время нынешней войны большое количество эпизодов, ну, связанных и с непосредственно войной, и с теми, кто на фронте, с военнопленными, российскими военнопленными, естественно, потому конечно, что украинских мы снимать же не могли, только на обменах. Вот. И, понятное дело, несколько очень личных эпизодов, связанных с моим сыном, который в то время работал советником президента Зеленского в Украине, и, соответственно, тоже, чья жизнь оказалась, так сказать, ну, как и у многих других, я бы сказал, у миллионов молодых людей, да, полностью изменилась, я хотел сказать, значит, покалеченной, но я не хочу говорить так драматично, но, во всяком случае, она изменилась радикально с этой самой войной, несмотря на то, что мой сын жил долгие годы, вообще всю свою жизнь за пределами Украины, и, так сказать, его война, и избрание, вернее, Зеленского застало профессором Кембриджа, вот, и доктором экономических наук, приехавшим из Принстона, вернувшимся в Европу, ну и вдруг он оказался в Украине в составе, значит, вот этой новой команды президентской. И вот и он, соответственно, тоже там персонаж. Ну, не главный далеко, там очень много всего. Это такая, если хотите, срез, вот очень личный взгляд на то, что происходит
0: для
1: в стране.
0: Для вас очень, безусловно, очень личный.
1: Максимально.
0: И, да, и картину эту вы создавали без участия студии, платформ. Она вот действительно выросла из вашего сердца. Так, как вы чувствуете до сих пор. Я просто читала в одном из интервью, что если вспоминать фильм 94-го года, они возвращаются с войны, задавались ли вы вопросом, или отправляются на новое. Сейчас это звучит тоже, скажем, мягко, актуально.
1: Конечно, собственно говоря, это звучит трагически, потому что понятное дело, что это не те самые люди, потому что по прошествии 30 лет началась эта война. Но если говорить о 2014 годе, там, аннексии Крыма и гибридной войне, которая началась тогда, то, конечно, это вот с 91-го там отделяло нас, сколько там получается, 23 года. Вот, недолгое время. Но это, скорее всего, это уже новое поколение людей, которые не были связаны тем сентиментом, так сказать, сказать, принадлежности к бывшему советскому, вот этой единой исторической общности, которой принадлежал я. И для нас было трудно себе представить, казалось, в те времена войну между, так сказать, Украиной и Россией. Это просто было казалось невозможным. А вот для молодых людей, выросших уже в независимых государствах, это казалось, ну, естественным, потому что они выросли в совершенно другом понимании всего, что, так сказать, сформировало их, и истории, и культурного кода, и культуры как таковой, и язык, и так далее, и так далее. И поэтому, столкнувшись с ужасом на протяжении одной всего лишь жизни, как мы все, с тем, как развалилась страна, в которой мы все жили, ну, примерно сходным, понятное дело, образом, вот, и как это превратилось в чудовищную, кровавую, самую большую после Второй мировой войны войну в Европе, то, конечно, эти личные впечатления сделаны, я решил для себя действительно не снимать это для студий, для платформ, а сделать очень личный и очень свободный фильм, поскольку, ну, иначе он не имеет смысла. Я в документальное кино верю только, если хотите, в дневниковое, в личный взгляд. Для меня документальный кинематограф имеет смысл в двух случаях. Либо это фактическое отражение того, что случилось, репортаж из пространства события некого, но поскольку я не нахожусь на линии фронта, в отличие от замечательного украинского режиссера там Мстислава Чернова, который сделал «20 дней в Мариуполе», получил за это «Оскар», или еще более, на мой взгляд, сильный фильм «2000 метров до Андреевки», но я там не нахожусь, силу возраста, обстоятельств, жизни сложившейся, я занимаюсь совершенно другими делами, то я решил сделать очень личный такой дневниковый фильм, свой взгляд за свои деньги, никого в это не втягивая, о том, как я вижу вот трагедию, происходящую сегодня в Украине, и назвал его, ну, таким не без иронии, ну, наверное, горькой все же иронии, записками настоящего преступника, так называется фильм.
0: Именно так фильм и называется, да.
1: Да, да. Ну, потому что настоящим преступником вдруг неожиданно оказался я, в моих глазах самый законопослушный человек, который возможен, потому что я бегу платить, так сказать, налоги в первый день после объявления этого. Ну и вообще, так сказать, не люблю все, что связано с нарушениями правил.
0: Страна, с которой мы пытались прощаться и через вас, в одном из ваших фильмов «Прощай, СССР», она так и не ушла в небытие, и падает все.
1: Нет, не ушла. Она в ужасном состоянии, но по меньшей мере все, что связано с Российской Федерацией, которая сумела превратиться из страны с огромным потенциалом развития и бурным, так сказать, экономическим ростом в нулевые годы. И, в общем, с ощущением того, что она может стать одной из, так сказать, ведущих европейских стран там, и так далее, вдруг превратилась в мрачного агрессора, который, во-первых, разрушает мирные украинские города и убивает украинцев на чужой земле, а с другой стороны, конечно, подавляет волю собственного народа, сажает оппонентов, подавляет инакомыслие. Ну, все это известно. Я понимаю, что, так сказать, кому-то может это не нравится и спорить, но это какие-то очевидные вещи. Вы знаете, мы сейчас с вами говорим, я сейчас на Каннском фестивале, где
0: я
1: у меня
0: знаю,
1: был
0: где
1: фильм.
0: Вы находитесь, да.
1: Да. И был фильм, я к чему говорю. Мы тут встретились, естественно, с неким количеством знакомых и давних, и друзей. И вот, обнаружив в одной компании, что мы сидим вместе и болтаем, значит, с писателем замечательным Дмитрием Глуховским, и журналистами, и писателями Михаилом Зыгарем, мы вдруг поняли, что у нас на троих сроков 25 лет. И решили сделать селфи. Ну, представляете, до чего дошла ситуация, что, в общем, люди, мягко говоря, мирных профессий, все преступления которых состояли в том, что мы выступаем против войны, в которой гибнут мирные.
0: Да.
1: Мирные люди, договорим просто о том, что чувствуем. Получили в совокупности сроки и каждого отдельности сроки больше, чем в России получают убийцы, которые при этом, так сказать, не сидят в тюрьме, а получают уже фактическую, ну, я бы не назвал это амнистией, но билет на войну, отправляясь, так сказать, на фронт из тюрьмы, так сказать, не отбывая срок своего наказания, иногда выживая на фронте и свободно возвращаясь домой. А у нас, вот, так сказать, люди, пишущих, снимающих или так, фиксирующих события, у нас сроки больше. Ну, в общем,
0: видимо,
1: это горькая ирония.
0: Те события, которые не хочется называть правдой с определенной стороны.
1: Не хочется, да, никому.
0: Александр Ефимович, поскольку вы сейчас упомянули Канны, я только буквально вчера увидела ваш пост в Фейсбуке, где вы рассказывали о своем впечатлении от появления Звягинцева на фестивале и его новом фильме «После перерыва», к счастью, вернувшегося к своей работе.
1: Да, конечно. Это фильм под названием «Минотавр». Ну, да, и для меня это вообще очень лично важная история, понятное дело, потому что я много лет работал с выдающимся режиссером Андреем Звягинцевым. Мы вместе сделали «Елену, Левиафан и Нелюбовь». Все эти три фильма были в Каннах. Но последний был показан в 2017 году. Это была «Нелюбовь». Он тогда тоже, как и все предыдущие, получил награду Каннского фестиваля. Но после этого прошло 9 лет, и Андрей Петрович прошел через тяжелейшие испытания. Естественно, как бы там был и ковид, какой-то своей дикой форме, которая привела и к долгой коме, в которой находился Звягинцев. И более года он провел в инвалидном кресле, так сказать, после, ну, как бы, тяжелейшие последствия этой болезни. Потом по, так сказать, по началу войны, полномасштабной, я имею в виду, в 2022 году, естественно, Звягинцев был вынужден остаться за пределами страны, будучи очень русским режиссером и делая фильмы только о России, и, так сказать, с точки зрения человека, так сказать, очень русского, родившегося в Новосибирске, который смотрит и у которого болит за собственную страну, он остался за пределами и несколько лет, так сказать, в тяжелых очень обстоятельствах для него новых языка, культуры, другого мира и, так сказать, отсутствие привычки, собирал и искал поддержку своего нового проекта. И этот новый проект — это русскоязычный фильм. Почему я говорю, что это так сложно? При всей репутации Звягинцева, дважды номинированного на «Оскар» и выигравшего, ну, мы, так сказать, у нас фильм выигрывали и «Золотой глобус», и главную национальную награду Франции, и «Сезар». Но при всем при этом делать русскоязычный фильм о России очень сложно за пределами ее. Он все-таки сделал и по прошествии 9 лет вернулся в Канны, и это огромный резонанс. Просто я не видел, я вам скажу, вот уже второй день я смотрю прессу.
0: Там было овации больше 10 минут, насколько
1: Да, да, но овации, конечно, и очень трогательные. Да, и очень трогательные слова Звягинцева в зале сказанные, которых он благодарил всех, кто, собственно, помог ему осуществить этот фильм, и сказал, что он вернулся и снова к работе. Это очень важно. И самое главное, это, собственно, сам фильм, потому что это по факту первый художественный фильм большого русского режиссера о том, что происходит в сегодняшней России. Причем это, ну, обычно это же, как правило, ну, делали фильмы политические, и они приезжали в Канны. Но это были либо исторические аналоги, ну вот в прошлом году был прекрасный фильм Сергея Лозницы «Два прокурора». Либо это некие, так сказать, исторические аналоги, в смысле, либо некие исторические аллегории, либо это, так сказать, были пропагандистские агитки, которые в Каннах, конечно, никто никогда не видел, но они есть, их делают сегодня, в сегодняшней России. А тут полноценная, серьезная драма об узнаваемых людях, хорошо знакомых тем, кто жил в России или знает Россию, и об обстоятельствах, в которых она живет. Действие ее происходит в сентябре 2022 года. И главное, как всегда, в центре фильма Звягинцева семейная пара, у них ребенок, он успешный бизнесмен, действие происходит в региональном городе, это не Москва, и, в общем, это такая, несмотря на то, что картина была снята в Латвии, это вполне узнаваемая, по-звягинцевски точно сделанная российская реальность. И главный герой сталкивается с двумя вызовами, он должен во время вот этой объявленной частичной мобилизации, когда, так сказать, по телевизору звучат громкие пропагандистские лозунги, когда на Верхнем Ларсе в переходе, значит, у перехода в Грузию скопились десятки тысяч автомобилей с мужчинами российскими, бегущими от призыва, когда, так сказать, все смотрят, вглядываясь в экраны компьютеров, кадры, видео, так сказать, приходящие из Украины, прежде всего бомбардировки и осаду Мариуполя. Вот в это самое время главный герой фильма, этот бизнесмен вполне успешный, сталкивается с двумя вызовами в своей судьбе. Первое, ему нужно сдать из своей компании нескольких, вот определенное количество сотрудников на фронт, по факту отправить на убийство. убийство, а с другой стороны он начинает подозревать и обнаруживает, что его жена ему изменяет. И вот эти две истории, личная и более широкая, такая, как бы касающаяся жизни политической страны, связываются вместе без единого шва, и очень вместе они так, как бы очень, как всегда у Звягинцева, тонко и глубоко скручиваясь, существуют, рождают вот мир этого Минотавра, чудовища, как у Звягинцева всегда есть какая-то метафора.
0: Безусловно.
1: В данном случае, да, в данном, не впервые, всегда у него, он да. Это называет либо протосюжет, это либо отсылка в Левиафане к библейским сюжетам, к истории бедного Йова, либо, как здесь, древнегреческому мифу об этом полубыке, получеловеке в лабиринтах Крита, который пожирает человеческие жертвы. И здесь, конечно, этот Минотавр, образ государства, пожирающего, так сказать, своих и чужих граждан. И здесь это очень сильно, мощно и, главное, как-то очень трогательно сделано. Это очень бьющий наотмашь эмоционально фильм, который переживается всеми, особенно людьми, выходцами из нашей части мира, бывшими или нынешними россиянами, и украинцами, естественно, да и многими, кто был родом из Советского Союза, бывшим, все, кто понимает по-русски, воспринимается крайне эмоционально. Это фильм, сочетающий в себе и семейную драму, и элемент такого вполне напряженного триллера с убийством. Вот, очень хорошо смотрится, и, честно говоря, все, вот сейчас остается 2 дня до закрытия Каннского фестиваля, и мы все находимся пребываем в надежде, что этот фильм будет награжден, и будет награжден какой-то очень важной Каннской наградой, потому что напомню, что Звягинцев 4 раза был в Каннах, он 4 раза покидал набережную Круазет с призами, очень разными призами, последним было «Не любовь» с призом жюри. До этого был за «Левиафан» приз за лучший сценарий, за Елену. Он в фильм выиграл конкурс специального взгляда, а фильм «Изгнание» получил приз за лучшую актерскую роль. Но вот сейчас все надеются, конечно, на приз за еще большего значения. Ну, посмотрим, что будет. В любом случае, это было бы крайне справедливо и очень важно для всех, кто, собственно, не просто любит кино или уважает Звягинцева, а для всех, кто переживает по поводу происходящего сегодня в Украине.
0: Но в рамках израильского уже фестиваля, который возвращается в 28-й раз с богатой программой, до Ковив мы ждем вас и фильм «Записки настоящего преступника». Вы приезжаете вместе с Андреем Алферовым?
1: Приедем обязательно. Вместе. Нас пригласили, мы с удовольствием приедем на этот один из лучших. Да. На один из лучших фестивалей документального кино в мире. У него всегда была такая репутация, и такая она и остается. Я надеюсь, что он пройдет хорошо, несмотря на все события вокруг Израиля и, так сказать, все бойкоты, особенно широко, так сказать, распространенные в кинематографической среде.
0: Безусловно. Мы вас ждем уже 31 мая, 1 июня в Тель-Авивской синематеке будет показан фильм «Записки настоящего преступника». С нами был Александр Роднянский. Фильм Александра Роднянского и Андрея Алферова. Очень приглашаем, рекомендуем всем вам, уважаемые радиослушатели, стать зрителями. Оцените и, естественно, можете встретиться, обговорить и обсудить этот фильм вместе с авторами, которые будут здесь, в Израиле, в зале вместе с вами. Огромное вам спасибо, благодарю за разговор. Как всегда, это было
1: спасибо и вам.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Всего лучшего.
0: Всего хорошего.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Продолжаем наш эфир, и мы переходим к такой прекрасной области искусства, как балет, а точнее Иерусалимский балет, а точнее Надя Тимофеева сегодня с нами в эфире. Надя, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я знаю, что у вас много новостей. О них обо всех стоит сказать нашим радиослушателям, чтобы они успели увидеть, как всегда, восхититься. Ну и если есть новости, которые касаются ваших поездок, фестивалей, то буду рада услышать тоже.
2: И, во-первых, я желаю всем прекрасного утра и с праздником, и чтобы было у нас мир, и хорошее настроение, и такая интересная погода этой весной, когда открываешь с утра глаза, а у тебя облака. Это кажется каким-то чудом. Чтобы чудо, оно всегда было с нами. После того, как мы вышли, значит, на сцену, все даты, я так думаю, что это произошло у всех компаний, они все сместились, и все уплотнилось до невозможности. Поэтому у нас идут спектакли практически один за другим, причем с разные названия. У нас сейчас мы очень много прокатываем кукла, блуждающие буквы. У нас только вот вчера было в Мали Адумим. У нас будет в Бир-Шеве 17 июня, в Маалоте 24 июня. И уже дальше осенью в Герцелии. Кроме всего прочего, у нас по многочисленным просьбам зрителей мы возвращаемся в Хайфу с Гудини. У нас прошлый спектакль очень хорошо прошел, и поступило много заявок.
1: Да.
2: И 2 июня мы будем в Хайфе с Гудини. Кроме этого, нас пригласил отель «Альма» принять участие в культурной программе в «Зихрон Яков». Это первый раз. Мы едем туда, и мы там 11 июня с нашим балетом, он шел по полям. То есть мы как бы одновременно
1: историческое.
2: Мы одновременно играем 4-5 спектаклей. То есть у нас идет кукла, у нас в понедельник будет сказка «Принцесса на горошине», а потом будет «Гудини», и потом будет еще «Он шел по полям». Поэтому следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Мы все время постим это и в Фейсбуке, и в Инстаграме. У нас хорошие страницы, и мы постим всякие тоже веселые, смешные вещи за кулисами, как оно происходит за кулисами, наша жизнь. Потому что жизнь артиста — это же очень интересно, это нечто такое сокровенное. Я помню себя маленькую, когда меня всегда говорили: «Ну, пойди, посмотри на маму в зал». Я говорю: «Я не хочу в зал, я хочу сидеть за кулисами». Это же совсем другое ощущение. Ты как бы идентифицируешь себя с людьми, которые выходят на сцену. Вот этот момент, когда мы смотрим из зала, и мы видим человека, выходящего на сцену. А когда ты смотришь из-за кулисы, то ты находишься вместе с этим человеком, и ты как бы выходишь. Ты видишь этот свет. Ты видишь свет, который на сцене, черноту зала. Она такая манящая и одновременно страшная. И ты чувствуешь вот эти бабочки, которые в животе. Это интересно. И мне кажется, тоже интересно иногда наблюдать за танцовщиками.
1: Несомненно. Это волшебство, да. Особенно для тех, кто растет вместе с самого детства.
2: Конечно. И сейчас, например, мне очень нравится то, что у нас происходит. В связи с тем, что Иерусалимский балет — это такая большая семья. И дети, которые растут, они, например, приходят раньше немножко, и они видят артистов, которые работают тяжело. Они сидят, смотрят. Потом эти дети, например, едут на конкурс, и артисты едут с ними помогать. Это очень-очень трогательно. Когда девочки специально едут, встают в 5 утра. У нас автобус уже в 6:30, мы едем в 8:09, мы начинаем этот конкурс, и они бегают с этими малышами, им помогают гримироваться, одеваться, следят тоже, потому что когда много детей, то хорошо, когда больше народу едет, чтобы помочь. Конечно. И вот у нас, и у нас прошло несколько конкурсов, последний вот как раз был в пятницу, где мы заняли много призовых мест, и первые, и вторые, и третьи, у нас 3 человека вышли в финал в Испанию. Это конкурс GDO. И он отличается тем, что там международное жюри. Это, конечно, всегда очень нервно, когда на тебя смотрят скажем так, с лупой. И особенно не всегда с пониманием того, как мы живем в нашей стране. Но, несмотря ни на все, мы молодцы, мы победили.
1: Поэтому... Победили?
2: Да, да, конечно. Много призов. Потому что в разные категории, и начиная с малышей, и заканчивая уже старшими, а 29-го еще один конкурс, а там мы берем совсем маленьких уже, начиная с 7 лет туда поедут. Но есть специальные конкурсы, вот как U-Talent, например, у нас в стране, да, под руководством Оры Ашкеназы. То хорошо, когда дети все что-то получают. Когда хоть какая-то медаль им дается, это тоже дает мотивацию, хотя, конечно, она символическая, но все равно это важно. И мне очень радует мое сердце, когда я вижу, как передается искусство из уст в уста, потому что это то, что искусственный интеллект не может нам дать. Он не может передать традиции. У нас будет вот сейчас в понедельник спектакль на севере «Принцесса на горошине». И моя ученица, которая переехала на север и преподает в школе, она специально подготовила с ее учениками испанское капричо, которое мы танцевали еще с мамой. И они будут танцевать это капричо до нашего спектакля. То есть как бы мы даем возможность детям из других школ со всей страны выйти на сцену, на профессиональную, с артистами. И это такой обмен опытом, который очень, мне кажется, очень ценный. Потому что, наверное, ради этого моя мама и приехала сюда. Для того, чтобы это дальше жило. И есть вещи, которые ты не можешь передать ни через GPT, ни через что-то другое. Вот это любовь, это отношения, эти отношения между детьми, артистами, педагогами. Это техника, которая передается из ног в ноги. Есть вещи, которые невозможно обучить.
1: Из ног в ноги, даже балет, да.
2: Да, из ног в ноги. Прекрасно. Ты не можешь что-то через Zoom никаким образом
1: Вы правы. Много новостей, еще ко всему и призов, то есть признание — это замечательно. Это вы чувствуете, чувствуют танцоры, чувствуют те, кто передает из ног в ноги вот то, чему учите вы, чему учила ваша мама, вас и всех остальных, разумеется. Иерусалимский балет — это действительно марка уже давно, и это очень приятно.
2: Спасибо. У нас будет летний курс будет в августе, и мы привозим педагога. Я его очень-очень люблю. Его зовут Томаш Морец. Он был танцовщиком у Форсайта. Он привозит импровизацию и технику Форсайта. Это абсолютный взрыв мозга. И у нас есть курс, он 2 недели, 1 августа. Я преподаю и малышам, и взрослым. И у нас и классика, и модерн, импровизация. И музыкальная литература, и история балета, и тоже хизуким, тоже как пилатес, тоже пилатес и для маленьких, как бы укрепление тела. Все же строится в первую очередь на сильном, выносливом и правильно выстроенном теле. И это очень важно, мне кажется, потому что мне кажется, то, что вы сказали, существует какая-то марка. Иногда она действует во вред, потому что люди говорят: ой, ну это такой высокий уровень, это так тяжело, надо так тяжело работать, нам бы надо что-то такое менее профессиональное. Но на самом деле малышей надо обучать правильно, с самого начала. Они готовы обучаться серьезно. Да, это сперва в форме игры, но дисциплина закладывается с 6, с 5, с 7 лет. И тогда к 12-13 годам ты получаешь уже человека осознанного, которого не надо заставлять из-под палки. Это очень важно. И как бы сейчас начинаются наборы на следующий год. И важно, чтобы люди не пугались. В любом случае, даже если не вырастет балерина, вырастет умный, способный, дисциплинированный человек с хорошей проприоцепцией.
1: Конечно. Огромное спасибо, Надя Тимофеева, Иерусалимский балет. Я была рада очень вас слышать. Удачи вам дальше, удачи в ваших других представлениях, в балетах, новых и новых проектах. Спасибо.
2: Спасибо большое, спасибо. Всего доброго, с праздником.
1: Вам хорошего.

Ну и в конце первого часа хочу пригласить вас. В конце месяца начинается горячий джаз, французский джаз всех времен. Пиаф, Мишель Легран, Барбара Азнавур, конечно, и другие. Все это Анна Стивенс и Legrand Legacy Band. Это коллектив возвращает к жизни французскую музыкальную классику, соединяя это с особой джазовой алхимией. От Ива Монтана до Сержа Генсбура, от Мишеля Леграна до Шарля Трене через Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Конечно, и Саша Дистель, голос которого вы слышите в нашем эфире. Заново вместе с этим ансамблем мы можем открыть для себя бессмертные мелодии. И все это наполняется смелым, чутким музыкальным диалогом. Уже с 30 мая Хайфа, далее Бершева, Медин, Тель-Авив, Кварцаба и вновь Тель-Авив до 5 июня. Помните это?

Мы завершаем наш первый час программы «Анонс» и, как всегда, приглашаем вас остаться с нами. После выпуска новостей мы продолжим наш эфир.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

В Иерусалиме 11 часов. Хаг Шавуот Самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Военные действия против Хизбаллы. Некоторое время назад ливанские СМИ сообщили об ударах ВВС Цагаля по нескольким объектам в деревне Тулин, которая расположена на юге Ливана. Корреспондент Кан Анастасия Стуканов передает, что перед этим поступили сведения об атаках Цагаля в районе населенного пункта Тибанин. Между тем, корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что из первоначального расследования обстоятельств вчерашнего инцидента в Южном Ливане, в результате которого были ранены 8 наших военнослужащих, выясняется, что бойцы инженерного подразделения 601 заметили приближающийся к ним воздушный шар. Они открыли по нему огонь, и в тот момент он взорвался. Семьи пострадавших военнослужащих оповещены о случившемся. Одна военнослужащая получила тяжелые ранения. Еще один солдат находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные были ранены легко. Как мы уже передавали ранее, координатор действий парламентской оппозиции Мераф Бен-Ари от партии «Еш-Атид» заявила в интервью корпорации «Кан», что оппозиция будет уважать любое постановление Высшего суда справедливости Багаца по поводу назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. При этом она подчеркнула, что не доверяет тем аргументам, какие были представлены премьер-министром Беньямином Нетаньяху. «Лично я считаю, что человек, в каденцию которого на посту главы правительства были в один день убиты 1200 граждан нашей страны, вообще не должен заниматься какими бы то ни было назначениями. Он должен отправиться домой. У меня нет к нему ни малейшего доверия, ни к нему лично, ни к тем назначениям, какие он пытается утвердить». Кроме того, я полагаю, если Кнессет будет распущен, то и многие начатые процессы должны быть заморожены. Плюс к тому, я уверена в том, что необходимо создать государственную комиссию, которая расследует обстоятельства трагедии 7 октября, указала Мераф Бен-Ари. Проблемы, связанные с законом о призыве. Секретарь правительства Йоси Фукс выразил уверенность в том, что коалиция сумеет заручиться поддержкой большинства голосов при утверждении данного закона. Он, в частности, заявил, разногласия возникают по поводу пути реализации поставленной задачи. Однако все согласны с тем, что цель состоит в увеличении числа призывников. Помимо того, что мы планируем продлить срок срочной службы до 36 месяцев, мы планируем также увеличить количество ультраортодоксов, которые мобилизуются в армию. Есть только две возможные опции – продолжать прятать голову в песок и создавать дополнительные пункты для содержания отказников, и вторая – это способствовать призыву в армию ультраортодоксов на примере такой бригады, как Хашмонаим. «Я считаю, что гораздо более правильным следует признать второй путь», указал Йоси Фукс в интервью корпорации «Кан». Он также отметил, что разрыв в позициях тех представителей правящей коалиции, что выступают в поддержку нынешней версии закона, и тех, кто выступают против, в действительности не так уж велик, и эти позиции можно сблизить». И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры. В северных и центральных районах возможны кратковременные дожди. Завтра температура немного повысится, однако будет ниже обычной для этого времени года. В субботу дальнейшее небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 20 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 23, в Галилее 19, в Бершеве 24 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 18:58, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:09, Бершева 19:14 и Эйлат 19:05. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бехаг Самеах. Мирушалаем.

0: И вновь всем нашим радиослушателям хорошего дня с наступающим праздником Шивот, красивым праздником, вкусным праздником и, конечно, праздником, где всегда мы помним о своей истории. И говорим мы сейчас о празднике Шивот и о том, что уже проходит в Музее еврейского народа Ану в эти два дня. С нами в эфире Наташа Бражникова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день. Не совсем Наталья, меня зовут Мария, но это не важно, у нас как раз в этот момент...
0: Вы решили
1: фестиваль.
0: Поменяться, значит, Мария Дубова в нашем эфире. Понятно, я знаю.
1: Именно так. Да, у нас просто именно сегодня, именно к нам пришло какое-то неимоверное количество людей, у нас заполнены залы, и все.
0: И вы еще удивляетесь? Фестиваль в чемодане, о котором мы говорим, уже не первый раз доказывает, что вы в полном порядке.
1: Мы в полном порядке, да, но я вам скажу, что у нас было несколько напряженных дней, потому что мы не знали вообще, состоится фестиваль или нет до последнего. И когда стало ясно, что да, фестиваль состоится, у нас было прямо ощущение, что вот это все для нас, что это ради нас, это потому что у нас фестиваль, поэтому вот у нас до сих пор мир, и все так хорошо. Да. На данном этапе у нас сейчас начинается детский спектакль, и, ну, я не знаю, около 100 человек сидит на нем, и это тоже,
0: много,
1: знаете,
0: это
1: удивительно.
0: Хорошо. Да. Да. А какой возраст, да, если мы говорим о детском спектакле?
1: Детский спектакль сейчас от 3 до 8 лет. Это театр «Черной совы».
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, да. И вы знаете, у нас даже вот сейчас мы думаем о том, чтобы сделать второй спектакль, потому что очень многие не попали.
0: Ну, я думаю, что вы можете еще успеть сегодня.
1: Да, мы успеем, да.
0: Дом «Черной совы» — это прекрасно. Я знаю, что и вчера было очень много всего, и сегодня еще впереди.
1: Вчера было больше для взрослых.
0: Для взрослых, да.
1: У нас вчера был потрясающий спектакль «Ленор Гурак». Это перформанс, это моноспектакль Ленор, где она в монологе рассказывала свою жизнь фактически. Это был очень интересный.
0: Это её новый перформанс, новый спектакль.
1: Да, это ее новый, да. Это была премьера в Израиле. Я не знаю, будет ли она еще его показывать, потому что это, знаете, как наизнанку. То есть это нужно силы, чтобы каждый раз его показать. Но то, что вчера было у нас, это было очень интересно. Это было вчера, и мы теперь ждем следующего показа. А сегодня уже больше детская программа. У нас сегодня еще будет шоу фокусов, еще будет один спектакль. У нас будут фехтования на мечах для детей, кто хочет подраться.
0: Кто еще не успел.
1: Да, что эти мечи, но мечи поролоновые, сразу говорю, не настоящие, да. И у нас есть книжный маркет, как обычно, с потрясающими интересными книжками. Вот это то, что происходит у нас сейчас.
0: До какого часа сегодня все это будет?
1: До 2 часов. В 2 часа музей закрывается, к сожалению, у нас. Мы бы еще поселились, конечно. Но я думаю, что мы здесь останемся до 3, да, но вот еще можно успеть к нам прийти, конечно.
0: Да, это музей еврейского народа Ану, территория Тель-Авивского университета, улица Клаузнер. Просто чтобы, да, если вдруг кто-то там еще не
1: Клаузнер
0: был в этом
1: 15.
0: Волшебном... Да, Клаузнер 15. Если кто-то в этом волшебном месте с экскурсиями или вообще не был, сегодня у вас есть возможность с детьми действительно получить большое удовольствие.
1: В 12 часов у нас начинается взрослая экскурсия, и это возможность походить по пустому музею с экскурсией, потому что музей открыли только для нас сегодня. Экспозиция закрыта. Только с нашей экскурсии можно попасть на музей. В музей.
0: Здорово. Спасибо большое.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Приходите
0: огромное.
1: Приходите.
0: По тому, как вы говорите, слышно, что там происходит. Это чувствуется, скажем так. Спасибо большое. Спасибо, Мария Дубова.
1: Спасибо.
0: Всем удачи и дальше. Фестиваль в чемодане.
1: Спасибо.
0: Ану Кшивот. Спасибо. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания. До свидания.

Продолжая тему швот, сейчас во многих частях нашей страны проходят ночные программы. В культурных центрах, таких как Бейт-Авихай, организуют традиционно фестивали с лекциями, обсуждениями, музыкальными выступлениями. Конечно, фестивали на природе. Есть фестивали вина и ярмарки израильских виноделин. Это тоже традиция. Сбор черешни, конечно, уже с конца этой недели. В Нот-Гдумим медовая экскурсия. Во-первых, это вкусно, начну я. Швот среди звезд в Натании. Там есть замечательное планетание. Уже в 12 часов дня можно будет попробовать удивиться в очередной раз космосу. Швот полон развлечений в регионе Модиин. Туристический центр региона приглашает отпраздновать праздник в лесах Беншемена, в сельской местности, которая позволит отдохнуть от городской суеты. Все это продолжается весь конец недели, включая 23 мая. Это посещение молочных и овощных небольших ферм, экскурсии с фонарями, туры, мастер-классы в духе праздника, небольшие винодельни, лес, где можно что-то найти и что-то съесть. Фестиваль вкусов Бали и Галили происходит, это очень интересно, происходит каждый год. И очень много придумано для тех, кто там окажется в первый раз. Ярмарка ремесел и дизайна в музее Эрец Исраэль. Ярмарка израильских виноделин с дегустацией происходит сегодня с 12 до 17.00. Так что очень-очень много. Думаю, что время еще будет, и я продолжу этот разговор. Но говорим мы сейчас о том, что будет происходить совсем скоро и происходит уже сейчас, возможно, в таком городе, как Ашдод, где действительно всегда есть чему удивляться.

0: Поговорим мы, начнем, вернее, разговор о том, что будет происходить в Ашдоде, в Центре сценических искусств города Ашдод, в амфитеатре Ашдода 13 июня. Говорим мы о замечательном фестивале, главным событием которого станет Светлана Лобода. Голос его сейчас слышите. Лобода с хитами, которые покорили миллионы. Замечательный голос, энергия, которая, как всегда, пронизывает публику, поклонников до глубины души. С нами в эфире Инна Штейнберг, с которой мы сейчас обсудим сразу несколько событий, где вы можете оказаться, находясь в Ашдоде. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, с праздником Шавуот.
0: С праздником Шавуот.
1: Всем счастливого и вкусного праздника.
0: Вот, взаимно. Пусть так и будет. Время есть, чтобы продумать, купить, приготовить, насладиться.
1: Да.
0: Ну, не в любом порядке, конечно, но тем не менее. Ашдод город очень музыкальный, очень любопытный, и действительно очень много есть всегда всего, что придумывают в этом городе для не только жителей, но и для туристов, для посетителей из других городов. С чего начнем?
1: Ну, начнем, как вы уже сказали, тем более на фоне Лободы, начнем мы с фестиваля «Звуки моря». Это международный фестиваль, в этом году юбилейный, 20-й фестиваль, мы будем отмечать, да, 20-летие этого фестиваля, и он будет посвящен 70-летию Ашдода, то есть сразу две у нас юбилейные даты. Это всегда, это очень большой международный фестиваль. И это всегда такое главное музыкальное событие лета. И оно пройдет в Ашдоде на крупнейшей открытой площадке города, в амфитеатре Ашдода. Не в Центре сценических искусств, а в амфитеатре. Это большая площадка на 5000 мест и еще 4000 мест на траве. То есть это большое такое огромное событие. И этот фестиваль объединяет популярную эстраду, масштабное шоу, великолепное, те, кто был, знают об этом, и атмосферу большого летнего концерта у моря. Фестиваль «Звуки моря» проводится в Ашдоде с 2004 года. Изначально это были летние концерты на набережной, а с 2013 года фестиваль проходит уже в амфитеатре. Просто до этого года у нас не было самого амфитеатра. И когда появился амфитеатр, то фестиваль перевели туда. И вот в этом году он стал юбилейным. Хедлайнером фестиваля, как вы уже сказали, станет Светлана Лобода, украинская поп-дива. С большим концертным шоу прозвучат все любимые хиты. Один из них вот мы только что прослушали. И вторая часть программы, не менее интересная, это шоу, посвященное легендарному фестивалю «Сан-Ремо». И участники «Сан-Ремо» будут исполнять хиты фестиваля всех времен в сопровождении живого оркестра. Это очень популярный проект итальянский, который, я имею в виду, вот, трибют фестивалю «Сан-Ремо». И это очень популярный проект, который прокатывается в Европе, очень известен там. И у нас вот он тоже будет в рамках фестиваля «Звуки моря».
0: Хорошее сочетание, в данном случае
1: да,
0: еще и музыкальное.
1: Да, то есть это такая полностью поп-программа, да, которая состоит из двух частей. Билеты на фестиваль продаются в трех кассах, в том числе и «Браво», очень легко найти, и в кассе компании по туризму. Этот проект проходит при поддержке компании по туризму, при поддержке замэра города Шимона Кацинельсина. И очень легко найти, если вы просто загуглите в «Звуки моря» в интернете, то просто выйдите на эти кассы. Кстати, билеты очень-очень быстро раскупаются, так что я всем советую как можно быстрее, если вы хотите на него попасть, как можно быстрее приобрести хорошие места. Этот фестиваль в этом году проходит в рамках традиционного фестиваля стран Средиземного моря «Меридиану». Так это просто совпало по датам. И этот фестиваль «Меридиану», я бы тоже хотела сказать несколько слов о нем, потому что он действительно заслуживает очень пристального внимания.
0: Он тоже проходит не в первый раз.
1: Да, он, это восьмой фестиваль, он проходит не первый раз. И этот фестиваль входит в пятерку крупнейших фестивалей страны. И в нем участвует и в этом году, несмотря на, так сказать, на ситуацию, на наше положение, в нем участвуют международные иностранные звезды, более 220 артистов. Раньше, это очень масштабный фестиваль, и раньше даже Министерство туризма рекламировало его за рубежом. Сейчас в сегодняшних условиях, естественно, это невозможно, но, так сказать, он известен и за рубежом, на него приезжают зрители из-за рубежа, то есть вот такая достаточно очень серьезная и раскрученная программа. И на этом фестивале представлены музыка, кино, театральное и изобразительное искусство и кулинария стран Средиземноморья. Проходит он на всех абсолютно площадках Ашдода, включая Амфи, включая Центр сценических искусств, Яд Лебаним, более камерные площадки. И в программе фестиваля «Меридианы» этого года будет, например, концерт легенды эстрады Энрико Масиеса израильским. Да,
0: который
1: да.
0: дружит с Израилем и любит его очень давно.
1: Да.
0: И Израиль.
1: Это большой друг Израиля. Да. И он будет выступать с израильским андалузским оркестром под управлением Омера Виталя. Будет отдельная программа в Центре сценических искусств, посвященная фламенко. И будет трибьют легендарной группе Абба, будет проект Идана Райхеля, что, так сказать, само по себе всегда событие, будет выступать Gypsy Kings, и будут концерты в формате open air на открытом воздухе, который мы проводим в морской крепости. И компания по туризму специально подготовила эту морскую крепость Ашдодскую для концертных и туристических событий. И вот в дни фестиваля «Меридиану» там пройдет греческая таверна. Греческая таверна на этом фестивале всегда проходит при участии Шимона Парнаса. Он делает эту программу и представляет греческую музыку. И там будет не только музыка, но и вино, будет кухня. Кухня греческая представлена. То есть это потрясающие, действительно, потрясающие такие вечера на фоне моря, потому что крепость, она находится на море. И такое очень-очень атмосферное место. И, то есть, действительно, это будет атмосфера европейского летнего фестиваля у моря. Очень красивая программа. Все билеты можно купить на сайте фестиваля, который называется «Meridiano Fest». И посмотрите, программа очень большая. Есть кино и театральные постановки в программе этого фестиваля. Кинопрограмма тоже очень большая, с участием фильмов Испании, Италии, Франции, Ирана, Турции, Болгарии, Северной Македонии и Норвегии. И, то есть вот на сайте можете выбрать,
0: прекрасно,
1: куда пойти. Я думаю, что глаза разбегутся.
0: Уже начали, видимо, в тот момент, когда вы стали все это рассказывать.
1: Да. И поскольку мы сейчас находимся в празднике Шивот, празднуем Шивот, я бы хотела еще рассказать о Шивот. Это всегда и образовательные программы, и художественные программы. Я бы хотела рассказать о двух выставках, которые сейчас проходят в Ашдоде и которые можно посетить бесплатно. Бесплатно, потому что работает пока проект, который финансируется банком Апуалим к Международному дню музеев. И последние дни этого проекта – это 29 и 30 июня. Это пятница и суббота. Ашдодские музеи будут работать с 10 утра и до 2 часов, и их можно в эти дни посетить бесплатно. То есть пятницу, субботу их можно посещать и обычно, в обычную пятницу и субботу, но в связи с проектом банка Апуалим их можно будет вот в эти дни посетить бесплатно. И это музей современного искусства «Монарт». Это всем известная стеклянная пирамида в центре Ашдода, улица Дере Харет Шмоне, Дере Харет 8. И там проходит сейчас ретроспектива творчества известного израильского модельера Дорин Франкфурт. И Дорин Франкфурт – это не только известный модный дом израильский, такой легендарный. Дорин Франкфурт – это эпоха действительно израильской моды. И плюс она еще одевала всех израильтян победителей Евровидения, кроме Нэты Барзилай. То есть, действительно, у нее есть потрясающие заслуги, не только это, у нее есть интересные работы в театральных постановках. В общем, это очень достойная выставка, заслуживающая внимания. На трех этажах она расположена. И вот можно прийти бесплатно ее посмотреть в эти дни, 29 и 30 мая. И сам музей, сама архитектура музея, это тоже заслуживает внимания. Это очень такое необычное галерейное пространство. Так что я думаю, это будет очень интересно для всех любителей выставок.
0: Спасибо большое.
1: И вторая выставка – это выставка в музее «Филистимлян», улица Ашиатим, 16. И в этом музее есть постоянная экспозиция наверху про жизнь филистимлян на Ашдодском берегу, а внизу сейчас проводится выставка, которая тоже посвящена моде, и она называется «Антропология моды». Антропология моды – и это то, как мы взаимодействуем через визуальный язык с окружающим миром. То есть, что транслирует наша одежда. Допустим, мы одеваем какую-то футболку, какое-то платье, какие-то брюки, какие-то украшения. Что это о нас говорит окружающему миру? И выставка тоже очень интересная, очень красиво сделанная. И вот я тоже приглашаю на нее всех, кому это интересно. Да. Ну, а у нас сейчас на Шавуот, естественно, будут пикники. Компания по туризму подготовила к пикникам парк Лахиш. Можно будет прогуляться в морской крепости Ашдодской и в экопарке. И много сейчас мероприятий прошло в Матнасах. Естественно, все мероприятия к Шавуот и мастер-классы по составлению букетов, венков, кулинарные мастер-классы по изготовлению чизкейков, концертные программы. Ну, а в эти дни по традиции израильтяне выходят в парки на пикники, и у нас такие места есть. В Ашдоде можно сделать это, не выезжая из Ашдода, особенно парк Лахиш. Так что да. С праздником.
0: Парк замечательный. С праздником. Спасибо большое. Инна Штейнберг, мы говорили о огромном в данном случае количестве мероприятий, которые можно увидеть, посетить и получить удовольствие, я думаю, находясь в самом Ашдоде, в парках, и тем более к празднику Шавуот. Продолжаем наш эфир.

Продолжаю то, что можно увидеть и услышать уже сейчас, и это в дни праздника Шавуот. Кейсария, демонстрация стеклодувного дела в порту Кейсарии. Это суббота, 23 мая. Самое настоящее семейное мероприятие, которое сочетает искусство, науку и, конечно, историю. В самом сердце древнего порта Кейсарии 2000 лет. Именно столько лет этому римскому рецепту, который превращает морской песок в блестящее стекло. Зрелище завораживает. Все это состоится в ближайшую субботу, 23 мая, на сайте carmelim.org.al. Вы можете найти более подробно все это. Крупнейший в стране уже традиционный винный фестиваль, обратите внимание, пройдет в Тель-Авиве. Десятки виноделен бесплатно предлагают изысканные вина. Представьте, музыка на фоне, бокал вина в руке. Все в белом, традиция. И вообще атмосфера с друзьями, с близкими, с которыми рядом приятно находиться, хорошая музыка, израильский Шавуот именно такой, какой мы его любим. Парк Атидим, Тель-Авив, пятница, 22 мая.

единственный концерт группы «Машина времени», единственный израильский концерт, кроме всех прочих концертов во время туров здесь и сейчас. В Тель-Авиве 19 июня неутомимая группа сыграет единственный в этом году израильский концерт. И, как всегда, будет все, как мы любим, бессмертные хиты, новые песни, счастье, узнавание, общение, музыка и слова. «Машина времени» в Израиле 19 июня.

0: Вы слушаете программу «Анонс». С вами Таня Барская. И с вами не только Таня Барская, с вами еще Олег Радовильский. Говорим о театре «Зеро». Огромное количество спектаклей вы можете увидеть в ближайшие дни, в следующем месяце, который уже совсем скоро. Олег, здравствуй.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Танечка.
0: Я, на самом деле, специально распечатала себе то количество спектаклей, даты, потому что очень хорошо, что вы успеваете делать то, что хочется. Из новых спектаклей вспоминать вместе с вашими зрителями, с вашей публикой то, с чего начинали, и все получается.
1: Ну, я очень надеюсь, что внешние всем известные обстоятельства позволят нам только... Знаете, не надо помогать, не мешайте. Вот, позволят нам...
0: А дальше мы сами, да.
1: Да-да-да, осуществить все планы. Прежде всего, хочу поделиться нашим большим и очень таким волнительным впечатлением. Мы позавчера были в Тель-Авиве, в гостях у театра «Маленький», играли там наш спектакль «Оэль».
0: «Путь к мечте».
1: Да, «Путь к мечте», совершенно верно. И особенность этого спектакля была, во-первых, что он прошел в Тель-Авиве, а Тель-Авив – это, собственно говоря, место действия той истории создания первого репертуарного театра.
0: Да, да, я просто хотела как раз точно тебя попросить напомнить, потому что это не просто театр, который зародился, скажем, 100 лет назад в рамках... Это именно первый, первый репертуарный театр.
1: Совершенно верно. Театр на тот момент в Тель-Авиве 25-го года уже были, но это именно первый репертуарный театр, который был создан под покровительством Истадрута, Моше Алеви, один из 12 габимовцев, который покинул Габиму и уехал в Израиль, и очень быстро создал там свой театр. Это совершенно особенная и очень-очень интересная история, судя по реакции зрителей, мало кому известная, причем не только русскоязычным израильтянам, но и тем, кто здесь родился. Вот, это нам было важно сыграть именно в Тель-Авиве, это раз. Вторая причина, так случилось совершенно случайно, этот спектакль был назначен на март месяц, мы его перенесли на май из-за военных действий, и так совпало, что мы играли 19 мая, а 19 мая 1926 года, через год после того, как Моше Алеви создал театр, состоялась премьера первого спектакля этого театра.
0: Так интересно.
1: В Тель-Авиве абсолютно, да. Это были рассказы Переца, с которым вот театр родился, собственно говоря, после года с лишним работы.
0: Слушай, Олег, зная ваше трепетное отношение к постановке, то сколько вы этим занимались в архивах, когда искали, находили, читали, все для того, чтобы поставить фактически спектакль, который, можно сказать, документальный. Который основан на фактах абсолютно, и вернуть вот те фигуры, те личности, которые все это начинали тогда, это очень интересно. И что, и когда это попадает на такую дату, то вообще это трепетно. Это очень...
1: Все не случайно, видите.
0: Да, да,
1: но и была еще, конечно, третья, самая главная причина нашего волнения, то, что на спектакле присутствовал один из героев этой истории. Дело в том, что у нас в спектакле мы как бы воссоздаем, реконструируем сцены из первых спектаклей, танахических спектаклей театра «Оэль». Мы создаем некий диалог Моше Алеви самого с самим, так сказать. Часть его оптимистичная, идеалистическая, каким он и был, социалистическая, каким он и был, а часть такая скептическая. И у нас есть два артиста, которые как будто бы это альтер-эго, что ли, воссоздают. Вот. И третья составная часть спектакля, и самая, на мой взгляд, важная, это видео. Съемка тех людей, которые были когда-то молодыми артистами «Оэля». Один из них – это Шмулик Ацмон.
0: Известный Шмулик Ацмон, который играл тогда в «Оэль».
1: абсолютно молодой артист Оэля, который вспоминает, как он в 19 лет приехал в Тель-Авив, из армии его отпустили, чтобы он показался Моше Алеви, его приняли, и он прожил там большую творческую жизнь, до, еще до того, как создал сначала свой театр, частный, надо сказать, и потом создал театр «Идышпиль». В роли руководителя,
0: которого он известен. Я думаю, что не надо объяснять, кто такой Шмули Гацмон.
1: Абсолютно,
0: да. В связи с названием «Идышпиль», которого уже, к сожалению, нет.
1: Ну, в том виде, в котором он должен был был, конечно, да. И Шмули Гацмон, ему 96 лет, его дочь Анат Гацмон, которая известнейшая
0: актриса
1: кино и телевидения, и театра, они были у нас на спектакле, и еще несколько человек, которые были связаны с историей Оэля.
0: С ума сойти.
1: И это было чрезвычайно волнительно, потому что Шмули Гацмон смотрел на себя самого, 12-летней давности, когда мы снимали это видео, прошло практически 12 лет с тех пор, как мы собрали эти материалы, и это было очень волнительно и прекрасно, и надо сказать, что у нас есть еще планы по поводу всех этих съемок, потому что мы показали в спектакле только, что называется, «Алексей Амазлег», да, очень маленькую часть того, что вы сняли,
0: конечно,
1: потому что это большие интервью.
0: Можно представить, что много осталось. Конечно.
1: Янкели Бен Сира, замечательный артист Оэля, впоследствии театр Габимы, и Ори Леви, который долгие годы был директором театра Гешер, а в молодости артистом театра Оэль и камерного театра. Они воспоминали, и каждый эти воспоминания достойны отдельного, буквально отдельного фильма. Так что, возможно, у нас появится такая еще и задача это все превратить в некие документальные свидетельства прекрасной театральной истории Израиля.
0: Из того, что я вижу, я вижу практически все ваши спектакли, которые вот и на слуху, и на виду. Да, уважаемый радиослушатель, у вас есть возможность, как всегда, переквалифицироваться в зрителя, в публику, и увидеть и Тойбеля, и ее демона, и последних романтиков, конечно же, и он, и она, провинциальной гастроли, Калигулу прекрасного, который играет Марина Белявцева. Между прочим,
1: да,
0: и «Птица моя», и «Вий», конечно, о котором до сих пор все говорят, и «Не боюсь Вирджинии Вульф», которая продолжает идти, и «Женщина в песках», классика ваша.
1: Все это в нашей афише в мае и в июне.
0: Есть.
1: Кроме этого, мы продолжаем путешествовать по городам. Мы буквально вот уже совсем скоро покажем «Американскую мечту», тоже один из наших старейших и любимых и нами, и зрителями спектаклей. Мы покажем 28 числа в Ашдоде, 28 мая. Приглашаю всех. Еще есть немного билетов. И 2 июня в Ришон-Лиционе. Это наши выездные спектакли. А уже летом, в конце лета, мы опять вернем на сцены и впервые это будет в арт-подвале. Мы все как-то не решались. А теперь решили все-таки адаптировать этот спектакль для нашего пространства. «Женщина в песках». Спектаклю 23 года. И он пройдет у нас в арт-подвале и пройдет тоже в городах в августе, в сентябре. И в августе же мы везем этот спектакль на фестиваль, дай бог все будет в порядке, на фестиваль «Васара» в Друскененкае и покажем там и нашу новую работу «Птица моя» на русском языке и «Женщина в песках». Они просто просили очень привести «Женщину в песках», поскольку с этим спектаклем мы там были первый раз в 2014 году, когда фестивалем руководил Рима Стуминос.
0: И они хотят снова встретиться с ней.
1: И они умоляют привести еще раз этот спектакль, потому что до сих пор его помнят устроители фестиваля, и мы будем очень рады. И очень рады мы будем, если все это состоится, и нам ничего не помешает. Поэтому в этот прекрасный день, один из любимейших моих самых сладких и душевных праздников, я желаю нам прежде всего мира, а уже потом творчества и прекрасного театра.
0: Разумеется. Спасибо огромное, Олег Радовильский. Всего доброго.

0: А мы продолжаем наш эфир. И да, мы вновь в театре, в данном случае в театре «Маленький». С нами Михаил Теплицкий. Миш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рада тебя слышать. С наступающим праздником Шивот. Пусть все будет только хорошо, красиво.
1: Амен, амен, амен, амен.
0: Ну и, конечно, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все ваши постановки были в срок.
1: Да, ну это зависит в том числе от... Это решение президента Трампа.
0: Да. В частности, и не только нашего.
1: Да, да. Да, поэтому...
0: мы поняли. Да. Да, Миша, рассказывай о ваших новостях, потому что навскидку, мы сейчас разговаривали в эфире с Олегом Радаильским, когда мы видим, естественно, как и у тебя, вашу в кассах название ваших же спектаклей, или в данном случае, если мы говорим о театре «Маленький», мы знаем, что у вас в вашем помещении есть очень много разных гостей, приезжают к вам и показывают свои спектакли, антрепризы, вечера, и это замечательно. Но если мы возвращаемся именно к театру вашему и к вашим постановкам, рассказывай.
1: Ну, во-первых, у нас прекрасный конец недели, уикенд этот, шаббат. Мы сыграем завтра, мы играем целых два спектакля «Дядя Ваня». Очень многие просят дневные спектакли, утренние, поэтому мы вот у нас сейчас будет... Завтра в 12 часов мы начнем первый спектакль. Второй спектакль будет 8. И в июне у нас тоже два спектакля будет утренние, потому что так проще. Люди приезжают на общественном транспорте, те, у кого нет своих машин. В общем, вот завтра мы играем целых два спектакля «Дядя Ваня», а послезавтра в 11 часов для маленьких зрителей маленького театра мы играем спектакль «Гадкий утенок» на иврите. С прекрасной музыкой Сен-Санса, Вивальди, Боккерини, в исполнении замечательного скрипача Даниила Платонова. И вот я всех приглашаю к нам. Дальше у нас вот целый ряд наших гостей, которые будут у нас выступать. Это и Лена Яралова с «Алый Данцик», которая с авторской программой «Черно-белое кино». И камерная филармония у нас 30 числа играет. Так что у нас очень много всего происходит вот буквально в ближайшие дни.
0: Если говорить о, например, спектакле Шапира, о спектакле «Дядя Ваня», ты уже сказал, да. О спектакле Шапира меня спрашивают зрители, слушатели, твои зрители, когда?
1: В июле. Мы покажем его в июле. У нас, к сожалению... То есть, к сожалению и к счастью, часть актеров нашего театра, они же актеры больших репертуарных театров израильских, поэтому у нас очень часто просто нет возможности играть много. Во-первых, у нас нет возможности играть много, потому что мы ограничены их расписанием. У них, у всех этих театров больших, у них право первой ночи, поэтому мы всегда ждем, когда актеры будут свободны. Вот только ближайшие даты, которые мы можем назначить, Шапира, он будет в июле месяце.
0: Спектакль по Стефану Цвейгу «Амок».
1: 29 числа мы играем «Амок». Тоже мы теперь его играем довольно редко, поэтому мы играем его с титрами на русском языке. Поэтому всех приглашаю на «Амок» 29 числа.
0: О каких-то твоих задумках мы пока не говорим. Мы всегда говорим о них гораздо ближе.
1: Ну, я могу сказать, это некое... вот я впервые сейчас об этом говорю, но театр «Маленький» вместе с Берлинским международным театром, International Theater Berlin, у нас будет такая премьера международная в городе Берлине 26 числа. Поэтому если кто-то будет в Берлине или будут знакомые, 26-27 июня, да? То есть ровно через месяц у нас будет премьера спектакля «Червь» на русском языке. Поэтому я приглашаю всех, кто слушает Реку сейчас в Берлине, прийти на наш спектакль.
0: Здорово. Спасибо большое. Михаил Теплицкий, удачи театру «Маленький» и вашим гостям, разумеется. Пусть все
1: большое
0: будет безоблачно.
1: Большое спасибо.
0: И хорошего праздника.
1: И хак самех.
0: Спасибо большое.
1: Всего хорошего.
0: Всего вам доброго.

0: Мы продолжаем слушать программу «Анонс». С вами Таня Барская. И вновь тема театральная. Мы от нее не уходим. Слишком много из разных событий, с которыми стоит знакомить вас. И с нами Ирина Горелик, театр «Микро». Давайте поговорим об их новостях, а они есть. А если вы еще не знакомы с этим театром и с его труппой, знакомьтесь. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Таня. Ну, у нас события ближайшие, такие, правда, необычные и интересные, о которых хотелось бы сразу рассказать. Причем ближайшие это вот воскресенье. Вечер у нас будет, сейчас я про него расскажу. Совершенно необычный. Он, правда, на иврите и без титров, но мне кажется, что те, кто немножко хотя бы, да даже не немножко, средний хотя бы знают иврит, могут прийти. Это такой вечер, который мы будем проводить для зрителей и актеры. У нас будут все на сцене, и актеры наши будут читать свои собственные пьесы и тексты, стихи. Да, вот понимаете, у меня такие замечательные у нас в театре артисты, что они пишут, и пишут так талантливо, ну, некоторые даже уже стали учиться параллельно своей игре в театру, письму, там, скажем, сценарному искусству, и поэтому три пьесы у нас будет в этот вечер короткие, которые актеры будут разыгрывать, но по листочкам читать. И я буду этот вечер вести, и наш художник-руководитель Фима Ринберг тоже поучаствует в этом, поскольку он человек и переводящий, и тоже пишущий. В общем, это
0: человек
1: будет
0: переводящий,
1: вечер...
0: так и хочется на латинском сказать.
1: Вот. И мне кажется, что это само по себе, во-первых, это одноразовое пока явление, хотя мне бы хотелось продолжить его. И мне кажется, это будет чрезвычайно интересно. Все на сцене сидим, уже построили рабочие сцены. И построили эту комнатку на сцене. Это так здорово. Я сама ожидаю с огромным интересом и предвкушением
0: и
1: этого
0: вечера. И назвали
1: вот
0: такой первый вечер для вас?
1: Назвали драфт. Черновик. Да. Черновик. Вот, поэтому, значит, я с огромным наслаждением зову всех, кто готов послушать, да просто посмотреть на такое необычное явление, если иврит не так уж хорош. Вот, а второе событие на неделе – это приезд к нам Рубена Давида Гонсалес-Гарриега, да. Замечательного, огромного
0: писателя. Удивительный
1: человек. Мощного.
0: Удивительный писатель.
1: Потрясающей личности. 4 года назад мы поставили спектакль, я поставила спектакль по его книжкам, по 2 его книжкам. Он вот идет, потому что мы не можем снять этот спектакль, несмотря на то, что идет он долго, потому что он для нас по-настоящему существенный был, остается. Рубен приезжал на премьеру, и тоже встреча с ним была абсолютно незабываемой. Спектакль сам сначала, и он идет с титрами на русском языке, вообще в оригинале он на иврите. Рубен, естественно, будет говорить по-русски, но его, скорее всего, мы будем все-таки переводить еще и на иврит на встрече. Но я просто могу сказать, что я считаю, что упустить живую встречу с Рубеном – это упустить какой-то необыкновенный шанс в своей жизни понять, ощутить, подняться на какую-то ступень восприятия.
0: Согласна.
1: Действительности.
0: Согласна.
1: Вот, поэтому я зову всех, у кого еще не все билеты проданы, потому что мы не знали, вообще состоится это или нет. Ну, все мы находимся на военной паузе и не знаем, что будет каждый день.
0: Конечно.
1: Поэтому, да, поэтому...
0: Где именно состоится это же
1: встреча? Значит, все, мы работаем в Театре Нарушалаем, в Иерусалимском театре, в большом театральном комплексе, в центральном, в нашем собственном зале, театр «Микро». Вот в нем состоится и драфт, и вечер спектакля, и встречи с Рубеном Гальего.
0: Ирина, не могу не спросить, я видела на странице вашего театра в Фейсбуке анонс того, что произойдет 10 июня. «Короткая дорога домой в Тель-Авив». Что это?
1: Ой, господи, боже мой, я даже не подумала, что об этом надо обязательно рассказать.
0: Вперед!
1: Это спектакль, который мы поставили после 7 октября. И это спектакль, который мы искали возможность работать после всего того, что произошло, и найти какой-то свет и жизнь в тех ужасных обстоятельствах, в которых мы все оказались. И это были долгие и интереснейшие мысли и репетиции совместные со всей труппой. И мы искали, что мы можем сделать. И вот я сейчас расскажу, мы соединили две вещи, практически несоединимых в конечном итоге, из этюдов, из всего. И есть такой замечательный писатель Фредерик Бакман. Он, может быть, очень известен людям по фильму «Вторая жизнь Уве».
0: Да.
1: А вообще он автор нескольких потрясающе интересных романов. Я у него взяла один маленький рассказ и сюжет этого рассказа о двух старых, вернее, об одном старом человеке, который теряет память. Но человек этот умен, остроумен, силен, могуч, и пока память не ушла, он пытается своему внуку передать свою ценность жизненную, все свои мысли, всю поэтику своей жизни. И я взяла у него этот самый рассказ, не сам рассказ, скорее даже просто сюжет. И еще там есть одна необыкновенная история. Там его жена уже умерла, и он боится потерять ее в себе. И он с ней разговаривает каждый день и видит ее как бы живую. И всю жизнь, которую они вместе огромную прожили, они проживают заново в его воображении. В общем, и это спектакль о воображении. И играют у меня стариков два молодых человека. И играют изумительно. Вообще этот спектакль интересно. Получился о семье, где произошла потеря одна. Это бабушка, которая ушла. И эта семья продолжает жить, беседовать с ней, вернее, ее муж. И в этой семье есть еще одна, еще одно горе, но это я соединила с другим сюжетом. Это гибель девочки. И я взяла письмо папы этой девочки, реальное, мы с ним, он согласился, о девочке, которая погибла 7 октября. И это потрясающее письмо. Я начинаю о нем говорить. И оно, папа у нас как бы есть, он из этой семьи. Я соединила эти два сюжета. И человек, который теряет память, и воображение теряет, и пытается их удержать, хотя не помнить о том, что произошло, наверное, лучше и легче. Но как можно помнить и жить дальше? Вот мы попытались сделать такой спектакль светлый внутри всего того, что с нами произошло.
0: Конечно.
1: И мы его очень ценим высоко, очень любим. И я надеюсь, что этот спектакль принесет свет любому, свет и тепло, и поэзию, и боль одновременно.
0: Конечно.
1: Тому, кто придет на него.
0: Это будет 10 июня в Тель-Авиве, да, в студии Nissan Native. Студия.
1: Да.
0: Актерская студия Nissan Native.
1: В зале студии Nissan Native.
0: 10 июня. Короткая дорога домой в Тель-Авив.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: Приглашаю всех на все эти три события. Всех с наслаждением встретим.
0: Спасибо большое. Я была рада вас слышать. И до встречи на Канрека в нашем эфире.
1: И я вас тоже. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: С удовольствием
0: большое.
1: Всегда.
0: Всего доброго.
1: Элена, до свидания.
0: Ну и еще я хочу напомнить о том, что в Израиле все, кто хотят видеть этот фильм, его смотрят. «Дьявол носит Прада 2». Ну, конечно, 2. Хотя многих теперь хотят вспомнить, как это было «Дьявол носит Прада» в начале. Первый вариант. Давно уже. Достаточно давно. «Дьявол носит Прада» — продолжение, которое можно без сомнения назвать кульминатором.

много чего того, что произошло в прессе, когда стали обсуждать, как она, Мэрил Стрип, что происходит в продолжении фильма «Дьявол носит Прада». Идите и смотрите. Хочу только сказать, что действительно идут и смотрят. Первая картина появилась еще в доцифровую эпоху, собрав отличную кассу и несколько наград. Ну, например, «Золотой глобус» Мэрил Стрип и даже признание великой ужасной Анны Винтур. Кстати, она являлась редактором американского журнала Vox, который был исписан образ для Мэрил Стрип. Легкая, остроумная, отлично сыгранная история очередной Золушки, которая мечтает попасть в мир большой журналистики. Но находит работу девочки на побегушках, знаменитой и взбалмошной главной редакторши глянцевого журнала «Подиум». Вы помните, как ее зовут? Миранда Пристли. Она же Мэрил Стрип. То, что происходит сейчас, после встречи тех же самых героев, Энди, она Энн Хэтэуэй, конечно, все тот же мир моды и пресса, и глянцевая журналистика, и журналы. Что с этим происходит сейчас, когда они встречают друг друга спустя много лет, когда есть очередные проблемы и очередные взаимоотношения? Идите и смотрите. В Израиле этот показ уже доступен. «Дьявол носит Прада 2».

0: голосом Узи Хитмана я хотела бы завершить наш сегодняшний эфир, предпраздничный эфир. У вас есть, как всегда, еще достаточно времени встретить гостей, пойти в гости, попробовать понять, что это за праздник, если вы недавно в Израиле и не знаете этой традиции. Очень много всего внутри того, что мы называем праздником Шавуот. Очень много. Пусть этот праздник будет и пройдет для вас как можно лучше, ярче, светлее. С вами была Таня Барская. Оставайтесь с нами на Кан Река.
1: Кан Река поздравляет вас с праздником Шавуот.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
2: Представьте Европу! Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун – гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: в Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи постановил, что весь уран, обогащенный до 60%, останется в Иране. Об этом сообщили два иранских источника информационному агентству Reuters. Вывоз обогащенного урана из Исламской Республики является одним из ключевых требований администрации Трампа. Ранее официальное иранское информационное агентство сообщило, что режим в Тегеране дал ответ на последнее американское предложение. Как передает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф, в сообщении отмечалось, что хотя иранский ответ и сокращает разногласия по некоторым вопросам для достижения соглашения, тем не менее, прежде всего, необходимо прекратить войну. Началась депортация задержанных в открытом море участников пропалестинской флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Бойцы спецподразделения «Нахшон» управления тюрем начали посадку задержанных на самолеты для их последующей высылки. Эту информацию передает корреспондент КАН Орли Эль-Калай. На фоне выдворения участников флотилии разворачивается международный скандал вокруг видеозаписи, опубликованной министром Итамаром Бен-Гвиром. Польша запретит министру национальной безопасности въезд на свою территорию. Об этом незадолго до этого сообщило Министерство иностранных дел в Варшаве. Польша стала одним из 10 государств, которые вызвали израильских послов для вынесения выговора в связи с видеозаписью, запечатлевшей Бен-Гвира и задержанных участников последней флотилии. На кадрах задержанные стоят на коленях с опущенными головами и скованными за спиной руками. Депутат Кнессета Ицхак Кройзер от фракции «Отсма Иудит» заявил в эфире КАН Решет Бет, что участники пропалестинской флотилии являются террористами, стремящимися нанести вред Израилю, и поэтому их следует подвергать унижению, даже если кто-то в мире или в самом Израиле выражает недовольство. Раз эти террористы проникли на территорию страны, а министр отвечает за безопасность израильских граждан, то время, когда Израиль склонял голову и извинялся, подошло к концу. Конец цитаты. Хроника смертельных ДТП. В эти минуты в Ашдоде провожают в последний путь 18-летнего учащегося Ешивы Аарона Переца, который погиб этой ночью в результате столкновения грузовика и минибуса недалеко от развязки Сурек. В этой аварии также погибла 16-летняя Шира Мазаль Наим из Сде-Узиягу. Она была похоронена незадолго до этого на кладбище в Машаве недалеко от Ашдода. Погибшие ехали на молитву к стене плача. Всего в аварии пострадали 5 пассажиров минибуса. Состояние одного из них оценивается как критическое. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что полиция допросила водителей минибуса и грузовика. В другой аварии, произошедшей этой ночью, погиб капитан баскетбольного клуба «Апоэль Галиль Эльон» и бывший игрок сборной «Раз Адам». Корреспондент КАН Лиан Вильдау сообщает, что 26-летний баскетболист был похоронен на кладбище Шикун Ватиким в Нетании. В Умль-Фахме пешеход в возрасте около 36 лет попал под колеса багги, транспортного средства повышенной проходимости, и получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом эвакуировала пострадавшего в больницу Аэмик в Афуле. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Мурешет будет работать тихая волна. Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время наступления праздника Шавуот и начала субботы. В Иерусалиме праздник наступит в 18 часов 57 минут, в Тель-Авиве в 19 часов 13 минут, в Хайфе в 19 часов 6 минут, в Бейершеве свечи следует зажечь в 19 часов 16 минут. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 17 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометр показывает 21, в Ашдоде и в Бейершеве 22. В Эйлате воздух прогрелся до 27 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЕКА в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. КАН РЕКА поздравляет вас с праздником Шавуот. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах радио КАН РЭКО. И сегодня, друзья, у нас праздничный выпуск, посвященный празднику Шавуот, празднику традиций, общности, духовного поиска, музыки и человеческих историй. С нами сегодня будут Оля Вайнштейн, раввин Оля Вайнштейн. Мы поговорим о Шавуот, как о празднике дарования Торы, урожая и общины, о традиции ночного изучения Торы, о свитке Рут, конечно же, о женской солидарности, личном выборе и о том, почему история Рут остается одной из самых человечных историй в еврейской традиции. Лидия Штельмах, одна из организаторов мероприятия «Тикун Лель Шавуот» в Хайфе, совместного проекта организации «Шиши Шаббат Исраэли» и общины «Адар». Мы обсудим, зачем сегодня людям нужны общинные праздники, как создаются современные городские традиции и каким будет праздничный вечер сегодня с короткими TED-стайл-лекциями и открытым диалогом. Ольга Дубижанская, композитор и актриса. После недавнего Евровидения мы поговорим о профессиональном вокале и сценическом шоу, о том, как артисты сохраняют голос, что голос может рассказать о человеке и почему голос — это не только техника, но и отражение личности. Оставайтесь с нами, друзья, будет интересно и познавательно.
1: Два в одном.
0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам в эфире праздничный выпуск нашей программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы начинаем. Вы наверняка догадались, что наша первая гостья сегодня по нашей доброй и старой традиции – это раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день и с наступающим праздником!
2: С наступающим праздником, Лена!
0: Очень приятно, ты с нами всегда перед еврейскими праздниками уже очень много лет. Мы всегда говорим с тобой о традициях, о менее известных традициях и о

0: Песаха и до, собственно, начала праздника Шавот. Все это время мы отсчитывали Омер. И это связано, в общем-то, праздник наш изначально связан с сельскохозяйственными аспектами только лишь. Так он начинался, потому что жатва ячменя переходила плавно в жатву пшеницы. Ага. И мы знаем, что эти культуры разные, да, и хлеб из ячменя, он получается как более бедный, более, менее вкусный, да. И пшеница, он такой более богатый, естественно, и понятное дело, что люди переживали, будет ли у них достаточно урожая. И когда они понимали, что он у них таки будет, вот, очень радовались.
1: Они радовались.
0: И отмечали Шавуот. И был еще у этого, естественно, аспект у этого праздника, потому что куда, собственно говоря, возносились эти первые плоды, первая жатва ячменя.
1: В храм.
0: В храм. Храма на теперешний момент нет, но когда-то он был центром духовной жизни евреев в тот момент. И таким образом у праздника было два основных аспекта. Один связанный с сельским хозяйством, как мы уже сказали, а другой с храмом. И поэтому, значит, евреи, которые привносили свои первые плоды, мы так и называем этот праздник, у него много имен на самом деле, еще праздник, название праздника Хага Бикурим, да, вот этот праздник первинок. И они возносили в корзинках, собственно, мы видим очень часто перед Шавуотом, да, тоже дети идут.
1: Да, то, что называется, тенны.
0: Да, тенны Бикурим, и возносили это в храм. Но что нужно было сделать, когда храм был разрушен, уже второй?
1: Подожди секундочку, Оль, давай немножко подытожим, да, потому что много информации. То есть у нас здесь много элементов, да, связанных с этим праздником, много аспектов. С одной стороны, это природа, да, сбор урожая, а с другой стороны, такой, можно сказать, общественный, да, аспект общины. То есть, да, мы собираемся в храме и приносим такие первые плоды.
0: Да, и, собственно, этот аспект его немножко не хватает сейчас, потому что праздник Шавуот мы в основном празднуем дома, ну, кто-то в синагоге, кто-то там с друзьями и так далее, да? Но когда-то вся община, весь народ собирался возле храма в Иерусалиме и праздновал этот праздник.
1: Ну, в то время мало народу было, поэтому могли все поместиться в храм. Сейчас, слава богу, больше народа, поэтому вот так.
0: Да и иудаизм вообще поменялся, да?
1: Это тоже правда.
0: Храм иудаизма перешел в раввинистический, такой более философский, да, не приносим какие-то жертвоприношения, понятное дело, не животных, и мы молимся в синагогах, и синагога — это вообще не храм, то есть много изменений произошло с тех пор. Вот. И у нас добавился дополнительный аспект у этого праздника, поскольку храм уже был разрушен, его уже не было. И нашим мудрецам нужно было как-то привязать выход из Египта, которым праздновали в Песах, да, и получение Торы.
1: А почему, собственно, вообще отсчитывают вот этот Омер и до Шавуот? То есть почему идет этот счет?
0: Потому что мы читаем об этом в Торе, в общем-то, была такая заповедь отсчитывать вот эти 7 недель отсчета вот урожая ячменя на самом деле, и плавно доходить до пшеницы, и это был такой период, который был сопряжен с некой тревожностью, потому что люди действительно не знали, будет ли у них урожай и сколько его будет. С того момента, как второй храм в Иерусалиме был разрушен, нашим мудрецам понадобилось соединить два праздника, Песах и Шавуот, по смыслу. В Песах мы выходили из Египта, а в Шавуот мы, соответственно, получали Тору и стали одним народом. Поэтому что сделали мудрецы? Они фактически привнесли еще один третий аспект к этому празднику Шавуот. Это дарование Торы, Хагматан Тора.
1: Подожди, ну что значит, то есть это было примерно, да, 7 недель после Песаха, или этого не было?
0: Да, 7 недель после Песаха отчет Омера, который заканчивался праздником Шавуот, и, в общем-то, у этого праздника появился дополнительный аспект дарования Торы.
1: Окей. То есть это привязали к празднику, или это так считается, что тогда это и было?
0: Вообще говоря, это позднее привнесение, изначально его не было. Мы начали привязывать свиток Рут, который мы читаем праздник Шавуот, вообще в эпоху Гаонов. Это гораздо более поздняя эпоха, это уже после разрушения храма, это примерно с 5-6 века и до 10 уже нашей эры. Вот тогда установилась традиция чтения свитка Рут. И поэтому весь этот аспект, значит, получения Торы, он возник сразу после храма, после разрушения храма уже примерно в первом веке, и медленно развивалась традиция привнесения этого свитка. Мы знаем, что, мы читаем свиток Рут каждый год, да, и мы знаем, что есть такое понимание его, как будто это свиток о Гиюре.
1: Сейчас мы поговорим о свитке. Давай еще несколько слов о даровании Торы в этот день. То есть мы, собственно, празднуем в этот день также то, что народу Израиля была дарована Тора, да, после выхода из Египта.
0: Да. И, соответственно, к этому нужно было как-то прийти, поэтому символически эти два праздника, Песах и Шавуот, разделяют.

0: 70-70.
1: Понятно.
0: Когда мы уже получаем Тору, у нее много очень аспектов, да, фактически есть универсальный аспект, там много заповедей, и, который говорит и про другие народы тоже, и не только о нас, но мы там, естественно, фигурируем как избранный народ. И в праздник получения Торы мы, естественно, читаем свиток Рут, потому что есть вообще традиция читать свитки по библейским праздникам.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И поэтому Шавуот получил, например, свиток Рут. В Песах мы читаем песни песней. Да, вот
1: да, на Пуре Мегилат Эстер. Давай поговорим про свиток Рут. Напомним, какая там история, потому что там очень красивая история. Давай напомним, и этот свиток, который читается в Шавуот, давай напомним нашим радиослушателям историю Рут.
0: Свиток очень интересен, потому что мы традиционно думаем, что он был написан, в общем-то, в эпоху судей. Так он начинается, когда судили судьи. Да?
1: Mm-hmm.
0: И это эпоха, которая начиналась приблизительно в 12 веке до нашей эры. То есть, представляешь, сколько времени назад. И лингвистический анализ свитка и, в принципе, то, о чем там написано, больше подходит к эпохе совершенно другой, которая случилась в 5 веке до нашей эры. Это 7 веков позже. То есть ближе к нам. И эта эпоха написания этого свитка, как мы понимаем, была связана с эпохой, когда правили Эзра и Нехемия, угу. когда народ Израиля вернулся из вавилонского пленения, и мужчины были женаты чаще всего на вавилонянках, на женщинах из Вавилона, не еврейках. И Эзра и Нехемия, которые хотели восстановить, консолидировать народ еврейский, они сказали: разведитесь с ними, женитесь на еврейских женщинах, и будет вам всем счастье.
1: И что же было?
0: И народ воспрепятствовал, и им нужно было какое-то историческое обоснование того, почему не надо разводиться с их женами.
1: В общем, да? Мужчины хотели остаться, да, со своими женами, надо было под это какие-то законы надо было провести под это дело.
0: Вероятно, и я думаю, что они были просто более плюралистически настроены, чем Эзра и Нехемия, и в этом был у них такой конфликт с властью. И поэтому что они сделали? Там кто-то, видимо, написал свиток Рут, и этот свиток отнесли вот к той эпохе, когда давным-давно судили судьи, и вот прекрасный наш свиток про моавитянку Рут, которая присоединяется к своей свекрови или бывшей свекрови, там ее муж умер, да, сын этой Наоми, и идет с ней всю дорогу до Бетлехема.
1: Это в свитке, да, в нашем свитке рассказывается.
0: В нашем свитке, и фактически наши мудрецы считают, что она тем самым принимает иудаизм. Что она присоединяется к еврейскому народу.
1: То есть она присоединяется, да, и можно сказать, что де-факто, да, она присоединяется к народу и к его вере и так далее.
0: Да, и там есть ее пламенный монолог, где она говорит Номи. Вообще она говорит своей любви к ней на самом деле. Но она говорит, что куда ты пойдешь, пойду и я, где ты ляжешь, лягу и я, твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. И
1: да, но Номи, да, но мы напомним, что Номи это была мама, да, ее мужа, да?
0: Мама ее покойного мужа, да.
1: Угу.
0: И фактически это считается, что вот она приняла гиюр, она взяла на себя, значит, и судьбу, и теологию еврейского народа, и что угодно, что было с этим связано. Но мы понимаем, что здесь есть элемент буквально ее личного выбора, да, потому что она пошла за Наоми, она не пошла за кем-то другим, она не пришла сама.
1: Угу.
0: И она выбрала остаться с ней, в то время как могла вернуться к своим родителям.
1: А, да, к своей семье, да.
0: В Моаве остаться, там, где ее родина, собственно говоря, не претерпевать каких-то там жажд и голода во время пути в пустыне, да, когда они пошли. Вот, но она выбирает Номи, и она идет с ней, и она говорит вот этот вот монолог, и считается, что вот наши мудрецы посчитали, что это, видимо, гиюр. Если это действительно гиюр, то речь идет о личном выборе, опять же, да, человек выбрал, вот, для нее это проводником, фактически, проводницей была Номи.
1: Угу.
0: И тут дело личного выбора. Она, конечно, может быть, уже знала еврейские традиции, она жила...
1: Конечно, она же жила с мужем своим.
0: Какое-то время, 10 лет. Но тут как бы свиток об этом временно забывает, и как будто она заново принимает это на себя.
1: Да, но надо сказать, что этот свиток, да, то есть он также, да, присоединение к народу, да, это потом интерпретация этого, что это как будто бы, да, можно сказать, гиюр, но кроме этого на женской судьбе также, да, о дружбе и такие искренние отношения там между Наоми и Рут.
0: Да, и что удивительно, действительно, Рут Моавитянка, она изначально-то она не была еврейкой, не была частью еврейского народа, она является первой героиней свитка, то есть свиток о ней, о ее судьбе. И в этом его, наверное, принятие и в общем-то, широта мысли. Да?
1: А почему именно на Шавуот мы читаем этот свиток?
0: Потому что если она присоединилась к еврейскому народу, и если она фактически стала прабабушкой царя Давида, будущего нашего, да, который был царем Иудеи, то считается, что вот она приняла Гиюр и фактически приняла на себя Тору. Да?
1: То есть, приняла Тору, и израильский народ принял Тору, да, в праздник Шивот, поэтому так у нас все связано, а то, что она была прабабушкой, да, прабабушкой Давида.
0: Ну да, фактически.
1: Да.
0: Вот. Со своими моавитскими корнями, и ничего в этом плохого нет. Угу. Поэтому тот народ, который воспрепятствовал правлению Эзры и Нехемии, сказали ему: смотрите, какая прекрасная была Рут, прабабушка нашего царя Давида. Угу. Да, и никому не помешало, что она изначально была моавитянкой.
1: Угу. То есть прабабушка Давида изначально не была еврейка, она присоединилась, Рут, да, к еврейскому народу и собственно, да, приняла обычаи и веру и стала прабабушкой царя Давида, да, не просто так.
0: Да, и никому не помешало, что она изначально не была самой кошерной еврейкой на свете. Поэтому в то время народу это помогло. Этот свиток, видимо, остановил этот процесс принудительных разводов. А на сегодняшний день мы понимаем, что Танах вообще очень плюралистичен, да, он очень открытый, очень интересен. И, в общем-то, богатство нашего народа, оно именно в том, что мы заимствовали из других культур, к нам приходили люди из других культур и бэкграундов, да.
1: Конечно.
0: Вот, и мы это видим. И действительно, свиток о личном выборе. Она могла остаться дома, она могла вернуться к родителям, она могла пойти с нами, а потом передумать, уйти обратно, выйти за кого-то другого замуж. То есть очень много вариантов развития, она выбирает именно вот эту судьбу.
1: Да. Да, интересный, очень интересный свиток также о женской дружбе и о солидарности. И действительно очень красивый свиток и красивая история присоединения к еврейскому народу. Оль, несколько слов об обычаях, да, что происходит в Шивот, то есть что мы делаем в Шивот, как мы празднуем праздник, ну, кроме того, что у нас, как правило, да, есть трапеза праздничная, а кроме этого есть еще какие-то обычаи, о которых хочется поговорить?
0: Да, есть, ну вот, прочтение этого свитка, безусловно, он очень популярен среди народа, да, всех его поколений. Есть еще, естественно, традиция молочной еды, молочной этой трапезы, иногда это совмещают с рыбой, да, за столом. Но почему, собственно говоря, при чем тут вообще молочная трапеза? Потому что, во-первых, мы считаем, что Тора очень часто сравнивается с молоком, и иногда с водой. Иногда, кстати, этот праздник называют Хагамаим, праздник воды.
1: Почему?
0: Тоже. И потому что в некоторых общинах народа Израиля было принято там выливать друг на друга воду
1: в этот праздник.
0: Да, да, ну почему бы нет? Вот, главное, что немного, и главное, чтобы, да, добровольно. Вот. И вот эта трапеза молочная, она, в общем-то, мы едим и, соответственно, вспоминаем о том, да, о том, что вот даровали нам Тору. И есть еще прекрасная традиция, которая называется Тикун Лель Шавот.
1: Да.
0: Ночное изучение Торы. Вот. Это как раз-таки тоже что-то, что вот это мы говорили про храм, да, что это был какой-то общинный аспект праздника, да. И после того, что мы дома отметили, кто-то там в синагогу пошел, кто-то нет, но дома отметили вот этой трапезой Шавот, часто люди просто собираются группами с друзьями в каких-то там организациях, часто бывают светские даже собрания такие, Тикун Лель Шавот, совершенно для людей, которые, в общем, не занимаются религией и повседневной жизнью. Изучается Тора, не только сама Тора, а все, что вообще еврейская мысль может быть, что-то релевантные какие-то темы сегодняшнему дню.
1: Да, честно говоря, на протяжении всей ночи, да, Шавот, то есть с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра или там до... То есть несколько часов иногда, да, это проходит очень много мероприятий. Мы об одном из них даже поговорим сегодня в нашей программе, которые, да, в рамках Тикун Лель Шавот изучают действительно не только Тору, а все, что связано, можно сказать, с какими-то аспектами иудаизма.
0: Да, да, абсолютно так. И, наверное, всякие вариации, потому что понимание Тора одинакового у двух людей быть не может. Вот, и любая тема, которая затрагивает каким-то образом источники или тексты наши, она вызывает очень часто интересную очень полемику. Вот, и чем больше людей, тем больше мнений, это очень интересно.
1: Да, это интересно, это красиво. Но ты знаешь, мне кажется, это очень красивый такой праздник, тем более у нас всегда, да, там в Тишрей, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, так всего много, потом Песах, тоже такой длинный, серьезный праздник, а Шивот чувствуется какая-то легкость, я не знаю, может быть, потому что лето уже на пороге, но чувствуется какая-то легкость в воздухе всегда во время этого праздника.
0: И да, и поскольку, наверное, еще короткий праздник относительно всего, в общем, 25 часов, за это время нужно успеть многое.
1: Да, нужно...
0: В Иерусалиме люди, которые живут в Иерусалиме, очень часто есть традиция приходить к Отелю или в Старый Город поутру, уже после Тикун Лейль Шавуот, и встречать там рассвет. И вот, и это очень красиво, конечно, иногда совершенно невозможно, потому что Иерусалим огромный город сейчас.
1: Конечно. Да, но приходит к стене плачь или просто собираются так или иначе. Хорошо, когда есть праздники, правда?
0: Да,
1: хорошо,
0: да.
1: Когда есть будник.
0: Больше,
1: да, и хорошо, когда есть праздники. Ну что же, Оль, спасибо большое. Было очень интересно. Раввин Оля Вайнштейн. И поздравляем с наступающим праздником.
0: С наступающим праздником.
1: Спасибо, всего хорошего. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ольга Дубижанская, композитор и актриса. Ольга, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы поздравляем вас с праздником, с наступающим.
2: Спасибо большое. Вас тоже и всех тоже с праздником.
1: Спасибо. Спасибо большое. Ольга, я пригласила вас сегодня, чтобы поговорить о Евровидении. Об Евровидении, которое уже, конечно же, прошло. Да, мы заняли второе место. Очень почетно. Это была большая радость. Но хочется с вами обсудить, потому что до сих пор, да, продолжаем обсуждать это событие. Хочется обсудить именно голос, да, потому что Евровидение — это такое шоу, да, но очень интересно было следить, да, то есть и думать о том, у кого из тех, которые выступали, да, на Евровидении с каждой страны, у кого действительно сильный, серьезный, профессиональный голос, а где это просто больше яркое шоу такое для зрителей. Вот что вы заметили во время конкурса?
2: Ну, во время этого конкурса, как и предыдущих конкурсов, ни для кого не секрет, что голос — это не самое главное.
1: Не самое главное.
2: Да, это важно, не самое главное. Больше все-таки берет шоу, так как Евровидение — это телевизионный для нас проект, и все сделано как раз для телезрителей, о чем неоднократно говорят люди, которые находятся в зале и видят, что все сделано в первую очередь для яркой, красивой картинки. Что можно сказать? Это Евровидение было не ново в этом плане. Все надеялись на шоу, и они его получили в той мере, в которой смогли дать эти исполнители. У кого-то больше было на вокал акцент, но все равно шоу «Красивая картинка» всегда идет на первом месте. Я думаю, что абсолютно у всех исполнителей. Просто у кого-то получается более ярче лучше, у кого-то менее.
1: Да, ну
2: но
1: все,
2: на вкус и цвет.
1: Да, ну мне кажется, все и ждали этого шоу, да, все там не спят всю ночь и спорят, потому что им хочется также на это шоу посмотреть. Вот, скажите, а вот как с точки зрения вокала наш представитель Израиля Ноам, как он, по-вашему?
2: Ну, конечно, я буду очень объективна. Наш любимый Ноам, во-первых, начнем с того, что шоу было прекрасные девочки, которые шикарно танцевали, дополняли сложные техника хореографическая, конечно же, добавляла плюсы и шарму, и голосу, и вокальным особенностям его голоса. Это хрип отца, которая заворожила, наверное,
1: да,
2: всех.
1: Это было очень красиво.
2: Да, и всем понятно, что не обязательно иметь академический глубокий тембр, чистейший, чтобы завладеть сердцами народа. Вот это хрип отца, мне кажется, сделала свое, но у него четко слышно, что он хороший, не хороший, он прекрасный певец, у которого есть база образования. Даже если он не закончил консерваторию с красным дипломом, мы чувствуем, что у него есть опыт исполнения, он комфортно себя чувствует, он умеет себя подавать не только внешне, но и свои вокальные возможности он прекрасно подал, и поэтому он занял такое высокое место.
1: Да, да, действительно, у него прекрасный голос. Скажите, а вот как вокалисты, да, такого уровня, как они сохраняют голос при таких нагрузках, да, ведь это не может быть, то есть мы все, да, должны сохранять наш голос, потому что это наш инструмент общения, да, но вот при таких нагрузках и перед таким важным выступлением, то есть you cannot take a chance, да, как говорится на английском, невозможно рисковать тем, что вдруг у тебя пропадет голос, или вдруг ты охрипнешь, ты не сможешь выступать на Евровидении. Есть ли какие-то такие секреты профессиональных певцов?
2: конечно, как любой вокалист, так же, как и спортсмены, они знают, как нужно тренироваться, как готовиться, и все ведет к тому, чтобы в главный момент сделать то, что он должен сделать. То же самое и вокалисты, они тренируются, они не срываются, они готовят свой голос постепенно к таким нагрузкам, чтобы в важный момент идеально все спеть. И, как вы видели, никто из певцов не потерял голос, потому что все профессионалы. Профессионалы в спорте, профессионалы в вокале, они знают, как это делать. Поэтому особых секретов тут нет. Это какая-то внутренняя кухня, которая никому особо интересна не будет. По 4 часа в день заниматься пением. Это уже связки привыкают к этому постепенно.
1: Идет разогрев.
2: Конечно, идет разогрев. И потом в любом случае очень много забирает нервы. Но мы прекрасно знаем, что он не первый раз выходит на сцену, и нервы не забрали вообще ни чуточку его профессионализма.
1: Да, не подкосили, так сказать. Ольга, скажите, пожалуйста, вот если мы уже говорим о голосе, это интересно, потому что мы отмечаем праздник Шивот, и в Шивот очень много говорится об общине. В нашей программе мы сегодня очень много говорили о насколько важна община, а в общине что делается? Да, мы общаемся, да, от этого и название община, общение, мы общаемся друг с другом, и мы, собственно, улавливаем какую-то информацию о людях вокруг нас, не только то, что они нам говорят, а также как они нам это говорят и каким голосом. Я вот хочу вас спросить, да, как композитор, как актрису, то есть насколько наш голос выдает нас, да, выдает наш характер, потому что мне кажется, что он выдает. Иногда вот ты не видишь человека, но ты слышишь его голос по телефону, например, звонишь по работе куда-то, да, или по каким-то делам, и ты слышишь голос человека, и он тебе уже приятен. Или наоборот, как человек, не только голос. Или наоборот, ты сразу чувствуешь, что не твой человек. Вот есть что-то такое? Или это больше все-таки информация, которую мы доносим нашим голосом?
2: Нет, вы абсолютно правы, конечно, есть. Каким посылом, с каким настроем мы говорим. Мы даже можем чувствовать, улыбаемся ли мы в этот момент, когда что-то говорим.
1: Это правда. Вот я сейчас улыбаюсь.
2: Вот, и я чувствую, что вы улыбаетесь, и я улыбаюсь. Даже здорово. Это многие не чувствуют. Конечно, голос всегда выдает эмоции, но и у профессионалов, которые умеют управлять своим голосом и умеют дать ту эмоцию через голос показать, конечно.
1: Да, то есть это тоже какое-то актерское мастерство, да? У певцов.
2: Обязательно. Я уверена, что все проходят певцы какую-то базовую школу, базовые курсы. И потом не забывайте, что человек, который выходит на сцену, он должен уметь заставить зрителей почувствовать то, что они должны почувствовать. А без определенных навыков это невозможно. Но в случае Нома, не забывайте, он еще не только дал нам всем почувствовать те эмоции, которые он вложил в песню, он еще очень профессионально играл на камеру. Он всегда улавливал, в отличие от многих других исполнителей. Голос — это прекрасно, актерство — это прекрасно, но человек, который умеет еще работать с камерой, он поэтому на картинке выглядел намного выше других исполнителей.
1: Да, все важно, когда идет шоу, да, шоу для зрителей. Ольга, несколько слов о том, как мы можем, вот мы, да, непрофессиональные певцы и певицы, как мы можем работать с нашим голосом и как мы можем донести что-то, да, через наш голос людям?
2: В первую очередь нужно очень хорошо работать с артикуляцией. Мне кажется, это самое важное. Если человек не понимает, что ты ему хочешь сказать, тут уже эмоции не так важны. В первую очередь артикуляция — это упражнение. Их очень много сейчас, слава богу, с интернетом проблемы нет. Очень много этих упражнений артикуляционных, чтобы люди понимали, что ты им хочешь донести. Потом также, я думаю, мимика. Мимика дает нам возможность показать ту эмоцию, которую мы хотим. Если мы улыбаемся, эмоция получается более светлой. Через голос
1: это слышно.
2: Это слышит, конечно. Если мы грустим, у нас и губы опущены вниз, и голос по тембру становится ниже.
1: Другим.
2: Сам по себе этому учиться не нужно. Ты сам уже чувствуешь, что все поникло.
1: Да, вот такие нюансы, да, но сразу чувствуется настрой собеседника.
2: Конечно. И чем ярче, чем шире диапазон, мы владеем диапазоном, спектром вот этих эмоций и умеем от огромной, фееричной, яркой, не знаю, зажигательности перейти в какую-то драматическую грусть, тем лучше и ярче мы кажемся публике.
1: Как интересно, да? То есть во время общения с людьми надо тоже это помнить, потому что иногда, да, вот, например, нет настроения, да? Но ты пришел на праздник, и хочется... Тебе не хочется, чтобы люди чувствовали, что ты там, у тебя какие-то свои дела. Хочется также настрой, да, словить. Уловить этот настрой праздника достаточно, если мы будем улыбаться, когда мы говорим, это уже будет чувствоваться в голосе, уже будет другой настрой и другой разговор.
2: И что самое главное, нужно уметь переключаться. Очень многие чувствуют фальш, если тебе грустно, тяжело на душе, одной улыбкой ты не спасешь ситуацию.
1: Это
2: поэтому
1: правда.
2: Умение переключаться, этому тоже нужно учиться, и этому владеют и актеры, и профессиональные певцы в том числе.
1: Да, это здорово. Ну что ж, Ольга, большое вам спасибо. Было очень интересно и поговорить об Евровидении, и немножко о голосе, да, и как мы доносим наш настрой, когда мы встречаемся с общиной, с друзьями, с родственниками через наш голос. Ну что ж, Ольга Дубижанская, композитор и актриса, большое вам спасибо. И с наступающим праздником.
2: Спасибо большое, с праздником.
1: Спасибо, всего хорошего.
2: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Лидия Штельмах-Лазар, работающая директор москоговорящего матнаса на Адаре и координатор Шиши-Шаббат Исраэли в Хайфе. Лидия, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Ну, во-первых, поздравляем тебя с наступающим праздником.
1: Да, спасибо вас всех тоже.
0: Да, который уже наступит через несколько часов. Лидия, я тебя пригласила сегодня пообщаться в нашей программе, потому что, как известно, одна из самых известных традиций праздника Шавуот – это Тикун Лейль Шавуот. Мы об этом говорили с раввином Оли Вайнштейн сегодня. Это когда люди собираются вместе, да, в ночь праздника Шавуот и что-то изучают, да, изучают либо Тору, либо слушают какие-то лекции, но все связано так или иначе с иудаизмом, и у вас сегодня вечером проходит очень интересный такой Тикун Лейль Шавуот, но перед тем, как мы об этом поговорим, давай немножко поговорим об организациях, в которых ты работаешь. Первое — это Шиши Шаббат Исраэли. Мы периодически общаемся с представителями вашей организации, это действительно очень интересная организация. Расскажи в нескольких словах о ней.
1: Да, с удовольствием. Я координатор русскоязычной молодежной организации «Шиши Шаббат Исраэли» в Хайфе. И организация уже 16 лет как существует.
0: 16 лет. И... я думала лет 10, да. Потому что наша программа идет примерно лет 10. И с самого начала я общалась с представителями вашей организации. Оказывается, 16 лет.
1: Ого. Да, вот я перепроверила, да. Поэтому... чтобы быть точными, у нас 5 отделений, филиалов по всей стране и почти, можно сказать, около 30 мероприятий каждый месяц. И эта организация создана в основном для помощи и поддержки русскоговорящих молодых людей, которые сюда приезжают очень часто без семьи, без поддержки в Израиль. Для того, чтобы не чувствовать себя одинокими и найти плечо, как тут говорят. Эта организация создана именно для таких молодых людей.
0: Да, но надо сказать, что когда мы говорим «молодые люди», да, у нас это понятие растяжимое, и это хорошо, правда? Потому что, мне кажется, у вас где-то до 35, до 40 лет, да, приходит публика?
1: Да, да. Именно так, поэтому уже мы не уточняем, кто молод.
0: Возраст, да. Вот, молоды в душе, это самое главное. Ты знаешь, это то есть у вас, можно сказать, такая организация, которая дает ощущение общины, да, вот людям, которые приезжают,
1: конечно,
0: молодым.
1: Конечно, это вообще очень важный как месседж для всей моей деятельности, так сказать, в двух этих организациях. Это построение, создание общины. Может быть, это такой звучит как-то не очень на русском языке, да, но в целом это, я считаю, очень важная история.
0: Нет, ты права, это очень важно, во-первых, для новоприбывших, но не только, для всех, потому что вот мы как раз тоже, опять же, говорили с Олей Ваничной о том, если мы возвращаемся к празднику Шавуот, который начинается сегодня вечером, буквально через несколько часов, то в свое время, да, когда был храм, то есть, да, весь народ Израиля собирался в этом храме, да, и община, можно сказать, собиралась, да, друг друга поддерживали, да, что-то там, какая-то информация проходила и так далее. А с тех пор, как, во-первых, храм был разрушен, это первое, да, есть вот этот Лейль Тикун Шавуот, когда люди собираются. Ну, а кроме того, мы живем еще в такой период времени, мне кажется, в такую эпоху, да, когда больше все связано с индивидуализмом, правильно, а не с общиной. Поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы эти общины построить, потому что община, в конце концов, она дает силы, да, она поддерживает. Это могут быть соседи, это могут быть такие организации, как ваши, это могут быть люди, которые ходят вместе в одну синагогу, или люди, которые ходят вместе на какой-то кружок, или просто встречаются внизу. Но вот эта вот связь, она очень поддерживает на протяжении жизни, потому что, да, поэтому Шиши Шаббат Исраэли, это действительно, это об общине, как говорится. Теперь расскажи нам про матнас на Адаре, потому что там тоже у вас община.
1: Да,
0: Хайфе.
1: С удовольствием. Да, параллельно я руковожу общественным матнасом Мартеф-23, который находится на Адаре, который действует в рамках Кейлат Адара. Это сеть матнасов тоже на Адаре и является частью Хайфского муниципалитета. Угу. Важно сказать, что в Хайфе около 30% русскоязычного населения. Для нас, правда, очень важно создавать живые какие-то актуальные и качественные мероприятия для этой аудитории.
0: Конечно, треть населения Хайфы.
1: Да, треть — это очень много очень. Раз, и два — это не действительно нет больших мероприятий и какого-то ответа, да, для этого населения в большом количестве. Мы стараемся быть одними из теми, кто дает это, эту возможность говорить на знакомом языке, привыкать к культуре новой страны вместе.
0: Опять ну и общаться, собственно. Общаться. Да. То есть у вас наверняка это не только для новых репатриантов, а также для ватиким, как говорится.
1: Да, на самом деле мы тоже очень рады ивритоговорящим, но все-таки направление даже, может быть, отчасти из-за меня, что я больше знаю потребность русскоговорящих. Получилось так, что мы больше профильно занимаемся русскоговорящим населением.
0: Да, но я имею в виду не только новые репатрианты, но также ватиким, те, конечно, которые приехали давно, наверняка
1: конечно,
0: тоже.
1: Конечно, мы не делаем различия.
0: Нет различия. Да, у вас действительно, я как бы слежу иногда за вашими мероприятиями, там в социальных сетях и так далее, у вас действительно проходит немало мероприятий, и вот сейчас, да, интересно, да, две твои должности, они слились, да, у вас такая корпорация, можно сказать, коллаб. Сегодня вечером у вас пройдет вот такое интересное мероприятие в стиле, да, TED Talks. Давай немножко поговорим об этом, потому что, может быть, не все знают, что такое TED, да, что такое TED Style выступление, что будет происходить сегодня, и можно ли еще присоединиться, есть еще место, можно, наверное, подойти сегодня.
1: Конечно, во-первых, можно присоединиться, мы всем место найдем с радостью. Хотела чуть-чуть рассказать о предыстории создания этого такого формата, ну или мутно-живот, никто не удивится такому довольно классическому проведению этого праздника. Но мы как-то собрались с нашими ивритоговорящими коллегами и хотели сделать общий живот на иврите, на русском и на английском в форме тоже лекций. И вот там темы «Тикун Олам», «Лимуд Шивот» и все связанное с Шивотом, естественно. И сделали в интернете опрос, потому что мы хотели, чтобы это была инициатива от общины, от жителей, от людей, кто причастен, ну, кто не причастен, кто хочет присоединиться и сделать лекцию, да, на своем языке, да, родном. И получилось, что очень много записалось людей на русском языке, на иврите не записалось почти никого. Мы с ней подумали, что, скорее всего, ивритоговорящие все-таки отмечают это в семье, а русскоговорящих, поскольку много действительно еще или только приехавших, или у кого еще это не стало традицией. И да, люди ищут, куда пойти.
0: Да, ты знаешь, очень часто, даже если люди здесь давно живут, но там, например, семья живет далеко, невозможно доехать. То есть разные ситуации, а вы даете в этом и есть сила общины, да, которая дает, поддерживает человека.
1: Да, вот это было такое приятное удивление для меня, что очень много людей откликнулось за бесплатно прийти провести лекцию. Я даже вначале немножко опасалась, что мы не делали тесты, да, людей, которых мы звали, но просто получилось вау, и все были очень воодушевлены, и те, кто пришел, принес лекцию, и те, кто пришел, побыл в этот вечер. Было очень много лекций, можно было выбирать и делать круги. Мы, конечно же, еще там угощаем всех и винишком.
0: Подожди, так это то, что было, из них вы отобрали то, что будет
1: было
0: сегодня?
1: Нет, но мы решили делать такое каждый год.
0: А, такое
1: но
0: каждый
1: немножечко
0: год.
1: Может быть менять формат. Но это в целом все лекционное. TED у нас тоже это лекционный формат, просто он короткий. Это 15 минут лекции, 5 минут вопросы, и мы постарались в этот раз вместить всех желающих, которые были записались к нам. Их будет больше 10. И поэтому мы решили остановиться в этот раз на формате TED.
0: Да, ты знаешь, это очень здорово, потому что, да, скажем, как ты уже и сказала, TED Style, да, стиль TED-лекции, это очень известно, да, в мире уже очень много лет. Это когда человек, да, то есть выступает с какой-то лекцией, но это короткие лекции, да, очень часто мы же знаем, да, формат лекции, да, я сама, да, когда преподаю, это хотя бы час, иногда это 40-45 минут, а вот TED Style, да, это именно короткие лекции, иногда это даже 10 минут, иногда 15, иногда даже меньше 10 минут, то есть это коротко о главном, как говорится. говорится, да? То есть донести суть. Да, донести суть быстро, и тогда, получается, за один вечер можно провести много лекций на разные темы, и даже если что-то там не понравилось, да, потому что иногда, получается, ты приходишь на лекцию, и тебе что-то, ну, как говорится, как сленг, да, такой есть, не зашло. Вот, я как раз хотела сказать, то есть что-то тебе не подходит, или лектор тебе не понравился, или тема оказалась немножко не то, что ты думал, и теперь надо сидеть и час слушать вот этого лектора, и это не всегда, как бы, да, подходит, а когда короткие лекции, ну, максимум что-то не понравилось, но следующее понравится. Поэтому у вас такой стиль, давай, скажем, напомним перед тем, как мы поговорим, о чем будут сегодня вечером лекции, они будут на русском языке. Во сколько начинается мероприятие?
1: Да, открытие у нас мероприятие в 6 часов. Хотела тоже сказать, что открытие будет у нас ярким и красочным. Мы позвали Файницкий бэнд, это Аркадий Файницкий и Глеб Любянский. Они очень классно играют, тоже жители нашего города Хайфа и района Адар, что приятно. Вот, недавние репатрианты, поэтому приходите послушать, они откроют этот вечер.
0: А где еще раз адрес? Еще раз адрес.
1: Адрес — это Мартеф 23, это есть Иерушалайм, улица Иерушалайм 23. Мартеф — это прям подвальчик у нас, мы вот будем в двух помещениях этого подвальчика.
0: То есть Иерушалайм, то есть улица Иерушалайм 23 в Хайфе сегодня, да, в 6 вечера, да, то есть, да, наша программа заканчивается в 5, а в 6 вечера уже можно подойти, так что вы успеете программу послушать, да, и на лекции прийти. Да, слушай, у вас будет 10 лекций, это немало. 2-3 лекции, немножко, несколько слов о них, чтобы мы немножко почувствовали, что сегодня будет вечером у вас
1: заглядеть. Ой, да, давай. Вот, к примеру, про общину. Чем община в Америке отличается от Израиля?
0: Очень интересно. А кто будет это проводить?
1: Это Давид Киев, который строил общину и в Америке, и у нас тут в Хайфе. Очень интересный такой человек, который проводит Каббалат Шаббаты, которому можно напроситься в гости.
0: Слушай, действительно интересно, чем община евреев в Америке, когда мы говорим община, это имеется в виду даже не все население, да, вот именно вот такие маленькие общины, маленькие сообщества, чем это отличается, да, какая динамика? Какая динамика в Америке, какая динамика в Израиле? Это интересно. Какие еще лекции будут сегодня вечером?
1: Да, у нас очень много вообще всего интересного. Хотелось бы рассказать про все, но, наверное...
0: Ну да, нет, у нас нету, да, еще одну-две, да.
1: Окей, вот как я учусь у Израиля, будь хуцпанит. Татьяна Антипьева.
0: Да, лекция. Интересно, да, это потому что, да, в Израиле известно, что хуцпа, да, хуцпа — это наглость, но в Израиле это всегда подносится как, это как бы наглость, но мы это прощаем, потому что это местный колорит, да, можно сказать. Да. Вот, но он иногда очень помогает в жизни, особенно когда надо что-то пробить, да, что-то достать и так далее. То есть она расскажет, как стать хуцпанит. Это, наверное, с юмором лекция.
1: Ну да, в общем, у нас есть и такие, и такие. Вот, к примеру, как развить у себя любой навык. Ксения Молчанова, она психолог, в общем, тоже, мне
0: как
1: кажется...
0: Как развить себе какой навык?
1: Как любой навык, сделать его в привычку. Вот,
0: это очень важно. Это как Пушкин сказал, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Да, привычки это важно, когда они... Это хорошие привычки, правильно? Когда они идут нам на пользу. Как себе развить? Слушай, ну мне кажется, у вас действительно очень разнообразно сегодня вечером. И это очень здорово, что... Да, я люблю рассказывать про Хайфу, потому что очень много всего происходит в Тель-Авиве, когда есть возможность рассказать про интересные мероприятия в других городах. Меня всегда это радует, и тем более, я уверена, наших радиослушателей тоже, потому что действительно, да, треть населения Хайфа, не говоря уже о краёт, да, вокруг, это русскоязычный. Ну что ж, Лидия, мы пожелаем вам удачи. Я, к сожалению, не смогу к вам доехать, мне кажется, если бы я могла, я бы приехала, потому что, ну, во-первых, интересно собраться вместе, а тем более, действительно, мне кажется, у вас получится разнообразно.
1: Спасибо.
0: Да, ну и я уверена, что двери у вас открыты для всех, да, то есть разных возрастов, конечно, да, не только для молодых.
1: Конечно, всех мы рады видеть, всех очень ждем. Хотелось бы еще добавить, на самом деле, мы начали про Киеву общину, и мне кажется, пример этого мероприятия очень-очень яркий о том, что это создано Киевой общиной, руками людьми. Это все волонтеры, все нам делают лекции абсолютно бесплатно, тратят свое время, нервы, я думаю, тоже.
0: Конечно, нервничают перед этим наверняка.
1: Да, и мне кажется, вот это просто как бальзам на душу такому человеку, как я, который воочию видит действие и работу общины, сплоченной,
0: да.
1: И, мне кажется, сильной. И
0: да, вот это важно. Это важно, особенно
1: смысл Шивота, всем да, нам это... сплотиться и быть вместе.
0: Ой, это красиво сказано. Это да. И мне, ты знаешь, мне также важно сказать, что община это не обязательно вот когда кто-то для тебя что-то строит. Это можно построить самому, да, то есть общаться больше с соседями, общаться больше с друзьями, да, поддерживать какие-то связи, когда есть какие-то традиции общие, да. Вот ты сказала, у вас в том году, например, был такой вечер, да, с лекциями, и в этом году, то есть традиции. Они укрепляют связи. Они укрепляют связи в семье, они укрепляют связи в общине, они укрепляют связи в, да, среди народа. Угу. Поэтому поддерживаться традиции, можно придумывать свои традиции, это очень важно. Ну и у вас красивая традиция получилась. Ну что ж, Лидия Жительмах-Лазар, директор русскоговорящего Матнаса на Адаре, Иерушалайм 23 на улице, и координатор организации Шишишабат Исраэли в Хайфе. Большое спасибо и удачи вам сегодня. С наступающим!
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо. Да. Всего хорошего.
1: До свидания.

Дорогие друзья, праздничный выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Провести сегодняшний эфир мне помог звукорежиссер Тамир Цубари. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы снова встретимся в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан-Река». И, как всегда, друзья, я желаю вам здоровья, внутренней устойчивости, вдохновения и людей рядом, с которыми можно быть собой. Давайте продолжать слушать, чувствовать, замечать детали и не терять способность удивляться. И отдельно, конечно же, хочу поздравить вас с праздником Шавуот. Пусть этот праздник принесет в ваши дома свет, тепло, ощущение общности, новые знания и добрые встречи. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Подозрение на попытку автомобильного теракта недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии. Пострадавших нет. Пресс-служба армии сообщила, что водитель транспортного средства был задержан нашими солдатами в деревне Хуара. В Белом доме опровергают сообщение, согласно которому было принято решение относительно судьбы обогащенного урана в Иране. Источники в Белом доме заявили телеканалу Fox, что публикация информационного агентства Reuters ошибочна и на данном этапе контактов окончательных решений по этому вопросу принято не было. Источники отметили, что если требование верховного лидера Ирана Моджтабы Хабинаи оставить уран, обогащенный до 60% на территории Исламской Республики, действительно будет выдвинуто официально, то это способно существенно осложнить переговоры и вызвать резкое противодействие со стороны Израиля. Эти сведения передает обозреватель КАН Рам Брандес. Завершена депортация задержанных в открытом море участников флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Между тем в мире продолжается скандал вокруг унизительной видеозаписи с задержанными участниками, которую вчера опубликовал министр Бен-Гвир. Италия требует введения общеевропейских санкций против министра. Министр иностранных дел Италии Таяни обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием вынести этот вопрос на срочное обсуждение. Таяни охарактеризовал действия Израиля против флотилии в секторе Газа как неприемлемый и назвал, что речь идет о нарушении базовых прав человека. Обозреватель КАН Рам Брандес отмечает, что ранее Польша заявила о намерении запретить министру Бен-Гвиру въезд на свою территорию. Депутат Кнессета Ицхак Кройзер от фракции «Отцма Иудит» заявил в эфире КАН Решет Бет, что участники пропалестинской флотилии в секторе Газа являются террористами, стремящимися нанести вред Израилю, и поэтому их следует подвергать унижению, даже если кто-то в мире или в самом Израиле выражает недовольство. Раз эти террористы проникли на территорию страны, а министр отвечает за безопасность израильских граждан, то время, когда Израиль склонял голову и извинялся, подошло к концу. Хроника смертельных ДТП. В Аждоде был похоронен сегодня Аарон Перец, 18 лет, который погиб минувшей ночью в результате столкновения грузовика и минибуса недалеко от развязки Сурек. В этой аварии также погибла 16-летняя Шира Мазаль Наим из Сдеузиягу. Она была похоронена незадолго до этого на кладбище в Машаве недалеко от Аждода. Погибшие ехали на молитву к стене плача. Всего в аварии пострадали 5 пассажиров. Состояние одного из них оценивается как критическое. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что полиция допросила водителей минибуса и грузовика. В другой аварии, произошедшей этой ночью, погиб капитан баскетбольного клуба Апоэль Галиль Эльон и бывший игрок сборной Раз Адам. Корреспондент КАН Леан Вильдау сообщает, что баскетболист был похоронен на кладбище Шикун Ватиким в Нетании. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Морешет будет работать тихая волна. Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время наступления праздника Шавуот и начала субботы. В Иерусалиме праздник наступит в 18.57, в Тель-Авиве в 19.13, в Хайфе в 19.06 минут, в Бершеве следует зажечь свечи в 19 часов и 16 минут. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 17 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометр показывает 21, в Аждоде и в Бершеве 22, а в Эйлате воздух прогрелся до 27 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: КАН-РЭКО поздравляет вас с праздником Шавуот.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа о недельной главе Торы. На этой неделе пятница выпадает на праздник Шавуот, и вот о празднике, ну а также, конечно же, о недельном разделе мы побеседуем с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
0: Ну, мы немножко в неурочное время выходим в эфир, но я думаю, это позволит нам поговорить и о празднике, и о недельной главе. Давайте начнем с недельного раздела. Это глава Насо и самая длинная глава во всей Торе, 176 стихов.
1: Потрясающе.
0: И кроме того, что это самая длинная глава, в ней очень много тем. Давайте поговорим об этом, с чего начинается глава.
1: Так как в предыдущей главе мы говорили о том, как передвигался еврейский народ по пустыне, как было три стана. Стан Шхины, это храм, стан левитов и стан евреев. И мы располагались как ровно четыре стана ангелов, которые мы увидели во время горы Синай, дарования, во время того, как мы видели, как 22 тысячи ангелов спустились на землю. И завершается глава Бамидбар о том, что кехатим, они несут самые святые вещи храма. А в нашей главе говорится, что два других сына Леви, Гершон и Мерари, что они делают? Гершон несут в походе и устанавливают на стоянках покровы храма, занавесы храма. А потомки Мерари получают колесницы, 6 колесниц и 12 быков, которые несут тяжелые предметы, брусья, столбы, подножия и засовы. И о многом говорится в нашей главе. Странная вещь. Почему-то в начале то, что говорилось о том, что мы получили у горы Синай законы чистоты, ритуальной чистоты и скверны. И человек, то, что мы в предыдущих главах учили, то, что человек, у которого появилась язва царат на теле, и главное за лашон ара. Он изгоняется за все три стана, в одиночестве будет сидеть, вне стана его поселения. Он разделял между мужем и женой, между другом и другом, своим злоречием. Он должен быть вне стана. Дальше, есть человек, у которого есть нечистое истечение. Он мог быть в стане Израиля. И, наконец-то, человек, который дотронулся до мертвеца, был с ним в одном шатре, он может быть в лагере левитов. А после этого в Торе приводится закон о неверной жене. И как проверяется она? До того, муж

0: эти святые чернила. И главное, смывается имя Творца в эту жидкость, чтобы дать ей попить и проверить, совратилась она или нет. И мы знаем, это запрет из Торы, стирать имя Творца. А здесь сам Творец повелел стереть его имя. Вы понимаете, что это совершенно непонятно. Для чего? Чтобы проверить какую-то распутную женщину? А на самом деле, если только эта ревность взыграла в сердце мужа, то после того, как она попьет эту воду, если она не рожала, родит. Если рожала некрасивых, родит красивых. Больше того, наши мудрецы говорят, она может родить того, кто сказал про себя, а я прах и пепел. Вы помните, это наш праотец Авраам, первый еврей мира. Она родит сына, подобного Аврааму. Так а как же так стирается имя Творца? И открывают наши мудрецы, что тот мир, ради мира между мужем и женой Творец готов, чтобы было стерто его имя. Но новое имя раскрывается в мире. Он называется Шалом. Этот мир. Шалом бен Иш Лейша.
1: Мир.
0: Это имя Творца. Вы знаете, что в купальнях мы не имеем права даже приветствовать один другого, потому что мы там без одежды. Это имя, которое предваряет все. И это имя Творца, которое опускается на весь мир. И дальше говорится о человеке, который видит, что произошло с этой сотой, если она действительно была неверна. Если она пила вино с чужим мужчиной и согрешила, надувается ее живот, надуваются глаза. Она умирает в страшных мучениях. И человек, который пришел в храм, он видит ее в этом страшном положении. Но он воображение играет. И он думает, вот вино, выпила вина, произошло то-то, то-то. Он отдаляет себя от греха, он берет на себя обет 30 дней не пить вино, не стричь волосы, не ходить на кладбище. Завершается глава благословением коинов, это именно в нашем, то, о чем мы сказали, чтобы опустилось имя Творца. Это всего 3 строчки, но так благословляйте народ. И они возносят руки коины, и опускается на народ благословение. А дальше говорится, почему такая длинная глава, потому что говорится о приношениях всех глав колен, которые при освящении храма. Но это на одной ноге то, что мы обязаны были сказать о главе Насо. Сейчас мы ведь накануне великого праздника, ради чего вывел нас Творец из Египта, чтобы на 50-й день отсчета мы заключили союз с Творцом. И это сейчас в земле Израиля мы отсчитываем Сфирата Омер. 7 цельных недель, 49 дней. А тогда это то, что обещает Творец Моше. Когда Моше отказывается идти, выводить евреев из Египта, он говорит, кто они такие, чтобы заслужили выход? Ведь прошло всего 209 лет, когда открывается в пророчестве Творец Моше в горящем и не сгорающем кусте. И говорит Моше, кто я такой? Посмотри, как я могу говорить с фараоном, ведь я квадпе квадлашон. Тяжелый на язык и тяжелый на рот. И
1: то есть он вот говорит, что он заикался.
0: Это я слышал от своего учителя Гаона Рав Мойше Шапира. Так объясняет Ганенет, воспитательница в детском саду детям. На самом деле он был на уровне мысли, а не на уровне слова. Чтобы уровень мысли передать в слово, это нужно особенный спуск. Он был самым великим пророком, который был в еврейском народе. И это то, что он говорит, как

0: Я не достоин, я не могу быть руководителем, ведь там мой родной брат, старший брат, Аарон, который сопровождает евреев во всех их муках, во всех их страданиях. А ты хочешь, чтобы я был над ним? И отвечает Творец, то, что ты говоришь, что ты квад пэ, квад лашон, я буду с твоими губами. А Аарон, он обрадуется в сердце, что ты будешь главой. А про еврейский народ, то, что ты спрашиваешь, за какие заслуги они заслужили, что они должны быть выведены из Египта на 190 лет раньше, чем то, что было предсказано в пророчестве Аврааму, знай, что когда они выйдут из Египта, они послужат мне на этой горе. И это было обещано. И евреи, когда выходят из Египта, они начинают отсчитывать дни. Потом в Израиле мы отсчитываем со второго дня Песаха отсчет Сфирата Омер. Вначале это созревает ячмень, овес, еда животных. И только на 50-й день, в праздник Шавуот, мы приносим два пшеничных хлеба, и сказано, что благодаря этому приношению благословляются все плоды деревьев во всей земле Израиля. Но этот процесс, сказано, «кадма дерек эрец летора», то есть 7 цельных недель – это исправление наших дурных качеств, потому что сравнивается Тора с дождем. И если ленивый хозяин поля оставляет его, оно зарастает чертополохом, сорными травами, а это дождь, который проливается на поле, он их произрастает. Но если человек вырывает сорняки, сажает плодовые деревья, и это то, что произрастает на его поле. Но вы знаете, что в Торе праздник Шавуот, у него много разных названий, и ни разу не сказано, что это праздник дарования Торы. Он называется праздником жатвы, он называется днем Бикурим, это первые плоды, он называется Ацерет, собрание или остановка. И остановимся на одном, праздник Шавуот, это отсчет 7 цельных недель. А с другой стороны, швуа – это клятва. И то, что вчера был особенный день, и второй день после прихода нашего горе Синай, это Йом Юхсин, то есть нашей родословной. В этот день Творец сказал, что он клянется, что не заменит нас ни на какой другой народ. А мы поклялись, что мы не заменим его ни на какое другое божество. Это Шавуот, как будто две клятвы. Это то, что произошло тогда. И вот вопрос всех вопросов. Почему глава, в которой описывается дарование Торы, названа по имени тестя Моше, Итро? Что вы скажете?
1: И вот мне кажется, что еще один вопрос, да, ну вот мы, в принципе, подходим к празднику Шавуот, но читаем совсем другую главу. Казалось бы, было бы логично читать главу именно, где говорится о даровании Торы.
0: Но то, что мы будем читать в праздник, мы будем читать и 10 заповедей, и будем читать свиток Рут.
1: Угу.
0: Это установление для ашкеназских общин.
1: Ну, про свиток Рут мы поговорим. Но вот на самом деле действительно интересно, почему глава дарования Торы названа по имени...
0: Тот человек, который служил всем идолам в мире и пришел в пустыню и принял Тору. И когда он приходит и устраивает Моше большой праздник, это праздник по поводу того, что он делает обрезание и становится, входит в еврейский народ. А кто такая Рут? Принцесса Моава, которая оставляет дом своего отца, и все, и прилепляется к своей свекрови, и приходит под Конфешкина, под крылышкины. И кем она становится?
1: Она становится
0: матерью царского рода в народе Израиля. Вы слышите? Да. Это же вообще невероятно. Так это я хочу вам сказать, что я слышал урок Гаона Рамоши Шапира. Он цитирует раввина Ребе из Пшиски. И что он говорит? Он говорит, почему она называется Итро по имени нееврея, который приходит и получает Тору, потому что это пришло нас научить, что только благодаря Торе мы можем стать евреями. Как? Я родился у мамы и папы евреев. Так что такое? Я что, не еврей? Если никогда не учил Тору, я не еврей? Ты потенциальный еврей, но ты не вступил в права наследия этого огромного богатства, которое лежит на твое имя. Это то, что мы должны понять. То, что в этот день, на второй день после прихода, это сказано, что Творец обещает нам, вы будете мемлехет коаним вегой кадош. Вы будете народом коэнов и народом святым. Как? Что? У нас есть коэны и левиты. Я Израиль, потому что мой папа Израиль. Несмотря на то, что мой дедушка был коэном с маминой стороны. Но так что же это такое? Где же это такое? Мы народ священнослужителей. Где это? И открывает наши книги. Это будет в конце дней, когда все народы признают, в тот день будет Творец один, и имя Его едино. Но давайте подойдем к горе Синай. Давайте посмотрим, что там происходило. Ведь вначале по плану Творца было такое. Творец говорит Моше, народ Израиля увидит, как я буду говорить с тобой, и поверят в тебя. Выгамбыхая минулеулам. И Моше передает это евреям. И что же отвечает народ? Рецунейну лиротет малкейну. Наше желание видеть нашего царя. И тогда Творец говорит, нужно готовиться, нужно постирать одежды, очиститься, омыться. Два дня, а на третий будьте готовы. Но Моше добавляет от себя третий день подготовки, потому что есть особенные причины. И только на четвертый день мы подходим к горе Синай, и это сравнивается как невеста, которую ведут под хупу, а жених уже стоит там. И то, что сегодня происходит во время свадеб евреев, семь раз обходит невеста вокруг жениха, это, может быть, намек на те семь недель, когда мы отсчитывали, когда мы подойдем к горе Синай. И что же произошло за день до дарования Торы? Ведь Творец обещает нам только заключить с нами союз, дать нам заповеди, и это мы отсчитываем. И вот, открывает Раши. То, что написано в конце главы Мишпатим, что Моше записывает книгу Союза, Сефера Брит. И мы бы не знали, что это, а Раши открывает. Он записал всю книгу Берешит и книгу Шмот до главы Итро, до дарования Торы. И он подходит на гору, построены 12 жертвенников, на них первенцы приносят жертвы, и он читает в уши всего народа эти, этот эту книгу Союза? И готовы ли вы принять Тору? Спрашивает Моше. И тогда мы отвечаем такое, что в Талмуде написано: «Кто открыл тайну эту моим сыновьям?» Вы помните, что мы сказали?
1: «Насева нишма», по-моему, так.
0: «Бу, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать, а потом будем учить». Это непонятно совершенно. И в Талмуде приводится пример, что Рова, один из величайших мудрецов Вавилона, он обдумывал вопрос из Талмуда. И он не заметил, что его башмак придавил его палец, и оттуда течет кровь. И подошел к нему отступник и говорит: «Абзиза, вы, народ суетливый, что вы сначала сказали, а потом услышать? Мы будем исполнять, а потом будем слушать. Надо было сначала услышать, что ты нам хочешь дать, а потом говорить, будем исполнять, если мы сможем». И ответил ему Рова: «Мы знаем, на кого мы полагаемся. Тот, кто нас вывел из Египта, тот, кто сотворил этот мир ради этого мгновения, когда в мире открылся царь мира. Это поэтому мы, полагаясь на него, говорим: что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем учить, будем слушать». И в связи с этим приводит Мидраш, что Творец пришел на Синай, но он появился с Парана и пришел от горы Сеир. Что такое? Тайны какие-то. Что такое гора Паран? Там, где проживает Ишмаэль. А что такое гора Сеир? Там, где проживает Эсав. И сказано так, что до того, как Творец открылся нам на горе Синай, он обращался к другим народам и предлагал им Тору. Когда он обращается к Исаву, он говорит: «Хотите вы принять Тору?» Спрашивает Исав: «Что там написано?» «Альтерцах, не убивай». «Это не для меня», говорит Исав. «Мой отец Ицхак мне дал благословение, твоим мечом ты будешь жить. Это не для меня, не нужна мне Тора». А гора Паран, это Ишмаэль, обращается к Ишмаэлю: «Хотите принять Тору? Что там написано?» «Альпигноб, не грабь, не воруй». «Мы не можем», сказано, «он будет диким человеком, рука его на всех и руки всех на нем до сегодняшнего дня». «Мы не можем». Тогда он обращается к потомкам Лота, к Моаву и Амону: «Хотите принять Тору? Что там написано? Альтин Ав, не развратничай». «Но мы не можем. Наш дедушка, он наш отец, потому что он был с нашими матерями». И так Творец обращается ко всем народам. Но если бы он сказал Исаву то, что он сказал Ишмаэлю: не воруй. А Ишмаэлю он бы сказал, сейчас трудно это поверить, не убивай. Так может, они приняли бы Тору? Почему он им сказал то, что полностью противоположно их внутренним качествам?
1: Ну, потому что, наверное, он понимал, да, что они не примут Тору, если они узнают, что там написано.
0: Но именно то, что самое сложное для них. И для этого я хочу привести вам то, что написано в Талмуде, в трактате «Шаббат», 89-й лист. Когда поднялся Моше на гору Синай, ангелы спросили у Творца, что делает между нами рожденной женщиной. Говорит Творец: «Он пришел получить Тору. Как та драгоценность, которая была перед тобой 974 поколения до сотворения мира, А вы знаете, что 26-му поколению была дана Тора? 10 поколений было от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца. А дальше Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кихат, Амрам, Моше. Моше 26-е поколение. И тоже Талмуд уже в трактате Хагига задает вопрос. Царь Давид написал, Тору повелел на 1000 поколений. А как же он дал 26-му поколению? Увидел Творец, что мир не может выдержать без Торы. А ведь мы получили Тору в 2448 году. Почти 2500 лет мир был, казалось бы, без Торы. Хотя тогда нашему працу Аврааму исполняется 52 года в Харане. Он начинает обучать Торе мужчин, а Сара – женщин. С этого момента начинается 2000-летие Торы. Ведь Авраам Авину родился в 1948 году от сотворения первого человека. Так вот, вернемся. Ангелы говорят, что делает между нами этот рожденный женщиной. И говорит ему, говорит, обращаясь к Моше, Творец, ответим. Моше говорит, я боюсь, они меня сожгут огнем, выходящим из их уст. И тогда Творец говорит ему, возьмись за ножку моего престола и ответим. А мир ангелов – это мир, который над нашим материальным миром. Он называется в святых книгах «Мир Ецира», а более высокий мир – мир Брия, там, где престол славы Творца, он выше. И что же говорит им Моше? Я цитирую Талмуд, трактат Шаббат, 89-й лист. Что написано в Торе? И это первая заповедь, которую мы слышали с горы Синай. «Анухи Ашем Элокейха, Ашер Гуцитиха Мерец Мицраим Мибейтова Дым». Я, Бог, всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вы в Египет спускались, ангелы. Вы были рабами, что вас нужно было спасать. Нет? Нет. Хорошо. Второе речение, которое слышал весь еврейский народ у горы Синай. «Ло ие леха элогим ахерим альпанай». Чтобы не было у тебя никаких божеств перед моим лицом. У вас есть кто-то другой, которому вы поклоняетесь? Дальше. У вас есть отец и мать, которых вы должны почитать? И так перечисляет все заповеди Моше ангелам. А в конце он говорит то, что они не могут отвечать. «Клюм ецерара ешбахем». Если в ваших сердцах дурное начало. И так написано в трактате Кидушин, 30-й лист. Говорит Творец, я сотворил дурное начало в сердце человека. Я сотворил единственное противоядие. Там сказано то, что придает вкус. Лекарство, скажем. Тору. Это единственное лекарство против того дурного начала, которое помещено в сердце человека. Сказано, что все ангелы, когда они это услышали, то есть они хотели, чтобы Тора, божественная мудрость, которая, помните, мы говорили, что ман – это спор между раби Ишмаилем и раби Акивой. Что это такое? Раби Акива говорит, это хлеб, который едят ангелы. А раби Ишмаил говорит, это хлеб, который полностью впитывается во все органы тела человека. Так значит, ангелы, у них есть свое прочтение Торы. А в духовном мире сказано, в будущее, когда праведники придут в будущий мир, там нет ни еды, ни питья, но они сидят, и короны на их головах, и они наслаждаются близостью к Творцу. Вот это Тора ангелов. И что же они услышали? Что Тора должна быть спущена на землю, чтобы человек мог благодаря ей защититься от своего дурного начала, которое сотворил Творец. И больше того, там дальше в Талмуде сказано, и если бы Творец не помогал человеку, он бы не мог выдержать в этой борьбе. Только родоначальник еврейского народа, наш праотец Яков, который получает имя Исраэль, он побеждает ангела, защитника Исава. А в Талмуде, трактат Баба Батра, 16 лист, сказано: «Гу ецарара, у сатан, у малаха мавет». Он дурное начало в сердце человека. Он обвинитель, и он ангел смерти. Он его победил и получил свое имя Исраэль, которое означает, что тот, кто идет прямо с Творцом, тот, через кого проявится власть Творца в мире, тот, говорит святая книга «Зор», кто является песней прославления Творца. Так вот, ангелы дали ему подарки, написано. Поднялся на гору и получил трофеи. И даже ангел смерти, тот самый Сатан, он дает ему тайну Питумакторит, тайну 11 благовонных веществ, которые приносились в храме, которые защищают от ангела смерти. И вы помните, когда начинается эпидемия в еврейском народе, когда евреи говорят дурное про Моше и про Аарона, Моше велит, мол, Аарону взять медную лопаточку, поместить на нее 11 этих веществ на угли, и он бежит, и тогда все, кто ощущают этот запах, они остаются живыми. Встает он между живыми и мертвыми. И вот то, что мы должны понять. Это единственное средство против дурного начала. А народы мира говорят, нам это не подходит. Ведь у нас эти наши качества, они вложены Творцом, значит, во мне все, что вложено, все прекрасно. А мы получаем Тору, чтобы благодаря ей бороться с дурным началом. И вот, что же происходило, как происходило само вот это Синайское откровение. И вывел Моше народ навстречу Всесильному из стана. Толковал Раби Хакинай в третьем месяце в Сиване, длиннее вдвое ночи. И евреи проспали 2 часа после рассвета. Ведь в это время утренний сон особенно сладок, так как ночь коротка. И Моше прошел по стану, чтобы пробудить это их от сна. Он сказал: «Просыпайтесь, уже жених хочет вести свою невесту под хупу, он ждет, чтобы вручить Тору». И сказано, что Творец исцелил всех, ведь мы были покалечены на этих рабских работах в Египте. И сказано, и встали мы под горой. Встали мы под горой, а Михильта и Талмуд, трактат Шаббат, 88 лист, говорят, что гора сорвалась со своего места, и она повисла над нами, как перевернутый чан. Так толковал Раби Авдими, сын Хама. И раздался голос: если вы примете Тору, хорошо, если нет, там будут ваши могилы. И мы приняли Тору до тех пор, пока Творец не занес над нами ее, как перевернутый чан. И встали под горой. А что же это значит, как перевернутый чан? И объясняет это Рав Элияу Деслер, что в тот час у горы Синай мы с такой ясностью осознали подлинное устройство мира, что мы не могли не принять Тору. Это как, если сейчас я скажу, сейчас глубокая ночь. Все скажут, покрутят пальцем и говорят, Цвипатласу нужно лекарство. Так вот это стало абсолютно ясно. Так показал нам Творец свою шхину. И мы ее видели в состоянии бодрствования, с такой чудесной ясностью, что мы были лишены нашей свободы. И именно постижение шхины привело к тому, что наши души с первым речением Творца отлетали. И мы становились подобно ангелам. И ангелы не могут делать что-то по своему желанию. Они малах, они как посланник Творца, они как речение Творца. И тогда мы точно осознали, что наша судьба и судьба существования всей Вселенной зависит только от того, примем мы Тору или нет. И об этом говорит в Талмуде Рейш Лакиш. Почему в начале сотворения мира сказано, и был вечер, и было утро, день один, второй, третий, четвертый, пятый, и вдруг сказано, какой-то определенный шестой день, 6 Сивана 2448 года, которым Творец поставил условие, примут евреи Тору, будет продолжение мира, не примут, весь мир вернется в первозданный хаос. Итак, то, что происходило в первый день месяца Сивана, сказано, и отправились мы из Рефидим, и пришли в пустыню Сиван, Синай, и расположились станом напротив горы, и расположился там Израиль, напротив горы. До этого пришли, расположились, и здесь вдруг сказано, и расположился народ Израиля, свой лагерь напротив горы. И это Раши открывает. То, что написано в Михильте, то, что мы в этот момент стали как один человек с одним сердцем. В других стоянках были разобщены, восставали против Моше. А здесь мы приобрели это единство. И это непреложное условие. Чтобы принять Тору, мы должны преодолеть то, из-за чего был разрушен второй храм.
1: То есть мы должны стать опять
0: как один народ,
1: как один человек
0: с одним сердцем. И это первое речение. Я, Бог, всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Рамбам в своей книге о заповедях пишет, что, казалось бы, нету прямого повеления в этой заповеди. А это повеление верить, то, что у мира есть верховный владыка. Он является первопричиной, которая приводит в действие все то, что происходит в мире. И это первое его обращение «Анохи», говорит Талмуд Шаббат. «Анохи» – это аббревиатура. «Ана навши катавтив ехавтив» – «Я», говорит Творец, как будто записал свою душу и дал тебе. Авая, четырехбуквенное имя Творца. Рамбан говорит, что это речение, это повеление знать и верить, что есть Бог, и только Он всесильный, который вывел нас из земли египетской. Это реально то, что обращение как будто к одному человеку. А почему мы знаем, что это он? Потому что он нас вывел. И, несомненно, и здесь заключена тайна. Это имя Авая, четырехбуквенное, непроизносимое, непроизносимое имя Творца. А дальше сказано, и говорил Элоким, Коля дворима Эле Леймур, и говорил Всесильный. Открывается имя Авая, а мы воспринимаем его через имя Всесильный. Потому что имя Авая, Авая, четырехбуквенное, святое имя Творца, отражает его милосердие. А мы воспринимаем его на уровне проявления суда. Но Всесильный Элоким и ты должен это слышать, чтобы понять, что это твое назначение. Второе речение. Чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом. Что это значит? Есть ли какое-то место, в котором нету лица Творца? И это то, что мы должны знать, что наши мудрецы открывают, что первое речение – это источник всех повелительных заповедей, а второе речение – это источник всех запретительных заповедей. И всего это 10 заповедей, это 620. А 620, почему? У нас же 613 заповедей. А плюс добавляется 7 заповедей, которые установлены мудрецами. И это включает и Пурим, и Хануку, и зажигание субботних свечей. Это все от мудрецов. И омывание рук. Вместе они составляют слово Кетер, корона. А когда отлетали наши души с первыми двумя речениями, мы постигали это уже не на уровне корон, которые мы получили за день до этого, а наши великие комментаторы Талмуда, Маршо и другие объясняют, что эти две короны – это не как у меня, есть кипа, а на нее я надеваю шляпу, чтобы молиться. Нет, это правое и левое полушарие. Это то, что означает хохма и бина. И мы получили пророчество до дарования Торы, эти две короны. А у горы Синай отлетали наши души и возвращались к источнику. Мой учитель, раввин Равицкак Зильбер, говорит, теряли сознание. А Талмуд говорит это более ясно. Отлетали наши души и возвращались куда? В то место, откуда они были спущены, под престол славы Творца. И для чего же было это сделано? И дальше говорит Моше, «Леман насот этхем ба элуким», чтобы, как наша глава насо, возвысить. Нес – это чудо, но это еще флаг, который поднимается. Насот – поднять вас. И чтобы трепет на ваших лицах был, чтобы вы не грешили. И это первое, это все повелительные заповеди. А второе, все запретительные заповеди, чтобы мы, как сказано, эти слова высечены на скрижалях ваших сердец. И это то, что в синагогах, когда над Арона Кодышем показывают скрижали завета, они как-то странно выглядят, как дети рисуют сердечко. Они же были квадратными, точно размеры одной и второй скрижали, а рисует вот это наверху два полукружия. Это то, что мы получили с горы Синай. И точно так же, как эти слова 10 заповедей были высечены насквозь, на скрижалях, так это произошло и с нашими сердцами. Выбиты насквозь на ваших сердцах. И как бы далеко не уходил еврей, вот это то, что получено было с горы Синай. А я уже говорил, что великий каббалист Раби Моше Хаим Люцато говорит, что в этот момент у горы Синай родился пятый уровень творения. Неживая природа, растительный мир, животный мир, человек говорящий. И вот это понятие «иуди», «еврей», у которого в сердце вот эта самая искра, которую хасидские ребе называют «пинтелеид», вот этот тот самый... И когда человек оказывается на грани между жизнью и смертью, мой учитель Гаон Рав Моше Шапиро говорил, что он вырос в Тель-Авиве, и он тонул в море. И когда он из последних сил поднялся над водой и вдохнул воздух, он понял, вот это и есть жизнь, связь с ним. И всю свою жизнь он только посвятил изучению Торы и передаче Тору новым поколениям. И это то, что с горы Синай было получено. И клятва, которую поклялись евреи у горы Синай, что мы не отойдем от этого союза. И это была клятва за все поколения. И поэтому кто-то отрицает, что Тора была дана с горы Синай от Творца, что что-то там эти самые мудрецы добавили от себя, изменили всю Тору. Так мне пишут недалекие люди, которые из других народов. На самом деле... И все то, что спросит будущий ученик у своего раввина, это тоже мы получили с горы Синай. Но мы получили общее правило. А это сказано так, что ты должен воспринимать Тору, как будто сегодня ты ее получил. Ведь на самом деле... Это сравнивается с вердиктом царя, который вывешен на всех углах. И мы читаем это. И это тот самый союз, который, даже если еврей уходит, оплодотворяет все это... чужие идеологии. Как один еврей, у которого родители крестились, ему было 6 лет, Карл Маркс, и он придумал свою теорию о том, что капитализм загнивает, а вот это рабочие побеждают. Придумал рай на земле. До него уже об этом говорили, и такой был союз заключен между строителями Вавилонской башни. Построим башню до неба и сделаем себе имя. И то, что Тора сравнивается с водой, говорит пророк, «Ой, все жаждущие, идите к воде». А вода, у нее свойство, она спускается сверху вниз, как водопады. И если человек... чувствует, что это он, источник, он сам главный источник воды, тогда это называется фонтаном. И Козьма Прутков уже давно сказал, если у тебя есть фонтан, заткни его. Это почему мы получили Тору именно в пустыне? Потому что пустыня... это для нее каждая капля воды, это самая большая драгоценность. В пустыне редкие колодцы, каракурды, змеи и так далее. И именно в пустыне мы получили Тору. Потому что если человек не делает себя как пустыня, он не может правильно получить Тору. И вы знаете, мне рассказали, в Ватикане тоже они изучают Вавилонский Талмуд. Никакого отношения к нашей устной Торе, которая была получена также с горы Синай, они не имеют отношения. Человек может придумать разные учения, так же, как учение Маркса, учение Мухаммеда, учение Иошуа из Нацарата. Это придумали люди. А мы, получившие Тору с горы Синай, это говорит Моше перед Творцом. Можно я запишу и устную Тору? Нет, говорит ему Творец. Я знаю, что в будущем придут народы мира, которые объявят себя Израилем. Только тот, кто понимает, как каждая буква, каждое недописанное слово в Торе или с лишней буквой, они несут глубокие смыслы. Тот, кто знает, как Раби Акива, который из корон Торы выводил тысячи и тысячи законов, это то, что до сегодняшнего дня является главным, то, что изучается в ешивах, Вавилонский Талмуд. Что это, придумали люди? Нет. Это то, как письменная Тора, которая дана была нам с горы Синай, мы пытаемся понять, как она открывается нам через изучение устной Торы. А мне жена рассказала, одна рабанит Толедано, она должна была давать уроки девушкам, которые из верующих семей оставили. И она позвонила известному лектору Рав Левинштейну. И она спросила его, как я могу им говорить, ведь и молодые люди оставляют ешиву, и девушки оставляют. А он сказал, вы знаете, сделаем эксперимент. У вас дома есть святые книги? Да, вашего мужа. Вы откройте любой трактат Талмуда. Откройте его. Начните читать. Ну, читать. Она читает. Ну, вы понимаете? Она говорит, нет, здесь на арамейском языке. Ну, что-то вы поняли? Да. Так поймите, насколько это большее чудо, то, что молодые люди не оставляют ешиву, а продолжают учиться 3 седера с 9 до 10 до 11 вечера с небольшими перерывами. Они изучают эти слова.
1: Рав Патлс, к сожалению, у нас заканчивается время.
0: Поэтому он говорит, это молитва матерей, которые, когда зажигают свечи субботние, плачут и просят, чтобы их дети продолжали то, что мы получили с горы Синай. С праздником, дорогие!
1: С праздником! С праздником, Рав Патлс, и шаббат шалом!
0: Шаббат шалом! 2 дня праздник и суббота, и чтобы у нас все время были хорошие новости, чтобы это были праздники, и чтобы мы тоже получили нашу часть в Торе. Всего хорошего. Спасибо
1: большое,
0: Яна.
1: До свидания.

0: В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Подозрение на попытку автомобильного теракта недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии. Пострадавших нет. Пресс-служба армии сообщила, что водитель транспортного средства был задержан нашими солдатами в деревне Хуара. В Белом доме опровергают сообщение, согласно которому было принято решение относительно судьбы обогащенного урана в Иране. Источники в Белом доме заявили телеканалу Fox, что публикация информационного агентства Reuters ошибочна, и на данном этапе контактов окончательных решений по этому вопросу принято не было. Источники отметили, что если требование верховного лидера Ирана Маджтабы Хаминаи оставить уран, обогащенный до 60% на территории Исламской Республики, действительно будет выдвинуто официально, то этот шаг может существенно осложнить переговоры и вызвать резкое противодействие со стороны Израиля. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Завершена депортация задержанных в открытом море участников флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Между тем, в мире продолжается скандал вокруг унизительной видеозаписи с задержанными участниками пропалестинской флотилии, которую вчера опубликовал министр Бен-Гвир. Италия требует введения общеевропейских санкций против министра. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к главе европейской дипломатии Кай Каллас с требованием вынести этот вопрос на срочное обсуждение. Таяни охарактеризовал действия Израиля против флотилии в секторе Газа как неприемлемые и заявил, что речь идет о нарушении базовых прав человека. Два задержанных активиста, находившихся на борту флотилии, направлявшейся в сектор Газа, заявили, что Израиль является местом террора, побоев и унижений. Член парламента Дарио Каратенутто и журналист Алессандро Мантовани вернулись на родину после освобождения из-под ареста в Израиле. По возвращении они рассказали, что их удерживали в контейнерах, давали крайне мало еды и воды, избивали, связывали и изолировали друг от друга. Генеральный директор Совета мира Николай Младенов присоединяется к числу осуждающих провокационную видеозапись министра Бен-Гвира и заявляет, что речь идет о неприемлемом и позорном поступке. По словам Младенова, эти отвратительные действия отвлекают внимание от неотложной работы по реализации всеобъемлющего плана президента Трампа по сектору Газа, по продвижению восстановления палестинцев и обеспечению безопасности Израиля. Младенов написал, что всем следует прекратить кривляться и сосредоточиться на результатах. Эти слова передает корреспондент КАН Итай Блюменталь. В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем минувшей ночью, погиб капитан баскетбольного клуба «Апоэль Галиль Эльон», бывший игрок сборной «Раз Адам». Корреспондент КАН Лиан Вильдау сообщает, что 26-летний баскетболист был похоронен на кладбище Шикун-Ватиким в Нетании. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Мурешет будет работать «Тихая волна». Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время наступления праздника Шавуот и начала субботы. В Иерусалиме праздник наступит в 18 часов 57 минут, в Тель-Авиве в 19.13, в Хайфе в 19.06 минут, в Бершеве следует зажечь свечи в 19 часов и 16 минут. И в завершение сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 17 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометр показывает 20. В Аждоде и в Бершеве 22. В Эйлате воздух прогрелся до 26 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 21 мая. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Хаг Шавуот Самеах. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. КАН РЭКО поздравляет вас с праздником Шавуот.

0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Ну, Люба, я вернулся, как говорил герой Смоктуновского в фильме «Берегись автомобиля». Я имею в виду, что вот спустя энное количество очень нелегкого времени мы вновь находимся в замечательной Иерусалимской музыкальной студии, где начался живой концерт группы «The Walking Icon», чья первая на сегодня композиция только что прозвучала. Итак, в студии нашей звукооператоры Давид Меран, Авьятар Шимони, Илай Бен Шабат. Дальше у нас Елена Черкасова, продюсер, видеооператор, монтажер. И, в общем, все после звукооператора, все остальное, как говорит сама Елена. Игорь Хариф. Ну и участники группы, естественно, Ася Макарская, вокал, Алексей Ракитин, соло-гитара, и Дмитрий Осипов, синтезаторы, бас-гитара. Всем привет!
1: Привет, Игорь.
2: Добрый день.
0: Начнем вот чего. Дим, я знаю, что до 2018 года, когда возникла первая версия проекта The Walking Icon, вы, ну, в 90-е где-то, да, являлись одной из ключевых фигур московской альтернативной и индастриал сцены. То есть ваши команды выступали вместе с The Young Gods, The Prodigy и другими легендами. В общем, было много чего интересного. Как возник The Walking Icon, что заставило, из чего взросло? Когда бы мы знали, из какого ссора, говорила Анна Андреевна Ахматова.
2: Ох, я даже не знаю, как после Анны Андреевны мне продолжать.
0: Продолжайте.
2: Мне захотелось в какой-то момент, реализовать то, что у меня звучало в голове, ну, всю жизнь практически. Как это реализовать? Я немножко подумал и сделал.
0: Но вы же и раньше делали то, что звучало у вас в голове, реализовывали.
2: Ну, не совсем. Здесь я делал это сам, без помощи других. То есть это была такая именно реализация моей головы, скажем так.
0: Так.
2: Без помощи посторонней.
0: Вы делали то, что хотели. Вот, наконец,
2: да.
0: То, что хотели.
2: Да, то, что хотел, и сам.
0: И сам. Это была, так сказать, первая версия, скажем так, The Walking Icon.
2: Совершенно верно. У меня все это в наработках какое-то время лежало, и потом мне мои знакомые посоветовали прекрасную певицу из Калининграда, и мы с ней сделали уже то, что...
0: Дистанционно?
2: Дистанционно, да. Мы с ней сделали то, что получилось потом The Walking Icon.
0: Так, значит, причем у вас в активе три альбома было, если я правильно помню. Но вот в 2025 году проект сменил состав, я понимаю, по техническим причинам, так сказать, то есть дистанции стали другими.
2: Отчасти, да, отчасти по техническим, отчасти по личным.
0: Понятно. Значит, и теперь группа превратилась в трио. И как это произошло? И тут же вопрос к Асе и Алексею. А вас что соблазнило принять участие в Димином проекте? Потому что у Аси, как все знают, известнейшая группа The Velvet, а у Алексея, я знаю, Банни в проект и много-много других реализованных, нереализованных задумок. В общем, у вас полно до краев, и у Аси, и у Алексея. Как вы сошлись все вместе, на чем... Дим, ты предлагал, люди, узнав об этом проекте, сами спрашивали, как вообще все это закрутилось и сделалось?
1: Ну, давай ты предысторию, а потом я со своей стороны.
2: По порядку, да. Ну, Алексея я даже особенно не искал, потому что мы с ним вместе играем в еще одной группе.
0: Так, окей.
2: Я тоже, да, я тоже не лыком шит, у меня тоже есть еще.
0: Так.
2: А Асю, по
1: ты
2: сути...
1: Ты дал объявление.
2: По сути, да.
1: Для Music.
2: Как в старые времена, да, по объявлению.
1: Я листаю, значит, причем, не знаю, я туда вообще никогда не захожу, Игорь. То есть я зашла совершенно случайно в Оле Music группу. Смотрю объявление, причем оно так было сформулировано трогательно, что меня это сразу подкупило, что... Я, конечно, было так, я цитирую. Я, конечно, понимаю, что шансов мало, ну, может быть, я попробую. Может быть, здесь найдется вокалистка, которая будет готова петь в стиле синт-поп. И кто-то прикрепил... Дима прикрепил ссылочку на музыку. И кто-то в комментариях написал: «Я знаю Диму из Москвы».

0: потрясающий музыкант. Меня так
1: все это был он, кстати.
0: А, это ты написал?
2: Как выясняется, да.
0: Ах, вот оно все подстроено было, оказывается. Вот, в общем, я зашла послушать музыку, и она меня сразу цепанула. Единственное, что я так немножечко подумала, я ведь, ну, как бы из мира рока прихожу. Это вообще совершенно что-то другое. Очень мне нравится, интересно, но я такого никогда не пела. Никогда в таких проектах не участвовала, поэтому я написала Диме честно, что, ну, вот смотри, вот я готова и хочу, мне очень понравилась музыка, но никогда не пела в таком жанре. Если хочешь, попробуем. Вот, а дальше уже мы встретились и попробовали.
3: Дальше уже история.
2: Так, а Алексей был в группе, ну, вы по группе знакомы, и как это происходило с Алексеем? Не хочешь поучаствовать в моем другом проекте?
4: Именно. Предыстория.
2: Предыстория, да.
4: В 90-х годах.
2: Да.
4: В России был фестиваль «Учитесь плавать», и там участвовала Димина группа. Они выпускались на сборниках, альбомы выпускали. Называлась «Крокодайл ТХ». Я был, у меня тоже был свой музыкальный проект, и мы на них ориентировались. Мы слушали эти кассеты. Я, как можно сказать, на фанатизме был. Вот. И поэтому ему всегда у кумира в группе поиграть, это ж кайф.
2: Ты был на фанатизме. Хорошо, я запомню это выражение, кстати, очень классное. Значит, я так понимаю, Дима пишет музыку, Ася, ты пишешь тексты, и аранжировку вы делаете...
0: Пока... Нет, пока надо сказать, что тексты были написаны предыдущей Сашей, вокалисткой,
2: да.
0: Все.
2: Окей.
0: Вот, то есть сейчас мы начнем работу...
2: Работа, и это уже твоя это работа.
0: Будут уже, да. Видимо, мои тексты.
2: И вы аранжируете все вместе.
4: Дима в основном делает полностью аранжировку, я гитару делаю. Вот мы... Добиваем это все гитарой.
2: А сколько вам нужно репетировать? Как вы успеваете вообще? Ведь я понимаю, что для всех это один из проектов.
4: Да.
0: Ну, вот я тебе скажу, Игорь, что вот как, пока шла война, например, Дима приезжал ко мне в мой домашний бункер, в мой мамант, и мы репетировали там. Вот сейчас мы вышли из домашнего бункера и переместились в Натанийский бункер.
2: Вы по бункерам, да.
0: Ну, дело в том, что там есть студия прямо в бункере, и мы вот в этой студии репетируем сейчас. Ребята приезжают из Хайфа.
2: Так, у нас следующая композиция. Если вы хотите что-то сказать и добавить по поводу первой прозвучавшей композиции, может быть, той, которая прозвучит сейчас, пожалуйста. А, собственно, что добавлять?
0: Тут надо слушать.
2: Тут надо слушать, поэтому следующая композиция. Группа The Walking Icon.

0: Группа The Walking Icon, Ася Макарская, Алексей Ракитин, Дмитрий Осипов. Как определяется, то есть я даже скорее скажу, как не определяется стиль группы, потому что не только мне никто не мог внятно объяснить, но я так понимаю по письменным документам, что и критики затруднялись, и мне это хорошо, я ничего не понимаю, мне просто нравится, и все. А в общем, что это?
1: А, то же самое, честно говоря, я в терминологии не очень силен, потому что для синти-поп, наверное, это темновато, а для даквейв это, наверное, светловато, поэтому, ну, как есть.
0: Понятно. Ну, я не знаю, что-то кто-то добавит, может быть, и у вас есть какие-то гипотезы, версии, например, по поводу того, кто вы, что вы поете.
2: Не очень темный синти-поп.
0: Не темный синти-поп. Хорошо. Вот мне интересно, так сказать, как происходит переключение. До этого я спросил, как вы совмещаете. Ну, понятно, как мы совмещаем, все так в одном ритме работаем. Но как музыкально совмещается вот рок, Ась, значит, The Velvet с вот этим, значит, Банев, например, с вот этим проектом, и у Димы панк, подчеркиваю, панк, и вот эта электронная, очень красивая, классная музыка.
3: Я считаю, прекрасно совмещается и, больше того, обогащает, потому что, ну, так же, как и насмотренность, начитанность и наслушанность привносят. Я вообще фанат просто хорошей музыки. Мне совершенно не важно, в каком она жанре, но если она качественная и хорошая, то я считаю, что я могу только обогатиться, чтобы принести что-то интересное потом в мир рока или из мира рока принести что-то интересное сюда. Ну, вот такая моя позиция. Мне кажется, что это нас только богаче делает.
0: Тогда вот какой... Ну, хорошо, вот приходит в голову какая-то мелодия. Что-то приходит в голову. Дальше что? Она сама дрейфует к электронной музыке или к панк-музыке? Она как-то... Или вы ее поймали, не знаете, куда ее, но что-то с ней производите. Вот мне просто интересно, если вы играете все очень разную музыку, то как вы возникшую мелодию классифицируете? Как вы ее хватаете и куда?
1: Но это достаточно просто, это сразу очевидно. Вообще я рекомендую всем иметь, тем, кто хочет иметь группу, я всем рекомендую иметь две. Одну такую, а вторую совсем другую.
3: Так безопаснее.
2: Да, так удобнее.
0: Ну, на самом деле, есть такие вещи. Иногда сочиняешь текст и знаешь, что он будет просто стихотворением, а иногда знаешь, что он вроде как песня. И тоже непонятно как, но он сам про себя что-то говорит.
3: Ну, кстати, мне есть что добавить на эту тему. Есть одна песня, которую я написала Вельвет, но я отправила ее Диме. И Дима начал там что-то как-то над ней пошаманил, отправил мне что-то, такую версию какую-то совершенно, которую я бы себе даже не представила. Вот, поэтому я, у нас даже какая-то такая идея появилась, я не знаю, воплотится она или нет, но я очень надеюсь, что можно записать эту песню в двух вариантах. И просто будет песня и ремикс на нее, то есть вот это очень интересно.
0: Очень прикольно.
3: Вот, ну то есть может быть и такое тоже.
0: Во всяком случае, мне очень кайфово. Как рядовому слушателю. Я вообще понимаю, что ведущий всем мешает. Когда ставит звук, он как-то бродит, потому что он не нужен. Потом во время программы все хотят слушать песни, а не его болтовню. Я понимаю, но вот я честно скажу, Ась, я тебя такой не видел в The Velvet.
3: И интересно,
0: ты,
3: да?
0: Ты очень, очень другая и очень такая же кайфовая. Вот в кайфовости не потерял, но ты стал другой. Это спасибо Дмитрию и Алексею. Ну все, я думаю, что у нас нет причин не продолжить. Следующая композиция.

0: Ася Макарская, Дмитрий Осипов, Алексей Ракитин. Знаете, я вам одновременно завидую и благодарен. Завидую, потому что начинается композиция, вы куда-то ушли, и вы не здесь. Вот 5 минут вас просто нет. И это прекрасно, когда я вижу это, что вы не с нами, а как-то в своей какой-то более прекрасной действительности. Благодарен за то, что многие из тех, кто слушает, тоже получают эту возможность. Может быть, мы стартуем не так хорошо, и первая ступень у нас отваливается позже или раньше, не знаю. Но мы тоже стараемся и тоже получаем этот кайф. Когда мы общались с Димой до эфира, он рассказал, что вот году в 17-м или 18-м у него вставал вопрос самоопределения. То есть я понимаю, Дим, вы были замечательным дизайнером и арт-директором «Глянца» журналов. Да, да. Причем классные журналы, российские версии «Rolling Stone», «Эль», «Психологи». Это просто классный журнал. И вот возник вопрос, если я понял вас правильно, кто я, музыкант или арт-директор? И мне кажется, что в какой-то момент, по идее, у каждого должен такой вопрос возникать. Ну, то есть, я знаю, Ась, ты психолог, и ты любишь эту работу. Это не для заработка, а вот как бы ты ее тоже любишь. Я знаю, что Алексей пишет очень разную музыку для... Вот. Алексей вообще, мне кажется, совершенно удивительный человек. Я понимаю, он написал хренову тучу хитов, и мне кажется, что ему как-то немножко неловко, что вот он любит гранж и такую более серьезную музыку, а приходится писать страшно популярные песни. Алексей, не стыдитесь.
1: Это профессия.
0: Это профессия. Так вот, как-то вы решали по-своему, вот Дима решил, как вы решали и решаете, может быть, этот вопрос, кто я?
2: Игорь, ты мне каждый раз задаешь этот вопрос, я вижу в твоих глазах прям, когда же она расколется и скажет. Но нет.
0: Нет.
2: Я пока упорно стою на своем, что я выбор не делаю, не в пользу чего, потому что я хочу продолжать быть действующим психологом и музыкантом. И мне кажется, это неплохо совмещается, кстати.
1: Мне кажется, разные навыки профессиональные и разная занятость, деятельность... Это хорошо, да, когда совмещается. В целом. Но, мне кажется, вполне нормально, когда у человека призвание и там, и там.
0: Ну, черт возьми, иногда...
2: Ну, может, когда-нибудь я приду к тебе и скажу, все, Игорь, я сломалась.
1: Я психолог.
2: Или я музыкант, не знаю.
3: Не, окей, можно совмещать, конечно, но просто внутри себя, наверное, ты должен быть уже кем-то одним. А совмещать можно прекрасно.
2: Ну вот нет, вот и в моем случае я не могу тебе сказать, что я не могу, ну я просто, ты понимаешь, Игорь, вот дело в том, что и, мне кажется, и профессия музыканта, и профессия психолога, она просто неотъемлемо связана с тем, кто ты есть как личность. И твоя личность как бы тебя делает тем, кто ты есть. И вот если бы это была там какая-то профессия, которая, ну, я не знаю, мне тяжело сейчас подумать о том, что это за профессия такая, в которой твоя личность не так критична, то тогда, наверное, да, надо выбрать самоидентификацию. А в данном случае это просто вот кто я есть.
0: Ну что ж, я получил разные, но одинаково определенные ответы. Хорошо. А почему, кстати сказать, а почему The Walking Icon? Да еще вместе пишется с маленькой буквы. Кто это может объяснить?
1: Это только Дима может объяснить.
0: Так.
3: Могу ли я уже на этом этапе это объяснить?
0: Ну, если хочешь в конце?
3: Нет, на этом этапе развития. Но вообще эта строчка из одной из песен наших старых, нам в какой-то момент показалось, что ну, а кто мы? Они и есть в целом.
0: Ну, хорошо, принимается с удовольствием.
3: Мы ходим, мы иконы, в общем, да.
1: Стильно.
0: Ну что, нормально, да. Понял. И еще один вопрос, Ась. Вот ты, я понимаю, сейчас возьмешься за написание текстов. Ты представляешь себе, какие они будут? Ты, уже войдя в эту воду, ты понимаешь, куда тебе двигаться?
2: Я уже немножечко начала щупать материал, который мне Дима отправил. И я могу точно сказать, что они все-таки будут другие немножко, потому что замечательная певица и автор слов, которые писала до меня, что, кстати, ну, написано просто потрясающе, потому что я могу в это погрузиться, могу с этим как-то срезонировать. Мне очень нравится
0: этот мир. Да я же вижу.
2: Но он у меня будет другой. Окей. Просто потому, что я другой человек.
0: Это значит, что мне придется приглашать вас еще раз, и
2: конечно,
0: тогда вы уже будете петь на твои тексты. Поем дальше. Спасибо.

0: группа The Walking Icons. Итак, продолжая как бы предыдущий разговор, понятно, что подавляющее большинство музыкантов музыкой живут, но вынуждены зарабатывать деньги каким-то другим способом. Такова нынешняя реальность. Но когда я разговаривал с Димой, я так понял, что он подходит к этому очень оптимистично, и это, наверное, правильно. Потому что если бы в дело вмешалось что-то еще, то было бы больше рамок и меньше свободы.
1: Я подхожу к этому предельно рационально, да.
0: Но, а был опыт, скажем, работы вместе с продюсерами, которые морочили голову и мешали? Или вы представляете этого продюсера заранее, как бы, который будет говорить вот так, и так, и так?
1: Нет, такого опыта не было. Честно говоря, у Алексея был такой опыт.
0: У Алексея был, так, заинтересованно посмотрел я на Алексея, да. И...
2: Это очень разное. Ну, на самом деле, для такой музыки, как у нас вот сейчас, и вообще в целом в современном мире продюсеры не нужны. Ну, только в очень высоких каких-то уровнях там шоу-индустрии. Вот только там для инди-проектов это все не нужные люди.
0: Но, понимаю, в общем, как бы, но инди-проектам ведь тоже нужно продвигаться, и кто-то должен продвигать, они сами по себе не...
2: Современная тенденция такова, что мы должны уметь все сами. И делать все сами. Музыканты сами должны монтировать видео, продвигать в соцсетях, заниматься менеджментом, маркетингом, SMM и так далее. Если это, мы это делать не будем, то за нас это делать никто не будет. И нет в этом смысла даже.
0: Хорошо, тогда я спрошу вредно, как бы, а как вы видите через 5 лет будущее своей группы? Вот когда вы будете... Вы занимаетесь собой сами, вы работаете... С какой-то стороны это очень правильно, но я не знаю, наш мир ведет к прагматизму иногда, а иногда вы уверены в том, что вы справитесь и продвинетесь на тот уровень, которого вы заслуживаете?
2: Мне кажется, никто никогда не уверен в таких вещах. Мы уверены в своей музыке, а дальше, я думаю, как бы мы усилия приложим. Самое главное — приложить усилия. Как, что получится?
0: Не подкопаешься.
3: Знаешь,
0: да.
3: Игорь, есть такое выражение: делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Вот я в это очень верю по жизни, и я делаю все, что я могу, с тем, что я имею, там, где я есть. И мне кажется, что это куда-то приведет. Потому что я оптимистичный человек, я думаю, что если ты делаешь то, что ты можешь, что-то обязательно из этого получится.
0: Да тут вообще собрались оптимисты. Группа The Walking Icons — самая оптимистичная группа.
2: Очень прагматичные оптимисты.
0: Про прагматизм вы зря, но ну, да, оптимисты. Ну, оптимисты, давайте еще одну композицию.
4: С удовольствием.

0: Группа The Walking Icon, Ася Макарская, Дмитрий Осипов, Алексей Ракитин. Я с хорошими новостями. У нас, да, у нас будет еще одна композиция. Только, пожалуйста, ответьте мне еще на несколько вопросов. Я постарался ужаться, кажется, у нас получается. Скажите, ну, я понимаю, что английский — это, конечно, очень правильный ход, потому что, ну, я не знаю, ну, на английском языке это больше охват аудитории, и будем надеяться, что в конце концов, поедете вы за границу, выступите в англоязычном мире, и они тоже послушают песни The Walking Icon. У меня тупой, но как бы естественный вопрос. Какие планы? Что в ближайшем, а может быть, не в ближайшем будущем? Расскажите, на что вы нацеливаетесь, чего вам хочется. Не стесняйтесь.
1: Ну, чего уж тут стесняться. Я хочу следующий альбом в этом году.
0: В этом году?
1: Да. Я хочу.
0: EP или...
1: Нет, у нас есть музыка на альбом, прямо на LP следующий.
0: Так.
1: У нас 8-9 где-то песен есть, их просто надо доделать. Сасе.
2: Это Дима на меня смотрит, это тут, такое... на меня.
0: Я
2: скажу от себя, что я как большой поклонник живой музыки, и понимаю, насколько мне это много дает энергии и заряжает, скажу, что мое пожелание — это чтобы это совмещалось с живыми концертами, потому что меня это подпитывает и дает мне,
1: честно говоря,
2: силы,
1: да,
2: желание это творить
1: то,
2: дальше.
1: Это то, чего мне очень не хватало в предыдущей инкарнации. И я вот сейчас очень доволен. Вот у нас сейчас какие-то концерты будут.
0: И а вообще вы, ну, я знаю, что группы есть разные. И в классической музыке есть те, кто в основном записывал альбомы, а кто-то выступал, да? Вы больше любите выступать все-таки?
1: А мы особенно не пробовали, честно говоря, пока.
2: А я вот наоборот. Я прихожу из того мира, где мы в основном выступали. И поэтому это тоже очень интересный микс. Мы как бы вот тут по обменным опытом.
0: Ну, Дима сказал, как в том классическом анекдоте, играть или на скрипке, не знаю, не пробовал, как бы, да? Алексей, а вам в вашей душе что больше любо и дорого?
3: Концерт — это праздник. А все остальное время — это повседневный кайф от творчества. Ну, вот так. То есть, ну, концерт — это праздник.
0: Концерт — это праздник. А репетиции — праздник?
3: Репетиции — это классный процесс в целом, очень интересный. Есть же в творчестве, есть, ну, в музыкальном, разные стороны. Сторона, когда ты сочиняешь. Сторона, когда ты делаешь аранжировку или придумываешь концепцию трека. Да, потом это все репетируется. Третья сторона и четвертый концерт. Ну, или выпуск альбома еще, пятая, там, песен выпуск. Очень много сторон.
0: То, что все собрались здесь, господа сочинители, как бы, да, и у всех есть свои какие-то подходы к сочинению. Вот Дима предлагает, допустим, новую композицию, а у вас какие-то свои видения авторские. Это не мешает, это не приводит к каким-то мелким трениям?
2: Ну, говорит, ты вопросы задаешь, конечно, мы только встретились.
1: Я с этим разберусь.
0: Вот. Может быть, я ждал, что...
3: Что
0: Дима так скажет. Я от себя хочу сказать, что получил большой кайф. Сейчас еще получу. Подождите, бонусы. Еще одна композиция. Огромное спасибо. Я желаю удачи всем во всех ипостасях, извините за слово, то есть и выступательных, и композиторских, каких угодно. И, конечно, успешной и долгой жизни проекту The Walking Icon. Дмитрий Осипов, Ася Макарская, Алексей Ракитин. Огромное-огромное спасибо за этот концерт, в завершении которого мы услышим еще одну композицию. В студии были также звукооператоры Давид Моран, Аватиар Шимони, извините, Илай Бен Шабат. Ну и, конечно, продюсер-монтажер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Ну вот, теперь хочу сказать только два слова перед тем, что начнется композиция. Всем счастливо.
3: Спасибо.
2: Спасибо, Ваня.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот.

0: Доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники, всех с праздником. Вас приветствует специальный праздничный выпуск музыкальной программы List of Presents. В студии, помимо звукооператора Михаила Ольшванга и меня, замечательные гости. Автор и соведущий упомянутой программы, музыкальный блогер, блестящий знаток нишевой, да и любой другой музыки, концертный фотограф Виктор Лист, а также приглашенный Виктором блогер, эксперт, журналист, архивариус русского рока Егор Тененбаум. Всем привет.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну что же, в этой программе мы, в этот праздник, хочу сказать, и не мы, а гости, я тут такой вялый диджей. Так вот, в этой программе гости наши подарят вам бесценны не только много классной музыки, мы поделимся памятью о человеке, которого далеко не все из нас знают, а здорово было бы, чтобы узнали и запомнили. Из источника, которым практически всюду и везде выступает исключительно Егор, Алексей Петрович Полев, поэт и мастер слова, человек-легенда, реликтовый русский хиппи Леша Шихспир, в общем, известен также как Босой по названию его блога в живом журнале. Поэтому у меня два вопроса сейчас. Вопрос первый, значит, к Егору. Рассказать немножко о себе, потому что мы тебя, Егор, тоже не все и не столь здорово знаем, как хотелось бы. Вот. Потом вопрос второй, что прозвучало и что будет дальше. Ну, а уж потом у нас есть целых два часа о Лёше Шекспире, день рождения которого отмечался вчера. Вот такой план. Если нет замечаний по повестке, то приступаем.
2: Замечаний нет. Если можно, я просто уточню, что я не настоящий журналист. От официальной журналистики я сбежал после студенческой попойки в общежитии журфака Белорусского государственного университета. Да. А то, чем я занимался или занимаюсь, это то, что я пишу о музыке. Раньше в живом журнале, теперь в Фейсбуке, можно это назвать блогингом, можно это назвать обозреванием музыкальным, либо, я не знаю, как-то еще критик-хвалитик, так я когда-то себя назвал. Вот. И, значит, мы будем говорить про Алексея Полева по кличке Шекспир.
0: Егор, это про тебя все?
2: Про меня? Смотрите, сколько мы...
0: Каким образом ты стал вот архивистом, архивариусом русского рока?
2: Я не то чтобы архивирую, как это принято вот представлять себе, что это какие-то высоченные полки, я хожу между них, там смахивая пыль.
0: Ну, век дигитали уже не так.
2: Да, я это храню в основном в чертогах разума. То есть я поскольку я много пишу и много читаю про музыку и, так сказать, культуру, то я все это храню, я знаю, где это лежит, скажем так, я знаю, где взять сведения, вот. И кроме этого, если мы говорим о Леше Полеве, так вышло, что я, будучи с ним знаком, ну, в общем-то, был в хороших дружеских отношениях, но я очень многое о нем не знал, и многие люди считают его легендой Иерусалима, русской культуры, русских хиппи и так далее. Вот. То, кстати, вот это определение реликтовый русский хиппи, это я это сложил, и оно с моей легкой руки потом и как бы где-то в интернете еще цитировалось.
0: Именно вот поэтому это. Вот я из интернета я и взял, понимаешь, единственный источник ты, и как бы больше никто...
2: Ну да, да. Значит, давайте так, как мы свяжем то, что прозвучала песня, и человека, о котором мы собрались говорить. Вот. Я познакомился с Полевым, Шекспиром, через группу «Дули».
0: «Дули
2: Бэнд», да. Да, группу Антона Кучера. И практически сразу, значит, после знакомства с группой и с музыкантами, мне было сказано, что есть вот у нас такой человек, который как бы соавтор Антона Кучера по текстам. И мне сразу вот сказали несколько... так сказать, сведений, Кучер сам же сказал, что вот это старый такой вот московский, значит, хиппи, который в 70-х годов в Израиле поэт, и вот много тусил, и жил за границей, и знал очень многих людей, скажем так, своего времени, хотя он как бы был наш современник, но он был старше тех, с кем общался я, старше меня на 16 лет. Вот. И, собственно говоря, услышав группу «Дулей» и познакомившись чуть позже с Лешей, как бы это он стал для меня, в общем-то, неотделим, а вот этой историей группы. То
0: понятно. Есть это... Не-не, продолжай,
2: Это примерно как, вот, например, в американских вот 60-х, когда тусовка фолк-бардов, скажем так, вот, фолк-исполнителей там, и поэтов, где Боб Дилан и Джоан Байес, и там же рядом был, например, Аллен Гинзбург, который тоже участвовал в джемах, читал стихи, то есть поэт, они, так сказать, варились в одной общей, как бы вот, в таком вот культурном...
0: Соусе,
2: да. Вот. Поэтому мое знакомство с Лешей Шекспиром произошло через музыку группы «Дули». Собственно говоря, песня, которой мы открыли программу про любовь, это первая песня, пример их сотрудничества Кучера и Полева. Вот, то есть у них произошла такая синергия, такое слияние, что они вдвоем как-то работали именно, сочиняли тексты. Ну, скажем так.
0: А, значит, пользуясь тем, что вечер принял такой ностальгический оттенок и характер, я хочу сказать, что меня с Антоном Кучером связывала только Надя Кучер, у которой я взял интервью. Это был первое интервью на русском языке, на русскоязычном радио. После чего она принесла диск, я прослушал с восторгом Антона, после чего я созвонился с Антоном. Он сказал, что обязательно перезвонит мне вечером. И вот все эти годы больше не звонил. Так что...
1: Прошло больше 10 лет. Или 15.
0: Ну, значит, я так понял, что Антон исчез в глубинах времени, но музыка его точно живет, потому что это совершенно клевая музыка. А, да, да. Егор, ты сегодня целый вечер.
2: Да, собственно, вот в этой песне мы слышали в припеве как раз голос Нади Кучер и на стихи Басова, Шекспира, Леши Полева. И Надя, собственно, обратила мое внимание на то, что в припеве поется... как ей не «О море, море мое», а «Ля море, море». То есть Шекспир вставил туда любовь на итальянском и очень следил за тем, чтобы Надя спела это правильно. И вообще, как автор, он находился часто в зале во время концертов, и он, так сказать, следил за исполнением. Вот. И если Кучер мог в пылу драйва немножко переврать слова, то Шекспир ему мог там грозить пальчиком, кулаком и изображать всякое такое недовольство. Хотя человек был, конечно, душевный, но принципиальный.
0: Я думал, что, так сказать, вообще круг знаний о персонаже, о котором мы говорим, он совершенно так узок, но недавно я просто разговаривал с прекрасной моей знакомой, актрисой Аленой Ив, лауреатом Оффера, которая в те годы была в Иерусалиме и училась там, и делала первые шаги в короткометражках. В общем, она человек очень талантливый. И она спросила, что вы будете делать про Лёху Шекспира? И я увидел такое, она говорит, как это было здорово. То есть я

0: Польша. Вот, кстати, и должен тут я упомянуть, что мы говорим о Полеве как о Шекспире, как, пардон, как о поэте,
1: да.
0: о поэте, но дело в том, что он себя так не совсем позиционировал, и в отличие от поэтов, своих современников, собутыльников даже можно сказать, те, с кем он дружил, тусил, например, Владимир Тарасов, Анри Волохонский, Михаил Генделев, эти люди считались признанными, они публиковались, они занимались, а он занимался, так сказать, играл словами, писал свои стихи на бумажках, на фантиках, на упаковках, и, собственно, он не занимался, не ставил себе цели издавать себя, и он был как бы поэт из народа, можно
1: Егор,
0: сказать.
1: Егор, ну хорошо, ты его знал. Вот почему? Почему рядом с ним те же, собственно, Тарасов, Генделев, Анри Волохонский, которые издаются, которые, в общем, действительно числятся по ведомству, что называется, поэтов, да и крупных поэтов, я имею в виду Волохонского, и Генделева особенно, безусловно. А Полев не хочет, например, совершенно... Это был какой-то принцип, это были какие-то особенности характера. Почему, общаясь рядом с поэтами, которые издаются, и имея возможность такую и сам, он предпочел вот такую, скорее, игру в стихи, чем серьезное стихотворчество?
0: Я думаю, что он просто был... Он не хотел, я так полагаю, что он не хотел этим заниматься всерьез. Он вообще не любил, так сказать, какую-то организованную деятельность. Вот просто с ранних лет он шел против, начиная со школы, молодости. Он просто не... Он был отдельный. Про него говорили... мне, что он был таким вольным духом, он был как птица, он был человеком беззаботным. Когда я спрашивал, вы помните, чем он занимался, ходил ли он на работу, люди очень удивленно на меня смотрели.
1: Но ты же, ты сказал, приехал с семьей, он какая-то доля ответственности у него существовала?
0: Это было, нет, Леша приехал с мамой, отчимом и сводным братом, это семья. Вот. Если мы просто если мы перейдем к, так сказать, к его семейной истории, да, то она не связана напрямую с поэзией. Поэзия или любое другое творчество, которым он занимался, или наоборот, не занимался, это как бы его.
1: Ну хорошо, это душевное состояние, это не профессия. Так,
0: нет,
1: скажем.
0: Нет. И помните, вот в фильме «Асса» там был вопрос герою Цоя, там спрашивали, а где вы живете, где вы прописаны, и там был ответ, он поэт, он на белом свете живет. Вот это вот про Полева. Вот он такой, он птица, он вольный дух, он был москвичом, родился как бы в центре Москвы, вот, в общем-то, семье культурной, как это сказать, культурных работников. Мама была художественный редактор в литературной газете, а отец играл в театре, а также снимался в телевизионных фильмах и кинофильмах, так скажем так.
1: Так.
0: Вот. Поэтому
1: Леша закончил школу, учился в институте.
0: Леша учился, естественно, он закончил школу, он учился, кстати, в одной школе с Андреем Макаревичем, поскольку жил он в самом центре Москвы на Арбате, на Старом Арбате, он как бы дружил с теми, кто жил, так сказать, и тусовался рядом, употребим это слово. Ну, то есть, например, братья Мамоновы, братья Лепницкие, те, кто потом, значит, mm-hmm. создали группу «Звук ему». И как бы он знал и других людей, вот, и начиная с, как бы, вот, с детства. Он говорил, что одно из первых выступлений, наверное, группы «Машина времени» произошло в его школе.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но я должен сказать, что он никак положительно к этой музыке не относился. Он был

0: любил Джимми Хендрикса, скажем так. Вот. Ну, просто мальчик, который рос в Москве, на Арбате, в молодости, так сказать, вот этот дух протеста привел его туда, куда привел и многих других, к хиппи, тусовки по квартирам, поездки. Учеба, да, после учебы, после школы он поступил в РУДН, Университет Дружбы Народов.
1: Так.
0: Вот. Проучился там совсем недолго. Дальше он перевелся в университет Тарту в Эстонию на историко-филологическую кафедру, где изучал русскую филологию и языкознание. Это примерно 71 год. И там преподавал Юрий Лотман.
1: Лотман, то есть я хотел сказать, культуролог, Лотмана слушал, да.
0: Культуролог. Но, вы знаете, поскольку мы говорим про Лёшу Полева, то Лёша Полев говорит, например, мы там ходили, и вот по пьяни пели, Лотман высоко летает, много денег загребает. Это не значит, что он, скажем так, плохо учился. Но это был молодой, как бы, хипарь. Собственно, говорят, что на их факультете там было ровно два мальчика. Он и Андрей Мадисон, его друг, вот, из Таллина. Они занимались тем, что они, как бы, хиповали, уезжали тусить в Питер там ненадолго, писали стихи, разговаривали стихами. И если вернемся к образованию, то, будучи уже в Израиле, здесь он поступил в университет Тель-Авива на исторический факультет, год примерно 76-74, и потом был еще и еврейский университет в Иерусалиме, где он изучал египтологию, а также ассирийский и арамейский языки. Уточню, учился, поступил и учился, не означает, что он закончил все это.
1: Я так понял, что да, он ничего не закончил.
0: Но его тяга к знаниям, она, как бы, безусловно, потому что он почти в 40 лет вот на египтологию поступил в 40 лет. И по мнению всех, кто его знал, он обладал гигантскими объемами знаний в любых, как бы, сферах, и культурных, и не только. Так что вот человек был интересный, с такой вот богатой историей.
1: Так, давайте послушаем следующую композицию от группы «Дули Бэнд», и двинемся дальше. Вопросов много, на самом деле. Поехали. Да.

0: в студии Виктор Лист, Егор Тененбаум. Мне из вредности хочется спросить Виктора, который вот... Не могу выносить твой праздный вид, когда вот я диджею, а Егор рассказывает. Как ты... Во-первых, я помню, что ты приносил мне группу Дули в одной из первых еще программ, потому что таких духовиков, по-моему, ну, не знаю, нигде нет. Это совершенно волшебная группа.
1: Значит... Во-первых, духовиков у нас много, но русскоязычных групп с такими духовыми у нас больше нет. Ты знаешь? Я не знаю.
2: Нет. Не знаю. Нет. Ну, нет.
1: Не, сейчас, это был период, когда вот была группа Дули. К сожалению, они уже не существуют, и ее нынешняя реинкарнация музыкальная Антона Кучера не включает в себя такую духовую поддержку. Все очень жалеем и плачем каждый раз, когда вспоминаем об этом. Но что поделать?
0: Как ты относишься к вот, товарищу Полеву?
1: Я отношусь прекрасно. Я познакомился с его существованием уже после его, так сказать, безвременной кончины. И уже читал... эту информацию, которую Егор распространял про него, когда... То есть я предполагаю, что... Я точно его видел, вот, но когда мне никто никогда не сказал, что сфотографирую его.
2: Не-не-не, ты ошибаешься. Ты забыл,
1: что я его не видел?
2: Ты его фотографировал.
1: Я его фотографировал?
2: Да, дорогой.
1: Что ж ты мне не напомнил-то? Я принес по фотографии посмотреть.
0: А елки.
1: Был вечер его, когда ты вел. Точно, да. Точно, был. В фишке. Много лет назад.
0: Вот так вот, понимаешь, да, пропадают да. Вот такие звенья.
1: Нет, я вообще ничего не помню. Я вот ничего не помню, но вдруг...
2: Здесь за память отвечаю я.
1: Да, я фотографии я вот так смотрю и говорю, опа, да я ж там был-то, господи. Вот. Но мне важно сегодня сказать очень... Мы, конечно, вернемся еще к нашему герою. Про Егора. Сегодня, день в день, час в час, 2 года назад, Егор не смог прийти на передачу, которую он сам придумал.
0: Я помню, что такой факт был, но то, что ты вот так просто гениально прикнопил, как бы вот этим
2: день в день, это
1: день в день, час в час.
0: Вот Витя молодец.
1: Вот, она была назначена на 20 мая.
2: Это как говорят на иврите, хаваям и такены.
1: Да,
2: я рад был в этом.
1: Рад Егор, я не помню, это твоя идея, наша общая идея.
0: Это была идея русского рока.
1: Русского рока в Израиле. Да, и...
2: потом бог с ним.
1: Спокойно, спокойно. Почему? Потому что Егор... Он писал про это, он его изучал. Мы через него это... Все, что мы не узнавали, мы через него познавали. И тот же самый в журнале, и в Фейсбуке. Вот. И, к счастью, у нас под рукой оказался патриарх русского рока Котлер.
0: Александр Котлер,
1: который нам свои знания как бы внес передачу, и мы все-таки сделали эту передачу, это было много...
0: Там 3 выпуска еще было.
1: Да, ну, да. Было 3 вызова. Вот, а еще у Александра Котлера был недавно день рождения, ему исполнилось 50 лет.
0: А может, уже был, да?
1: Да.
0: Саш, ну, в общем, заходи на вторую полусотню, вообще до 120, мы тебя поздравляем, тискаем в объятиях, обнимаем и прочее.
1: Очень все. Любим.
0: Да. Александр Котлер. Ну, не знаю, как
1: всегда
0: как,
1: welcome.
0: Всегда welcome, да, конечно. Так, спасибо, Вить. Слушай, ты внес правильные вещи в ход и в течение программы. Я хочу спросить Егора, а как получилось, что ты стал, ну, в общем, практически единственным источником по, так сказать, Полеву? Почему, как вы сдружились, и я бы сказал, что своего рода таким душеприказчиком для нас, в общем, как бы.
2: Давайте начнем так. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы сдружились, хотя у нас были хорошие отношения.
0: Живел концерты,
2: теплые.
0: Да? Вот.
2: Не совсем так. Я сейчас уточню. Дело в том, что дружба... Это процесс. Люди должны как бы дружить. Мы познакомились через живой журнал, общались через живой журнал, в частности, через сообщество группы Дули, и, соответственно, встречались на концертах группы Дули, где буквально вот в первых рядах танцевали, слушали, внимали, снимали там на свои любительские камеры. Вот. Теперь, значит, дело произошло так. Алексей Петрович скончался в октябре 2017 года. Я практически сразу, поскольку это уже эпоха не живого журнала, а Фейсбука, в частности, я открыл группу памяти, памяти Лёши Шекспира, так она и называется. Шекспир мы пишем через «ы» и «х», я сейчас объясню, почему. Вот. И чуть позже я... То есть что такое группа памяти? Это сообщество, куда я лично собираю и выкладываю все, что я нахожу, что касается Алексея Полева. От фотографий до каких-то сведений или видеозаписей, что я нахожу. То есть это такого рода виртуальный музей, скажем так. Вот. И спустя довольно короткое время после начала, вот как я начал вести эту группу, благодаря стараниям очень уважаемых мной и людей, я получил доступ к тому, что все...
0: Это у нас... Ну что же, вот так вот мы в эфире, да, телефон.
2: Да. Все, что Алексей Петрович писал в своем блоге, было собрано в один файл, текстовый файл, я имею в виду. Это больше 10 лет того, что он писал стихи. То есть я говорил раньше, что он стихи не издавал, но с появлением интернета он завел свой бложик, ЖЖ, так называемый, и туда, значит, чуть ли не ежедневно что-то писал. Поэтому я понял, что у меня в руках есть набранный уже бесценный материал, его нужно только привести в порядок, и будет книга. Поэтому с нашими стараниями, моими в основном, плюс тех, кто мне помогал, книга под названием «Дневная ваза», книга стихов, в основном была издана, вышла в свет, так сказать, в 2002 году. Вот. И после этого или параллельно, в общем, сейчас буквально вот меньше года, как я занимаюсь другим, следующим, скажем так, следующим проектом, это проект книги воспоминаний. Я нахожу людей, собираю у них, так сказать, их воспоминания и планирую издать книгу то есть с этими материалами. Я начал, естественно, с людей, которых я знал лично. Дальше меня уже передают из рук в руки, и я качусь, как колобок, от одного к другому.
0: Это снова телефон человека, который катится, как колобок, от одного к другому. Выключи его, Егор, если получится, да.
2: Да, значит... Да, мы говорим
0: про книгу, которая свидетельствовал тех людей, которые знали хорошо Алексея Полева.
2: Это очень интересная... Я начал, скажем так, я взялся в этот проект, вписался или начал этот проект, имея в виду, что я буду просто собирать воспоминания других людей, записывать их. Вот. Но поскольку речь идет о книге, о грядущей книге, вот, то мне приходится заниматься, скажем так, я сам есть, сам собой, дорогая редакция. Я интервьюер, я редактор, я также фактчекер. Мне приходится некоторые вещи перепроверять. Иногда не бьются сведения от разных людей. Вот, не сходятся. И просто для себя я открываю что-то, узнаю что-то еще. И таким образом я чем-то делюсь с группой, то есть с нашей группой памяти, с близкими, с друзьями, вот, и на... Это очень интересное такое путешествие. Я сам того не ожидая, я стал погружен, скажем так, в жизнь, в какие-то нюансы, стал больше узнавать про Лёшу, про его... Каким он был, в частности, где он был, как он был, и иногда даже мне приходится, как это сказать... Я касаюсь каких-то вопросов, которые были легендами, которые передавались, так сказать, устно, вот, или какие-то краткие сведения, которые я на этом пути немножечко раскапываю.
0: Кстати, вот почему Лёша Шекспир?
2: Давайте так. Кличка, особенность клички в том, что это ни имя, ни фамилия, ее не выдают как паспорт, да, и... Меня как-то спрашивали, почему Я один человек, знавший его в 70-х, он спросил, почему я так странно произношу это имя. И здесь нужно уточнить два момента. Момент первый. Так Лёша писал свою кликуху лично сам. У меня есть 4 письменных, скажем так, доказательства, вот, включая аудио, видео и также рисунок, где рукописный транслит, то есть когда мы пишем латиницей русское слово, мы отвечаем как бы за каждую букву, за каждый значок. Чтобы написать букву «ы», нам нужно написать сначала «би», а потом «л», да, и «w» вместо «ша». Вот. Происхождение клички такое. Это было где-то в 72-м году. Значит, Лёше было 20 лет. Юные хиппи сидят у метро. Тусуются, скажем так, на улицах Москвы. Вот. К ним цепляется какой-то пьяный, как сказал Лёша, гопник, какой-то пожилой. И почему-то он его обозвал... В одних воспоминаниях сказано так. Он назвал меня Шекспиром, обозвал. У меня, когда он мне рассказывал, он говорил, он сказал, ну ты, Шекспир. При этом он еще сделал так пальцами. Знаете, как мы говорим, вот распальцовка. И он говорит, ну вот эти, ну бэби-бэби, бала-бала. То есть я в тот момент, я не понял, о ком шла речь, но то, что его как бы, как принято, вот скажем, когда говорят, ну ты Склифосовский.
0: Ну, да,
2: не имеется
0: да.
2: в виду, что тебя назвали Склифосовским, потому что ты что-то там, но в том числе Леша как-то в разговоре, он говорил, что... Это редкая кличка. Много, именно когда речь шла о хиппи, которые пользовались кликухами, да?
0: Да,
2: вот.
0: Да.
2: Говорит, очень много было людей с кличкой «Сержант», поскольку слушали «Сержант Пеппер». Вот. Много людей с разными кличками, типа «Леший», и там еще что-то такое. Вот. Но вот это редкая кличка, вот, это... Что я хотел сказать, да, вот.
0: Давай я здесь я немножечко прервемся и просто послушаем, насколько я понимаю, Алексей читал свои стихи в каких-то, не знаю, на каких-то концертах, вечерах где-то, да?
2: Да, очень редко.
0: Да, ну вот здесь вот зафиксировано, так сказать, несколько стихотворений. Может быть, у нас мы разобьем их как бы на две части. Давайте послушаем несколько, вот 3-4 стихотворения сейчас, потом еще на втором части тоже.
2: Поехали.
0: Да, будем слушать. Я тогда, когда заканчивается одно, буду переставлять на следующее. Давай послушаем несколько стихотворений.
2: Насладимся.
0: Насладимся.
3: Вот и пятое измерение, где бытую, как тень, растения. В голубом полнодневном горшке, на условном вчерашнем снежке. С бодуна друзья эндорфины установят поставить от икарушки крылья. Из небесной воды дельфины на треножнике солнечной пыли вопили. Вот она, распуденная быть, во все стороны время налит.
0: Продолжим.
3: Водочка, пиво, пиво, пиво, водочка, смерть. Как она жизнелюбива и холодна до дна, яко небесно твердь. Пиво, водочка, водочка,

0: продолжим наш разговор. Послушали несколько стихотворений. Еще одно, наверное, сейчас возьму. Да, еще одно давайте послушаем. И двинемся снова в область воспоминаний и размышлений.
1: Сказал рассвет, сидя и в санях раздет. Я пришел туда за час, до назначенного часа, кровью тяжкую сочась и тащася расколбасом. Понимаю я весы, понимаю колесо, до последней полосы у нее свое лицо. Мертвое море, священный полхаш, грязь твоя серная, медный нахаш. Мертвое море, священный тропарь, море псалтырь и море фонарь. Бездна твоя, амулевая бочка, небо оттуда, синяя точка. Мертвое море, бездонный бен-бен, сила и села, аминь.
0: А в студии Виктор Лист и Егор Таненбаум. А вот это музыкальное сопровождение, которое здесь мы услышали, это было часто так у, значит, Алексея? Он выступал под музыку или как это вообще получалось?
2: Я должен тут открыть правду. Музыка была наложена в процессе подготовки нашего эфира. За это отвечает Максим Кофман, наш общий друг и знакомый. И также, да, в одной из композиций будет музыка Ларисы Кофман нашего.
3: Спасибо Максиму и Ларисе.
0: Да, конечно, огромное спасибо замечательным музыкантам и театральным музыкантам, киномузыкантам, блестящие мастера.
2: Можно я расскажу немножко про поэзию?
0: Нужно.
2: Нужно. Вот когда я говорил насчет поэтов, которые печатались, которые считались поэтами, да, и которые не печатались, то Лёша Шекспир в плане творческой деятельности, или скорее вот, как сказать, по факту это подход, или он был ближе к Алексею Хвостенко, Хвосту, с которым был знаком, дружил и, в общем-то, считал его братом и ценил. И дело в том, что вот человек, скажем так, поэт, легенда, художник и поэт, который долгое время существовал не на бумаге, а в записях. И в частности, который и исполнял песни на свои стихи, на чужие, и перерабатывал в своих песнях чужие стихи и сюжеты, и, например, исполнял свои стихи на чужую музыку. Вот. И еще я могу сказать, что не поэзия Полева, собственно, это, ну, говоря грубо, это какой-то постмодерн, это перерабатывание существующих культурных слоев, очень большое количество отсылок всевозможных культурных в его текстах. Вот, у меня есть, скажем так, любимые такие. Например, вот он, у него было такое стихотворение, я его вспоминаю обычно к празднику Песах. «Выхожу один я из Египта, предо мною Нил наоборот, предо мною то ли пальма, то ли пихта, то ли богоизбранный народ». И, естественно, значит, наше ухо ловит, ну, кроме вот это вот «выхожу один я», да, да, мы, конечно, сразу, нас это отсылает к Лермонтову, вот. А также у него там же продолжение идет такое: «Вышли мы все из Египета, и, по-моему, и поэтому много выпито». И тоже как бы наше ухо ловит, что вышли мы все из народа. Вот это революционная песня вот на слова.
0: Да, Лёши.
2: Да, вот. И еще вот у меня есть такое тоже любимая, это было в одной из песен Кучера, мы не можем ее сегодня послушать. И если мы помним, скажем так, даже не знаю, что лучше сначала показать, оригинал или переработку, примерно у Полева в песне это звучит так: «Рыжий, рыжий конопатый, в небе гой парит пархатый, ох, впишусь, иншалла, левитаном зашагала». Ни у

0: указано, значит, Левитаном Исааком или Юрием Левитаном, и, насколько я знаю, ни один из них за Марка Шагала не вписывался в его судьбе, ни как бы участия не принимал, но мы тоже здесь как бы слышим рыжий-рыжий конопатый, да, это понятно всем, да, вот, потом в небе гой парит Пархатый, естественно, это Бродский, над арабской мирной хатой гордо реет жид Пархатый. Вот. То есть Полев работал глубоко, работал, так сказать, он постоянно, вот, он даже не то чтобы в стихах, его речь, просто вот его речь, она была наполнена такими вот каламбурами, буриме. Он ломал, не то чтобы переставлял слова местами, он мог переставлять слоги, он использовал слова разных, разных языков, разных жаргонов. Вот мы слушали одну из, вторую песню, кажется, вот, которая начиналась словами «Слышь, что ли, друг сердешный». Вот, вот так вот примерно Леша общался с людьми. И вот позвольте я вспомню. Вернемся к вопросу об учебе. Да, я перечислял вузы, в которых он числился, учился. Есть такой прекрасный художник, он же блогер Леонид Зейгер, здесь, в Иерусалиме, он ведет сайт, посвященный художникам, творческим людям, художники, поэты, вот, где хранит их, так сказать, информацию, вот это вот все. На страничке о Полеве там есть, скажем так, попытка резюме. Резюме, да, вот самого Лёши Шекспира, где он, значит, пишет: родился на Арбате в 52-м году, из всех самых пор учусь. У Толика учился на католика, у Осьмёркина учился на Пятёркина, у Петрова учился на Водкина, у Ван Гога на Магога, у Рублёва на Врубеля, а у Дионисия на Фавна с Лысиной за 100 тысяч фр-фр. Фр-фр – это французские франки.
1: Да. Интересные источники. Так, давайте еще по времени мы немножечко поговорим, прежде чем первый час закроем. Вообще, каким образом говорил ли он тебе, Егор, или вообще в каких-то источниках, да, каким образом он стал русским хиппи?
0: Смотрите, стал он, скажем так, когда его... Я должен уточнить здесь, сделать как бы поправку, справедливости ради, потому что источник сейчас будет не мой. Буквально в последнее время мне рассказали, что насчет хиппи, что к Алексею приезжал кто-то, кто делал академическую работу о русских хиппи, и брал у него интервью. Поскольку я не имел никаких сведений, я стал просто искать в интернете, и я нашел и человека, и работу. Поэтому я обязан упомянуть здесь. Это Юлиана Фюрст, историк, заведующий отделом коммунизма и общества в Лейбниц-центре современной истории в городе Потсдам. То есть это профессор, исследователь. Ее... скажем так, специализация Юлианы, это вот советская и постсоветская культурная и социальная история, скажем так, вот, и она работала над проектом по теме советских хиппи, вот, причем исследовала явление через личный опыт, эмоциональный опыт. И по этому поводу она общалась с большим, нашла и общалась с огромным количеством людей из этой, так сказать, среды. Вот. Как результат этой работы у Юлианы Фёрст вышла книга, кажется, в 2001 году. По-русски она называется «Цветы, пробившие асфальт». Вот. И в том, также это... Естественно, как продолжение этой работы, не только книга, но есть как бы лекции, есть различные еще культурные события, к которым Юлиана Фёрст имеет отношение. Вот. есть и часть, как бы как следствие этой работы, кроме книги, есть еще экспозиция в музее. Музей называется Венде, Венде Музеум. Он находится недалеко от Лос-Анджелеса, видимо, там, в области, в городке Калвер-Сити. Музей называется Музей Холодной Войны. Вот, специализируется на искусстве, архивах и артефактах эпохи Холодной Войны, в кавычках, с вниманием к Восточному Блоку и Советскому Союзу. Вот, не имея никакого... никакой информации о том, кто это был, я нашел, во-первых, человека, а во-вторых, написал Юлиане. После того, как мне Израэла, вдова, подруга, жена Лёши, подтвердила, что да, это тот человек, я написал Юлиане Фёрст, и долгое время не было ответа, но потом я получил ответ, что она очень рада, как бы... Она была бы рада принять участие в моем проекте. Я объяснил, чего я, собственно, хочу от всех. Вот. Во-вторых, она мне прислала бесценный материал. Взят интервью Лёши Шекспира, которое он ей дал специально для ее, в рамках ее работы. Юлиана расспрашивала его о всем, что связано с хиппи, в том числе о большом количестве других людей. Но о себе лично и о своих приключениях, взглядах и так далее Леша успел рассказать. Поэтому я должен был как бы это упомянуть, правильно? Потому что это не мои источники. Я подозреваю, что это единственное интервью, которое Алексей дал в своей жизни. Я могу ошибаться, но мне о другом неизвестно. Вот. И поэтому вот источник таков. Хиппи. Собственно, как я говорил, Москва, 70-е годы, 69-73. В 73-м его семья переехала в Израиль. Они эмигрировали, репатриировались. И, собственно, да, то есть тусовка в центре Москвы и в других местах, где были... где молодежь начинала тусоваться, отращивать волосы, слушать музыку, шить. Кстати, важный момент. Шить себе одежду, украшать себя пацификами. Вот. Естественно, они предпочитали, сами понимаем, клиша и так далее, вот западный какой-то стиль. Вот. Не одеваться в советском, то, ну... в советскую униформу.
1: Лимонов будущий шил брюки, да.
0: Да, Лимонов шил, кто только не шил. Но вот что касается Лёши, он очень плохо отзывается о шитье Лимонова. Он говорил, Лимонов шил советский стандарт с этими складочками, советский фасон. Мы, говорит, шили клиша, мы шили джинсы. То есть у них в компании были люди, которые классно шили, умели. У них в компании был архитектор, который мог вычислить вот все эти углы расклешения штанов. Более того, вот те самые сшитые для Шекспира брюки в 70-х годах приехали с ним сюда, в Израиль. И он их подарил другому исследователю. И они хранятся в другом музее.
1: Офигеть. Как разговор сворачивает в совершенно разные закоулки. Это безумно интересно. Здесь первый час наш подходит к завершению, то ли еще будет. Еще одна композиция от группы «Дули Бэнд». Вот, значит, слушайте, пожалуйста, бесценное. Еще раз с праздником всех. По-моему, действительно, праздник подарили нам наши замечательные гости. Через несколько минут мы возвращаемся. Никуда не уходите. И у нас еще есть довольно прилично музыки на второй час. И даже от группы «Дули» будет еще. И стихотворение от Алексея Полева. Спасибо большое за рассказ о нем. Мы ненадолго, мы возвращаемся, никуда не уходите.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шивот.

0: И вновь доброй ночи, неспящий Израиль. Привет, полуночники, хак самех. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И превосходные, яркие, интересные гости Виктор Лист и Игорь Тененбаум. С продолжением разговора, рассказа об Алексее Петровиче Полеве, он же Леша Шекспир, он же Босой. И насколько я понимаю, правильно я понимаю, мне Егор сейчас подскажет, значит, как песня, которая завершала первый час «Айнене», так и композиция, которая открывала второй «Вьюга» в исполнении группы, замечательной группы «Дули Бенд», написаны слова Алексея Полева.
1: «Айнене» точно Алексей Полев. Предыдущая песня — это скорее совместное творчество, как я уже говорил, Кучер и Полев, они садились работать над текстами вместе, поэтому давайте представим, что это Ильф и Петров, Римский-Корсаков и Мамин Сибиряк.
0: Да, вот Римский-Корсаков и Мамин Сибиряк, да. Хорошо.
1: Песня, которую мы услышали, вот эта «Вьюга», там есть интересный моментик такой. Шекспир, он как бы был шутник, и песня изначально была про медведя, которого разбудили нехорошие люди, и он пошел скитаться, вот, по миру. Да, да. И, значит, в начале там была простая фраза, там в дремоте... Нет, там сначала про берлогу, а потом в дремоте сладкой лапу я сосал. Все просто, да? А потом в результате вот этого вот их совместного творчества, брейнсторма, вместо дремоте сладкой появились слова «сладкий бегемотик». И она так и пошла, так и была записана в записи. Вот, mm-hmm. вот это, как мне говорили, чудинка, которая бывает вот в текстах у Кучера и Полева, вот это вот как бы это Лешина, так сказать, работа. Он смело ломал смыслы как бы, то есть слова ломались и ломался смысл, и все это. В этом-то, собственно, и был смысл его поэзии. Постоянно ломать, перемешивать и вот такую вот делать мозаику из всех доступных ему выразительных средств.
0: А мы можем каким-то образом вписывать его творчество в некие литературные традиции, так сказать, будь то, я не знаю, например, бариуты или, может быть, хиппи-поэзию, потому что, если говорить об американских хиппи, да, то и Аллен Гинзберг, и некоторые другие поэты, тоже такая, в общем, довольно странная чудинка, довольно странные вещи. Куда больше стоит вписывать Алексея Полева, или вообще никуда его не надо вписывать, потому что он был на особице, он был такой один, Леша Шекспир.
1: Вписывать его не обязательно. Ну вот, например, по моей просьбе поэт Алекс Гельман еще 6 лет назад он написал предисловие к книге стихов, одно из предисловий к книге стихов Алексея Полева «Дневная ваза», вот книгу, которую я издал и которую я сегодня принес. И вот там вот, например, сказано, что...
0: Я поедаю эту книгу глазами.
1: Да, сочетание несочетаемых составляющих поэтической ткани, сверхяркие образы, включая роскошные провалы, обилие варваризмов, кривляние на грани от эпиграммы до молитвы, шаманизм, хиппи и неприкаянность ваганта, школа глубоководной психонавтики, соцарт и постструктуриализм.
0: Так вот. Сильно завернуто.
1: Не буду читать все это полностью, но книга пока еще существует. Если вдруг кто-то заинтересуется, ее можно найти, найдя меня.
0: Все, единственный хранитель, так сказать, наследия вообще.
1: Нет, я как бы эта книга продавалась на презентациях и также как бы распространялась из рук в руки среди желающих. На самом деле их было не так уж много, но если будут еще желающие, можно найти меня через Facebook, через радиостанцию или через Facebook-группу памяти Леши Шекспира.
0: Егор, могу я тебя спросить вот так лично? Могу ли я тебя спросить, вот ты вкладываешь столько сил и в составление каких-то, я не знаю, я не знаю, можно сказать, что это такие биографии, подробности, я не знаю, касающиеся русского рока. Ты вкладываешься в это, ты вкладываешься в организацию памяти о таких людях, как Алексей Полев, например. Тебе не обидно, что ты при этом как бы остаешься в стороне, а мы говорим о... В общем, мы говорим о тех людях, которых ты бескорыстно предлагаешь нашему вниманию.
1: Я как бы упустил, в чем вопрос. Я занимаюсь, смотри, я занимаюсь тем, что мне интересно.
0: Ты как-то очень,
1: да?
0: Ты очень оказываешься в тени, и вроде бы это твоя как бы излюбленная позиция.
1: Нет, давайте скажем так. Если как-то мы будем вешать на меня какой-нибудь ярлычок, да?
0: Так.
1: Можно сказать, что я подвижник, используя русское слово.
0: Ну хорошо, или, как
1: это, я не хочу употреблять вот это вот культреггер, вот это вот, да.
0: Культреггер тоже нормальное слово.
1: Я занимаюсь тем, что интересно мне, и каким-то образом это находит интерес и заинтересованность у других людей. Пусть небольшую, но я что-то делаю. И почему я занимаюсь в данном случае... наследием, скажем так, Полева. Можно сказать, что это произошло случайно. Можно подумать, что... либо опровергнуть, процитировать известную песню, что в этом мире случайности нет. И я отвечаю на этот вопрос так, что это творческая задача плюс исследовательский интерес, плюс личное отношение, собственно, в любом порядке. Вот эти три как бы пункта в любом порядке. Личное отношение, потом это творческая задача, мне интересно этим заниматься, и постепенно у меня появляется исследовательский интерес. Каждый новый факт, который я где-то слышу, я его перепроверяю, и таким образом расширяю вот эту вот вселенную. Книга, над которой я работаю, это не книга, которую я пишу, я собираю воспоминания, я это пока... определяю как коллективная книга личных воспоминаний, где один спикер равно одна глава. То есть кто согласился поговорить со мной, поделиться воспоминаниями, он как бы отдает от себя свое.
0: Скажи, а можно ли ответить на этот вопрос? Может быть, еще пока нет. Сколько глав?
1: Значит...
0: Это уже известно или это еще в процессе?
1: Я... На сегодняшний день, я занимаюсь этим больше полгода, примерно с августа прошлого года. Скажем так, у меня есть, если я не ошибаюсь, 45 готовых интервью. Это вроде бы немного. Ну, и человек 5 должников, от которых я жду, что они найдут время, выйдут на связь.
0: Полсотни свидетельств у тебя будет.
1: Да, и что интересно, мне удалось с помощью тех вот людей, которые меня пересылали, друг другу как бы перекидывали, мне удалось найти людей, знавших Лёшу Полева в разное время его жизни, в разные периоды, а не только вот из одной тусовки, которая знала его какой-то вот конкретный этот отрезок их жизни. Вот, поэтому книжка должна быть интересная. И я думаю, это будет интересно почитать тем, кто знал его лично, опять-таки каждый в какой-то свой момент. Я постараюсь, чтобы книжка...
0: По-моему, это будет интересно тем, кто не знал его лично.
1: Посмотрим.
0: Почему бы не узнать о человеке, который был интересен, ярок, любопытен? Я вот что попрошу. Ты когда книжка уже будет на мази готова, ты стукни, дай знать. И как бы, может быть, мы презентацию этой книжки тоже проведем.
1: Спасибо большое за приглашение. За веру.
0: Да, я верю. И вообще, Виктор Лист абы кого на программу не приводит.
2: Виктор Лист — это знак качества.
0: Я теперь тебя так буду называть, понимаешь? В студии Виктора Лиса знак качества. Ладно, я запомню. Давайте пока послушаем композицию уже другой группы. Группа Goy Division. Хотите что-то сказать об этой группе?
1: Я позволю себе сказать, что это группа, как это сказать, в политическом там, или юридическом смысле принято говорить правопреемник. Это последующий проект Антона Кучера, того самого, вот после Дули Бэнд, одна из реинкарнаций его коллективов, которые до сих пор каким-то образом существуют в каких-то форматах, то, что мы будем слушать группу Joy Division, в данной записи нужно обязательно упомянуть, что там большую роль в данном вот составе играл Борис Мальковский, композитор и прекрасный баянист, вот, также Надя Кучер, которая пела и в группе Дули Бэнд, и мы будем слушать именно вот такой насыщенный баяном интересный саунд на стихи Лёши Полева Шекспира, соответственно.
0: Вот сейчас мы будем слушать, да, у меня отдельное обращение к господам Кучерам. Ну, заглянули бы вы, что ли, Надя и Антон, зашли бы, рассказали бы о том, что вы делаете сейчас. Ладно, мы пока слушаем. Joy Division.

0: А в студии по-прежнему Егор Танбаум и Виктор Лист. И мы просто обязаны здесь сделать такую культурологическую паузу, потому что Виктор должен рассказать о важных новостях музыкальных ближайшего времени.
1: Добрый вечер. Возьмите в руки бумажку и ручку. Вам есть что записать. Значит, начнем издалека. В июне возвращается фестиваль Иерусалим, джазовый фестиваль в Иерусалиме. Значит, с 9 по 11 число. Значит, хороший фестиваль. К сожалению, никто не приезжает. Но есть несколько таких ярких выступлений, которые стоит, значит, попасть. Значит, 9 числа будет концерта Альбалака, Йонатана Альбалака, очень известного гитариста, и Авишай Коэн и Нитай Гершкович. Авишай Коэн на трубе, Гершкович на пианино. Пианист. Значит, 10-го группа Шалош. Потрясающие ребята. Группа Дезва. Отличные ребята. А и самое важное, я считаю, это Шай Бенсур и Раджастан Экспресс. Вы наверняка помните, что Раджастан Экспресс — это группа Шая Бенсура из Индии. Приезжает куча индусов, и они классно зажигают. Я стараюсь не пропускать никогда их... То есть я стараюсь не пропускать их выступления. Они выступают в основном в Индии, но раз в несколько лет приезжают к нам. 11 числа Асаф Талмуди со своим с новой программой. Рон Магдаль Трио — это такой джаз. И Дан Кей и Movement of Rhythm. И Дан Кей достаточно редко выступает. Отличный. Он сам диджей прикольный. Это все такое африканское, кубинское. И с классным таким диджеем. Рекомендую. Кадыш, братья Кадыш. Это такие три веселых брата. Играют развеселый джаз. И Йемен Блюз. Йемен Блюз недавно праздновал 15-летие своего первого альбома в Барби. Рекомендую. Это все будет в июне с 9 по 11. Но если у вас нет планов на следующую неделю... так, сейчас у меня закрылось, открылось. Секунду, я извиняюсь. Значит, на следующей неделе в Шаблюле, в Тель-Авивском клубе, есть фестиваль джазовых биг-бендов. 28 числа будет два концерта Аса Кук Биг Бенд. Играют оригинальную музыку Аса Кука. 16 человек на сцене. Отличная команда, рекомендую. И 29-го Эмма Смит, потрясающая, суперизвестная джазовая певица из Лондона, которая, наверное, единственная, кто вообще продолжает приезжать к нам несколько раз в год и с мастер-классами, и с выступлениями. И израильский джаз-оркестр, один из лучших наших. Значит, два выступления — это пятница в 2 часа и 8.30, а в субботу будет Эмма Смит и, как это получше назвать, октет Рама Эрза. Восьми что? Это квартет, октет. Ну, в общем,
0: Квартет 4 музыканта, да. Квинтет 5, а тут 8.
1: Да, а тут всего лишь два квартета. Да. Два квартета на сцене и отличные музыканты. Йонатан Коэн, Юваль Драбкин, Йонатан Риклис, Орен Харди, Йонатан Розен и еще там. В общем, это классные все чуваки. Стоит пойти. Это тоже, значит, в субботу в 2 часа и 8.30. Это все в рамках Big Band фестиваль. Вроде до сих пор еще есть билеты. Рекомендую, не пропустите. И на следующей неделе, 25-го, будет Гай Минтус и Майя Бельсисман вместе вечером в Шаблюле.
0: Это я знаю уже.
1: Да. Мы уже это слушали, да, и я даже об этом рассказывал. И я не знаю, что они там будут играть, но это 100% попадание. Всегда нужно... На них можно и по отдельности ходить, а вместе вообще не представляю, что там произойдет. В общем, рекомендую. Кроме этого, в конце июня будет фестиваль в Тель-Авивской и мэрии устраивает большой фестиваль с бесплатным входом в Кирьят Малаха. Это... Вот на таком, в промзоне такой, около... в общем, найдите и проверьте. Там вечер, там что-то 20 концертов, вот, и все это бесплатно.
0: Ну, слушай,
1: где-то потерял.
0: Ты, ты насыпал столько
1: мероприятий. Я насыпал. В общем, обращайтесь лично, я вам все напишу, если будете заинтересованы. Но важно понимать, что что мы не знаем, как долго продлится эта хайяга. Так что стоит ходить на все, что происходит.
2: Будем надеяться, что нас
0: ждет. Золотыми буквами нужно высечь. Вот главное, мы не знаем, сколько это продлится. Хорошо, будем надеяться, что продлится. Давайте так, сейчас еще одна композиция уже от группы Goy Division, которая yes. инкарнация, так сказать, группы Дули. И мы возобновляем наш разговор об Алексее Полеве.
2: Поехали.

0: В студии Виктор Лист и Егор Тененбаум. Прежде чем я сейчас предоставлю слово Егору, который расскажет о прозвучавшей композиции, я хочу сказать, что у меня, пока что вот на данный момент сложился такой, знаете, образ о... помните фильм «Отара и Селиани. Жил певчий дрозд»? Замечательный фильм, культовый фильм, один из первых фильмов Веселяни, вместе с Листопадом, принесший ему всесоюзную тогда известность. Вот человек, можно по-разному о нем говорить, кто-то скажет, что он великий поэт, кто-то скажет, что он поэт не очень великий, кто-то скажет там и так, и этак. Но в любом случае жил человек, с которым очень многим было светлее, очень многим было приятно. Очень многим было классно потусоваться, поговорить, послушать. И вот эта грань как бы тоже очень важная, потому что мы иногда теряем человека в человеках. А это достаточно яркий, интересный образ. И такой действительно по-еселяневски певчий дрозд. Теперь я передаю Егору слово.
1: Спасибо за добрые слова относительно Лёши. Один из людей, с которыми я общался, охарактеризовал его так, что он был каким-то духом, возможно, духом города. Даже более того, он сказал, что Лёша — человек, приехавший в Иерусалим. Он не только чтобы как бы он вжился, привык или адаптировался, он как будто бы носил на себе город. Он вот как будто носил его подобно своей длинной этой белой джелобии, в которой он какое-то время ходил давно. Давно. Насчет песни. Мы послушали песню, которая называется «Дир Балалайка». Понятно, да, что это опять очередная игра слов между арабским выражением «Дир Балак» и «Балалайкой». Вот. И в мелодии легко прослеживается «Вопль береза стояла», русской песни, и здесь опять я вспоминаю Алексея Хвостенко, Хвоста, который на эту же мелодию пел «Открывайте, Настя, открывайте шире ворота, у меня во среду суббота, люли-люли суббота», где я как бы вижу еще такую преемственность, как бы, вот. И в этой песне...
0: Да, выключите телефон уже, наконец, да.
1: Да. Значит, в этой песне как минимум 5 языков, плюс всевозможный фольклор от русского народного до интернетного. Если так вот, одна из моих любимых строчек: «Я твой дом, труба шайтан шармута, хэппи бёздэй ашкара мапсута». И там полно вот такого на всевозможных, как бы, всевозможные игры слов.
0: Скажи, пожалуйста, Егор, ты обещал пару слов о вечере, где были Антон и да. Егор?
1: И Алексей Полев. Да, значит... Да, значит, у меня была такая мечта, такое желание. Вот за время, когда я слушал Дули, немножко общался с Кучером и Шекспиром, услышать от них побольше, задать им побольше вопросов. Когда существовала, это называлось ассоциация «Фишка», ассоциация русскоязычной молодежи, она существовала в Тель-Авиве как такое культурно-образовательная, можно сказать, общественная организация. Был клуб «Фишка» или «Фишкин дом», и там многие разные люди делали различные проекты. Они делали фестивали и всякие интимные вечера, все что угодно, выставки, мастер-классы, концерты и так далее. Я там, как бы варясь вот в этой вот среде, я придумал, что я сделаю вечер, хочу сделать такой вечер, где я возьму Лешу Полева, Антона Кучера, выведу их на сцену, разговорю их на какие-то темы. Один попоет песен, другой почитает стихов, и всем будет хорошо. Я все это придумал. Я начертил план, о чем мы будем говорить. Показал это всем. Переписывался с Шекспиром. Он сказал: я рад, что план одобрен. Все будет. Назначаем дату, время, продаем билеты, собираем публику. И я рассчитывал на то, что действительно это будет интересно, это будет так, что мне расскажут о каких-то вещах, о которых я слышал совсем чуть-чуть. И вот у нас будет веселая такая непринужденная беседа. Наступает, значит, собственно, этот вечер, приходит публика, зима, декабрь, кажется, 2013 год, 12-й, сори, могу... Значит, приходит Антон Кучер с гитарой, со своими вещами, приезжает Шекспир, зима, он, значит, в какой-то теплой куртке, кроксы резиновые на босу ногу. Он всегда ходил вот легко обут, скажем так, близко к земле, и одна из его кличек была «Босой». Значит, вот, собственно, они садятся на сцену, и я, как такой конферансье, дамы и господа, вот сейчас вот у нас мастер слова плюс вот все, и я прошу их рассказать о чем-то. Расскажи, значит, Леша, про свою молодость в Москве, что ты помнишь, что было, Шекспир. Возможно, он себя не очень хорошо чувствовал. Возможно, он болел. Он так смотрит и тихо говорит: «Я помню собачью площадку». Вот такие воспоминания, как будто, знаете, вот мы пес Шариков, собачье сердце. Вот я вижу обрывалк, чьи-то ноги ходят. В общем, раскрутить их на разговоры, на разговорный жанр у меня не получилось. Я разговаривал больше всех, как вот двое глухонемых, да, а между ними есть сурдопереводчик, который переводит одному и другому. Между ними я говорил больше, чем они, но как бы Шекспир читал свои стихи очень глухо, очень так тяжело, можно сказать. Положение спас Антон Кучер, который своими песнями или их совместными песнями все это расшевелил, всю эту вот атмосферу. Так что Шекспир даже вытащил какой-то такой шаманский бубен, который он привез и подстукивал, значит, Кучеру время песен. В общем, как-то вечерок, в общем-то, удался, хотя я рассчитывал на более такие... насыщенно вот в плане рассказов. Оказалось, что вот балагур, шутник, человек, который сыпет какими-то вот рассказиками, фразиками, прикольчиками, когда его садят на сцену, к микрофону, не получается. Вот.
0: Вольный дух живет, где хочет.
1: Вот да. Именно, да. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, если уж так, с ним, вот ты сказал, ну, он пришел вовремя, все, с ним можно было договариваться? То есть он был, многие из таких людей, как бы живущие, ну, вот таким образом, да, позволяют себе, или это их не в крови, я не знаю, они бывают неточны, они могут обещать, а не прийти. Это было за ним, или, в общем, в
1: этом плане? Скажем так, я не так плотно с Лешей общался, чтобы делать выводы именно на тему вот этого «придет, не придет». Когда были какие-то концерты, мы могли немножко списываться или как-то друг друга комментировать на том, что увидимся. Примерно так. Вот. Сказать об его обязательности или как-то... Он был человек свободный, но, видимо, в какие-то моменты он сам, видимо, выбирал, где и как ему себя вести. Опять же, это может быть скидка на состояние здоровья, на настроение. Перед этим вечером, буквально вот накануне, мне Антон Кучер сказал, вот, когда это все организовывал, я спросил, что вам надо, ребята, кроме технического райдера, подключить гитару и так далее. Антон сказал, пусть на столе будет водка и чайник. Шекспир приедет с чаем. И тогда он еще мне сказал... Ты, говорит, знаешь, Леха бросил пить, как он написал в одной из наших песен: «Мятежный гений теперь мертвецки трезв». Вот. Возможно, это как бы это был такой переход в новую ипостась Шекспира. И те, кто его знали, они отмечали, что вот Алексей стал немножечко другим человеком, когда у него произошли такие изменения в жизни. Но я должен сказать, что, как мне, ну, как бы стало известно, в разговорах были Здесь, в Иерусалиме, до сих пор существует такой клуб «Бессарабия» под управлением Жени Лещенко. Женя делал поэтические вечера, и ему удалось, значит, вписать в это дело Лёшу Полева. И Лёша приходил со всеми своими бумажками, фантиками, стихами, но на различных, как бы, упаковках даже от табака порой, вот, и выступал перед публикой.
0: Ну, это значит, это просто замечательный знак для того, чтобы мы немножко послушали его стихов еще.
1: С удовольствием.
2: Ко мне тянется дырка, в воде пенится камень, в дожди тянется ведра, а под ведрами жар и пламень. В жизни ценится отдых, в смерти ценится жизнь, а в заведениях богоугодных алкоголизм.
0: Ну, это, в общем, очень в тему сказанному. Давайте еще одно стихотворение послушаем.
2: Я, конечно, бесконечно всех благодарю. Ковырному по календарю, по календуле, по алтарю, чай китайского янтарю, как сахаров, так самгону и алтарю, и сапфир, белый сир. Извести трилобит во сне притворческих видений, радеет все ж не ложный гений, и так он ухом говорит. Элементы паники после пьянки пряники, элементы жулики из бетона брюлики. Элементы в натуре и в архитектуре, а по стилю в ноябрю в натуре дуре бури. Рыбки такие в натуре, и я их курю.
0: Ну вот, послушали еще несколько стихотворений удивительного этого человека, Алексея Петровича Полева. В студии по-прежнему Виктор Лист и Егор Тененбаум. Давайте еще немножко поговорим. Вообще, Егор, ты часто, в общем, слушал такие выступления? И насколько часто они были у Алексея?
1: Нет, к сожалению, его именно стихотворных выступлений, кроме того вечера, который организовал я больше на них не присутствовал. Так вышло. Это было крайне мало, крайне мало. Я даже не совсем знал о том,

0: мог выйти. Mm-hmm. Вот когда Дули презентовали альбом, Кучер сказал: тихо, ша, музыка. Говорит, на этом альбоме есть песни на стихи Шекспира. Шекспир, иди сюда, скажи нам что-нибудь. Он вышел, помялся, пошлепал губами, сказал что-то типа «Ура!» и ушел. Он как бы вот, да...
1: Егор, а были вот у него, допустим, друзья? В том понимании, в каком, ну, каждый из нас, в общем, воспринимает это. То есть, ну, наверное, был таким Антон? Или нет, они работали вместе, но не дружили. Или был кто-то еще, с кем, значит, вот Алексей Петрович дружил?
0: Как я говорю, дружил в разное время, он дружил с разными людьми.
1: Окей, но да? Значит, были такие?
0: Были люди, о которых он говорил много и часто, как о друзьях или как о близких, как о потерях. Вот его соученик по Тартовскому вот, университету Андрей Мадисон, Алексей Хвостенко, о них как бы сказано неоднократно в его стихах. Антон Кучер, естественно, люди, которые садились под чай или под там, водку, под сигаретку, сочинять песни, они это не два разных человека, чужих друг другу, да? Это люди, которые варятся в какой-то одной... как это сказать, в одной атмосфере, естественно, их нужно считать друзьями. Опять же, все, кто знал Полева, кто-то был к нему ближе, кто-то дальше, кто-то общался с ним плотнее, кто-то реже. Например, Алена Ив, которую ты сегодня упоминал, да? Когда я ее нашел...
1: А ты брал у нее, да?
0: Да, я с ней тоже разговаривал. Окей. Вот, когда ее нашел и написал ей, что я... собираю воспоминания о Шекспире, она просто вот всплеснула руками, она сказала: да это же родной, это же любимый, это я же хочу. Даже вот когда я говорил про Юлиану Фёрст, исследователя из Европейского университета, которая взяла для своей книги 153 интервью. Если я путаю, то их 135. Неважно. Она мне сказала, он был один из любимейших собеседников. С ним было классно разговаривать. Это был хороший, душевный, как бы, человек, интересный и так далее. И таких людей много. Он дружил в разное время с разными людьми. Как я говорил, вот поэты, музыканты, люди из разной среды, на самом деле. Поэтому определять степень их близости, их дружбы я не берусь. Да? Я знаю, что Кучер, вот это как это Ленин и партия близнецы-братья. Шекспир был неотделим в сознании многих, в том числе моем, от группы Дули, от этих песен, от Антона Кучера. Хотя для других он был другим. Когда он работал редактором на радио, его знали здесь, переводчиком, sorry. Вот, его знали здесь, как человека, как сотрудника, да. После работы его знали как-то еще. Люди, которых он любил, он, в принципе, любил годами. Еще такая черта, которую я как бы не осознавал, не знал, но узнал в процессе того, как общаюсь с людьми о нем. Это был человек, который... так сказать, он все делал максимально. Любить так любить, дружить так дружить, вот так, а ссориться значит ссориться.
1: Вот. У него были противники?
0: Нет. Я не знаю о том, что у него были противники, но он мог именно в принципиальных для него вопросах, он мог быть резок даже как бы с людьми родными, близкими, отстаивая какие-то свои позиции или... свое мнение. Такое бывало. То есть я просто увидел, что этот человек был, во-первых, это не плоская личность, что вот он всегда был добренький, хорошенький, ласковый, смешной. Он был разный. Он был сложный. Вот. Но большинство, вспоминая его, просто улыбаются и говорят, вот такой вот был мужик, классный, хороший, прикольный, веселый, много знал. Эрудированный, шутил, обаятельный, просто красивый, просто человек, которого, даже не зная, не будучи с ним знакомым, люди

0: говорили, ну, конечно же, я его видел, ну, это же такой человек. Мне даже говорили, я его вижу, он вот бежит по рынку Махане-Иуда быстрым шагом. Мне не хочется подходить, я стою и наблюдаю. Я любуюсь вот этим человеком, таким, каким, какой он есть. И много, да практически все отзываются о нем очень хорошо. Собственно,
1: понятно, да? То есть как бы нет задачи, конечно, стать всем другом, но похоже, если человек остается самим собой и при этом человеком изнутри, внешне обаятельным, то как бы любящие его люди тоже сами собой появятся. Я хотел бы Виктора, опять же, из чистой вредности, потому что Виктор привел Егора и считает свою задачу на этом исчерпанной. Нет. Что ты скажешь, Вить? Потому что мы потихонечку, еще у нас есть 10 минут, но мы вот вступаем в эндшпиль.
2: Эндшпиль. Я хочу сказать очень важную информацию, что в Телеграме, кроме блога, который я уже рекламировал, Сара Шара Самех, есть блог «Постхумус. Анонсы концертов». Очень информативный. Там информация со всех, как бы, ну, там классики, конечно, нету, и поп, и рок, и всякие такие андеграунд-концерты. Так что, если у вас есть Телеграм, и вы интересуетесь концертами, которые будут в ближайшее время, рекомендую туда заходить.
1: Спасибо. А по поводу вот героя нашей сегодняшней программы, что ты скажешь? Сколько раз ты его видел? Каким он запомнился тебе?
2: Как сегодня вспомнил Егор, я точно видел его один раз, когда я его фотографировал на вечере в Фишке. То есть наверняка видел я его еще пару раз на концертах Дулей. Вот. Но мне тогда никто не сказал, насколько это важная фигура в, скажем так, в поэтической и музыкальной сфере Израиля. Вот. И мне было тяжело оценить со стороны. Но теперь я знаю намного больше. И я благодарен, что у нас есть такой интересный собеседник, который собрал столько интересной информации и согласился с нами ею поделиться.
1: Да, конечно, спасибо. Я просто, вот еще раз вспоминая разговор, я просто, значит, куда-то мы шли из, по-моему, из театра, значит, с Аленой, и я что сказал, что вот будет программа там у нас, ну, абсолютно, по мне же так, Леша Шекспир, кто он такой, я не знаю, я опоздал, так сказать, и в те времена просто не был... И вдруг Алена так, она человек достаточно сдержанный такой, и она говорит, вот же классно, Леша такой, и я даже не ожидал, что это вызовет такую эмоциональную реакцию. Значит, видимо, этот человек умел зажигать сердца, как говорится, и умел обаять людей, умел не ставить, естественно, такой цели перед собой.
0: Они об него сами обаялись.
1: Да, совершенно верно, и он умел нравиться, не желая, как бы, а просто живя. Вот.
0: Да, видимо, так.
1: Скажи, каким он тебе запомнился? То есть какой картинкой, может быть, визуальной в памяти ты его видишь? Идущим по рынку или сидящим в Фишке?
0: Это не идущим по рынку, не я, потому что я не иерусалимец. Да. Нет, я здесь его, если видел, то на концертах. На концертах, собственно, он танцевал. Он почти всегда, когда выступает Кучер, значит, в зале будет Шекспир. Он очень бодренько танцевал. Он, кстати, любил танцевать просто на каких-то вечеринках, дискотеках. Он даже овладел таким танцем, который называется дабстеп. И танцоры просто расходились, чтобы полюбоваться вот этим, как стариком, скажем так, хотя Лёша всего-то прожил 65 лет, это был не такой уж старик, но вот человек с длинными дредами в большой такой бороде, который вдруг начинал отплясывать посреди молодых, это было такое, ну, классное зрелище, духоподъемное такое. Что еще про это? В последние годы жизни он как бы увлекся, ну вот как я сказал, что когда бросил пить, всякими оздоровительными и духовными практиками, китайским чаем. гимнастикой тайчи. Вот. И в то же время он с Израилой, с женой своей, с друзьями посещали так называемые рейвы, вечеринки техно-музыки, и они вдвоем, двое седых, немолодых людей там очень классно зажигали и как бы очень любили это дело. Помню, Кучер сказал, он теперь не пьет, он пьет китайский чай и ходит на шпонглы. Шпонгл — это такой вот музыкант, такой вот этно-музыки, скажем так, вот... Вот, такое.
1: Ну, наверное, что-то нуждалось в замещении, вот он такой себе придумал.
2: Разве Шпонгл — это не группа израильская?
0: Возможно, что Шпонгл — это группа одного человека или десятерых, это как бы не для меня все равно. Когда он сказал «ходит на шпонглы», он имел в виду не конкретного исполнителя, а музыку данного как бы жанра. Вот. Шекспир общался с разными музыкантами в разное время своей жизни. В частности, 5 лет в самом начале 80-х он с Израилем, они провели за границей, уехав в такое длительное такое путешествие, они доехали до Амстердама, пожили там, пожили в Париже, пожили в Лондоне, в Уэльсе, и жили очень часто по сквотам. И вот он говорил, что в Лондоне, рядом с ним, вот в том районе, где они жили, жили разные музыканты, скажем так, которые потом, скажем так, стали известными. В частности, он упоминал Леми Килмистера из группы Motorhead. И он вот мне просто написал «душевнейший чувак» или «сердечный». То есть вот музыканты были вокруг него. Он их знал, он их, так сказать, с ними дружил, они дружили с ним, исключая, правда, группу «Машина времени», которая начала играть еще в то время, когда они все были школьниками. В биографии «Машины времени» есть такая история, когда группу пригласили играть на юг, в Сочи, в международный лагерь «Спутник». На танцах, так сказать, как, по-моему, Макаревич писал в своей книге «За будку и миску». Вот. И туда же стянулось много хипарей, знакомых, типа «Лето», значит, «Машина времени» играет, и все валим в молодежный лагерь. Туда же поехал, значит, Леша Шекспир со своими друзьями и подругами. Вот. И его воспоминания были такие, что там был очень длинный спуск к морю. Мне, москвичу, это было очень утомительно в жару идти к морю и потом возвращаться назад, поэтому, значит, спуску, подъему, то есть. Вот. А кроме того, местные, значит, грузины бегали за мной с ножницами и хотели меня постричь, его хиповские хайры, а там, говорит, рядом идет железная дорога, и я вот, значит, по насыпи, по каким-то шпалам от них очень долго убегал, пока мы, наконец, я сказал, давайте уже свернемся своим, то есть ребятам, давайте свернемся, переедем в Анапу, там, и там, как он говорит, когда мы перебрались, там, говорит, мы жили прямо возле моря, там вместо камней был песок, не было грузинов, которые за ним гонялись, чтобы вас ищ, и он говорит, и там не было этой машины времени.
1: А здесь, увы, завершается второй наш час нынешнего праздничного выпуска музыкальной программы «List of Presents». Значит, огромное спасибо музыкальному блогеру, блестящему знатоку музыки, концертному фотографу Виктору Листу и музыкальному журналисту, опять же, блогеру, эксперту, архивариусу русского рока Егору Тененбауму. И пусть, мне так кажется, что это было бы здорово, пусть побольше людей запомнят имя Алексея Петровича Полева. Ну, потому что живем-живем и не знаем. Я, например, прекрасно осведомлен о том, что здесь в Иерусалиме работали Генделев, с ними даже когда-то пересекался, приехав только, и Тарасов, и Волохонский. Я ничего не знал, к стыду моему, о Лехе Шекспире. Поэтому спасибо Виктору Листу за то, что он привел Егора Тененбаума. Спасибо Егору Тененбауму за то, что он посвятил столько, не во времени даже дела, времени, труда и души, я так скажу, Лёше Шекспиру, Алексею Петровичу Полеву. И, в общем, является сейчас хранителем архива не только русского рока, но и персонального архива Лёши Шекспира. Спасибо вам, ребята.
0: Спасибо, спасибо, Витя.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Мы слушаем в завершении еще одну композицию от группы Goy Division, естественно, с словами Алексея Полева. До завтра, пока, еще раз с праздником всех.

0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Ну, Люба, я вернулся, как говорил герой Смоктуновского в фильме «Берегись автомобиля». Я имею в виду, что вот спустя энное количество очень нелегкого времени мы вновь находимся в замечательной Иерусалимской музыкальной студии, где начался живой концерт группы «The Walking Icon», чья первая на сегодня композиция только что прозвучала. Итак, в студии нашей звукооператоры Давид Меран, Авьятар Шимони, Илай Бен Шабат. Дальше у нас Елена Черкасова, продюсер, видеооператор, монтажер. И, в общем, все после звукооператора, все остальное, как говорит сама Елена. Игорь Хариф. Ну и участники группы, естественно, Ася Макарская, вокал, Алексей Ракитин, соло-гитара, и Дмитрий Осипов, синтезаторы, бас-гитара. Всем привет!
1: Привет, Игорь.
2: Добрый день.
0: Начнем вот чего. Дим, я знаю, что до 2018 года, когда возникла первая версия проекта The Walking Icon, вы, ну, в 90-е где-то, да, являлись одной из ключевых фигур московской альтернативной и индастриал сцены. То есть ваши команды выступали вместе с The Young Gods, The Prodigy и другими легендами. В общем, было много чего интересного. Как возник The Walking Icon, что заставило, из чего взросло? Когда мы знали, из какого ссора, говорила Анна Андреевна Ахматова.
2: Ох, я даже не знаю, как после Анны Андреевны мне продолжать.
0: Продолжайте.
2: Мне захотелось в какой-то момент, как сказать, реализовать то, что у меня звучало в голове, ну, всю жизнь практически. Как это реализовать? Я немножко подумал и сделал.
0: Но вы же и раньше делали то, что звучало у вас в голове, реализовывали.
2: Ну, не совсем. Здесь я делал это сам, без помощи других. То есть это была такая именно реализация моей головы, скажем так.
0: Так.
2: Без помощи посторонней.
0: Вы делали то, что хотели. Вот, наконец,
2: да.
0: То, что хотели.
2: Да, то, что хотел, и сам.
0: И сам. Это была, так сказать, первая версия, скажем так, The Walking Icon.
2: Совершенно верно. У меня все это в наработках какое-то время лежало, и потом мне мои знакомые посоветовали прекрасную певицу из Калининграда, и мы с ней сделали уже то, что...
0: Дистанционно?
2: Дистанционно, да. Мы с ней сделали то, что получилось потом The Walking Icon.
0: Так, значит, причем у вас в активе три альбома было, если я правильно помню.
2: Верно.
0: Но вот в 2025 году проект сменил состав, я понимаю, по техническим причинам, так сказать, то есть дистанции стали другими.
2: Отчасти, да, отчасти по техническим, отчасти по личным.
0: Понятно. Значит, и теперь группа превратилась в трио. И как это произошло? И тут же вопрос к Асе и Алексею. А вас что соблазнило принять участие в Димином проекте? Потому что у Аси, как все знают, известнейшая группа The Velvet, а у Алексея, я знаю, Bunny в проект и много-много других реализованных, нереализованных задумок. В общем, у вас полно до краев, и у Аси, и у Алексея. Как вы сошлись все вместе, на чем... Дим, ты предлагал, люди, узнав об этом проекте, сами спрашивали, как вообще все это закрутилось и сделалось?
1: Ну, давай ты предысторию, а потом я со своей стороны.
2: По порядку, да. Ну, Алексея я даже особенно не искал, потому что мы с ним вместе играем в еще одной группе.
0: Так, окей.
2: Я тоже, да, я тоже не лыком шит, у меня тоже есть еще.
0: Так.
2: По сути...
1: Ты дал объявление.
2: По сути, да.
1: Как, Glam Music.
2: Как в старые времена, да,
1: да.
2: По объявлению.
1: Я листаю, значит, причем, не знаю, я туда вообще никогда не захожу, Игорь. То есть я зашла совершенно случайно в Glam Music группу. Смотрю объявление, причем оно так было сформулировано трогательно, что меня это сразу подкупило, что я, конечно, было так, я цитирую, я, конечно, понимаю, что шансов мало, ну, может быть, я попробую. Может быть, здесь найдется вокалистка, которая будет готова петь в стиле синт-поп. И кто-то прикрепил... Дима прикрепил ссылочку на музыку. И кто-то в комментариях написал, я знаю Диму, из Москвы, это потрясающий музыкант. Меня так
2: это,
1: все
2: это был он, кстати.
1: А, это ты написала?
0: Выясняется, зайди, да.
1: Ах, вот оно все подстроено было, оказывается. Вот, в общем, я зашла послушать музыку, и она меня сразу цепанула. Единственное, что я так немножечко подумала, я ведь, ну, как бы из мира рока прихожу. Это вообще совершенно что-то другое. Очень мне нравится, интересно, но я такого никогда не пела. Никогда в таких проектах не участвовала, поэтому я написала Диме честно, что, ну вот смотри, вот я готова и хочу, мне очень понравилась музыка, но никогда не пела в таком жанре. Если хочешь, попробуем. Вот, а дальше уже мы встретились,
0: Дима захотел.
1: И попробовали.
2: Дальше уже история.
0: Так, а Алексей был в группе, ну, вы по группе знакомы, и как это происходило с Алексеем? Не хочешь поучаствовать в моем другом проекте?
3: Именно. Предыстория.
0: Предыстория, да.
3: В 90-х годах.
0: Да.
3: В России был фестиваль «Учитесь плавать», и там участвовала Димина группа. Они выпускались на сборниках, альбомы выпускали. Называлась «Крокодайл Текс». Я был, у меня тоже был свой музыкальный проект, и мы на них ориентировались. Мы слушали эти кассеты. Я, как можно сказать, на фанатизме был. Вот. И поэтому ему всегда у кумира в группе поиграть, это ж кайф.
0: Ты был на фанатизме. Хорошо, я запомню это выражение, кстати, очень классное. Значит, я так понимаю, Дима пишет музыку, Ася, ты пишешь тексты, и аранжировку вы делаете...
1: Пока, нет, пока надо сказать, что тексты были написаны предыдущей Сашей, вокалисткой,
0: да.
1: Все.
0: Окей.
1: Вот, то сейчас мы начнем работу...
0: Работа, и это уже твоя
1: это
0: забота.
1: Будут уже, да. Видимо, мои тексты.
0: И вы аранжируете все вместе.
3: Дима в основном делает полностью аранжировку, я гитару делаю. Вот мы... Добиваем это все гитарой.
0: А сколько вам нужно репетировать? Как вы успеваете вообще? Ведь я понимаю, что для всех это один из проектов.
3: Да.
1: Ну, вот я тебе скажу, Игорь, что вот как, пока шла война, например, Дима приезжал ко мне в мой домашний бункер, в мой мамад, и мы репетировали там. Вот, сейчас мы вышли из домашнего бункера и переместились в Натанийский бункер.
0: Вы по бункерам, да.
1: Ну, дело в том, что там есть студия прямо в бункере, и мы вот в этой студии репетируем сейчас. Ребята приезжают из Хайфа.
0: Так, у нас следующая композиция. Если вы хотите что-то сказать и добавить по поводу первой прозвучавшей композиции, может быть, той, которая прозвучит сейчас, пожалуйста. А собственно, что добавлять-то?
1: Тут надо слушать.
0: Тут надо слушать, поэтому следующая композиция. Группа The Walking Icon.

0: Группа The Walking Icon, Ася Макарская, Алексей Ракитин, Дмитрий Осипов. Как определяется, то есть я даже скорее скажу, как не определяется стиль группы, потому что не только мне никто не мог внятно объяснить, но я так понимаю по письменным документам, что и критики затруднялись, и мне это хорошо, я ничего не понимаю, мне просто нравится, и все. А в общем, что это?
1: То же самое, честно говоря, я в терминологии не очень силен, потому что для синти-поп, наверное, это темновато, а для даквейв это, наверное, светловато, поэтому, ну, как есть.
0: Понятно. Ну, я не знаю, что-то кто-то добавит, может быть, и у вас есть какие-то гипотезы, версии, например, по поводу того, кто вы, что вы поете.
2: Не очень темный синти-поп.
0: Не темный синти-поп, хорошо. Вот мне интересно, так сказать, как происходит переключение. До этого я спросил, как вы совмещаете. Ну, понятно, как мы совмещаем, все так в одном ритме работаем. Но как музыкально совмещается вот рок, Ась? Значит, The Velvet с вот этим. Значит, Банев, например, с вот этим проектом. И у Димы панк, подчеркиваю, панк. И вот эта электронная, очень красивая, классная музыка.
3: Я считаю, прекрасно совмещается. И больше того, обогащает, потому что, ну, так же, как и насмотренность, начитанность и наслушанность привносят. Я вообще фанат просто хорошей музыки. Мне совершенно не важно, в каком она жанре, но если она качественная и хорошая, то я считаю, что я могу только обогатиться, чтобы принести что-то интересное потом в мир рока или из мира рока принести что-то интересное сюда. Ну вот такая моя позиция. Мне кажется, что это нас только богаче делает.
0: Тогда вот какой... Ну хорошо, вот приходит в голову какая-то мелодия. Что-то приходит в голову. Дальше что? Она сама... дрейфует к электронной музыке или к панк-музыке? Она как-то... Или вы ее поймали, не знаете, куда ее, но что-то с ней производите. Вот мне просто интересно, если вы играете все очень разную музыку, то как вы возникшую мелодию классифицируете? Как вы ее хватаете и куда?
1: Но это достаточно просто, это сразу очевидно. Вообще я рекомендую всем иметь... Тем, кто хочет иметь группу, я всем рекомендую иметь две. Одну такую, а вторую совсем другую.
3: Так безопаснее.
2: Да, так удобнее.
0: Ну, на самом деле, есть такие вещи. Иногда сочиняешь текст и знаешь, что он будет просто стихотворением, а иногда знаешь, что он вроде как песня. И тоже непонятно как, но он сам про себя что-то говорит.
3: Ну, кстати, мне есть что добавить на эту тему. Есть одна песня, которую я написала в Вельвет, но я отправила ее Диме. И Дима начал там что-то как-то над ней пошаманил, отправил мне что-то, такую версию какую-то совершенно, которую я бы себе даже не представила. Вот, поэтому я, у нас даже какая-то такая идея появилась, я не знаю, воплотится она или нет, но я очень надеюсь, что можно записать эту песню в двух вариантах. И просто будет песня и ремикс на нее, то есть вот это очень интересно.
0: Очень прикольно.
3: Вот, ну то есть может быть и такое тоже.
0: Во всяком случае, мне очень кайфово. Как рядовому слушателю. Да я вообще понимаю, что ведущий всем мешает. Когда ставит звук, он как-то бродит, потому что он не нужен. Потом во время программы все хотят слушать песни, а не его болтовню. Я понимаю, но вот я честно скажу, Ась, я тебя такой не видел в The Velvet.
3: И интересно,
0: ты
3: да.
0: Очень, очень другая и очень такая же кайфовая. Вот, в кайфовости ты не потерял, но ты стал другой. Это спасибо Дмитрию и Алексею. Ну все, я думаю, что у нас нет причин не продолжить. Следующая композиция.

0: Ася Макарская, Дмитрий Осипов, Алексей Ракитин. Знаете, я вам одновременно завидую и благодарен. Завидую, потому что начинается композиция, вы куда-то ушли, и вы не здесь. Вот 5 минут вас просто нет. И это прекрасно, когда я вижу это, что вы не с нами, а как-то в своей какой-то более прекрасной действительности. Благодарен за то, что многие из тех, кто слушает, тоже получают эту возможность. Может быть, мы стартуем не так хорошо, и первая ступень у нас отваливается позже или раньше, не знаю. Но мы тоже стараемся и тоже получаем этот кайф. Когда мы общались с Димой до эфира, он рассказал, что вот году в 17-м или 18-м у него вставал вопрос самоопределения. То есть, я понимаю, Дим, вы были замечательным дизайнером и арт-директором «Глянца» журналов.
1: Да, да.
0: Причем классные журналы, российские версии «Rolling Stone», «Эль», «Психологи». Это просто классный журнал. И вот возник вопрос, если я понял вас правильно, возник, кто я, музыкант или арт-директор? И мне кажется, что в какой-то момент, по идее, у каждого должен такой вопрос возникать. Ну, то есть, я знаю, Ась, ты психолог, и ты любишь эту работу. Это не для заработка, а вот как бы ты ее тоже любишь. Я знаю, что Алексей пишет очень разную музыку для... Вот. Алексей вообще, мне кажется, совершенно удивительный человек. Я понимаю, он написал хренову тучу хитов, и мне кажется, что ему как-то немножко неловко, что вот он любит гранж и такую более серьезную музыку, а приходится писать страшно популярные песни. Алексей, не стыдитесь.
2: Это профессия.
0: Это профессия. Так вот, как-то вы решали по-своему, вот Дима решил, как вы решали и решаете, может быть, этот вопрос, кто я?
3: Игорь, ты мне каждый раз задаешь этот вопрос, я вижу в твоих глазах прям, когда же она расколется и скажет. Но нет,
0: нет,
3: я пока упорно стою на своем, что я выбор не делаю, не в пользу чего, потому что я хочу продолжать быть действующим психологом и музыкантом. И мне кажется, это неплохо совмещается, кстати.
2: Мне кажется, разные навыки профессиональные и разная занятость, деятельность... Это хорошо, да, когда совмещается в целом. Но мне кажется, вполне нормально, когда у человека призвание и там, и там.
0: Ну, черт возьми, иногда...
3: Ну, может, когда-нибудь я приду к тебе и скажу, все, Игорь, я сломалась. Или я музыкант, не знаю.
1: Не, окей, можно совмещать, конечно, но просто внутри себя, наверное, ты должен быть уже кем-то одним. А совмещать можно прекрасно.
3: Ну вот нет, вот и в две, моем случае три. Я не могу тебе сказать, что я не могу, ну я просто, ты понимаешь, Игорь, вот дело в том, что и, мне кажется, и профессия музыканта, и профессия психолога, она просто неотъемлемо связана с тем, кто ты есть как личность. И твоя личность как бы тебя делает тем, кто ты есть. И вот если бы это была там какая-то профессия, которая, ну, я не знаю, мне тяжело сейчас подумать о том, что это за профессия такая, в которой твоя личность не так критична, то тогда, наверное, да, надо выбрать самоидентификацию. А в данном случае это просто вот кто я есть.
0: Ну что ж, я получил разные, но одинаково определенные ответы. Хорошо. А почему, кстати сказать, а почему The Walking Icon? Да еще вместе пишется с маленькой буквы. Кто это может объяснить?
2: Это только Дима может объяснить.
0: Так.
1: Могу ли я уже на этом этапе это объяснить?
0: Но, нет, если хочешь в конце?
1: Нет, на этом этапе развития. Но вообще это строчка из одной из песен наших старых. Нам в какой-то момент показалось, что кто мы? Они и есть.
0: А.
1: В целом.
0: Хорошо, принимается с удовольствием.
1: Мы ходим, мы иконы, в общем, да.
2: Стильно.
0: Ну что, нормально, да. Понял. Еще один вопрос, Ась. Вот ты, я понимаю, сейчас возьмешься за написание текстов. Ты представляешь себе, какие они будут? Ты, уже войдя в эту воду, ты понимаешь, куда тебе двигаться?
3: Я уже немножечко начала щупать материал, который мне Дима отправил. И я могу точно сказать, что они все-таки будут другие немножко, потому что замечательная певица и автор слов, которые писала до меня, что, кстати, ну, написано просто потрясающе, потому что я могу в это погрузиться, могу с этим как-то срезонировать. Мне очень нравится этот
0: мир. Да я же вижу.
3: Но он у меня будет другой.
0: Окей.
3: Просто потому что я другой человек.
0: Это значит, что мне придется приглашать вас еще раз, и
3: конечно,
0: тогда вы уже будете петь на твои тексты. Поем дальше. Спасибо.

0: группа The Walking Icons. Итак, продолжая как бы предыдущий разговор, понятно, что подавляющее большинство музыкантов музыкой живут, но вынуждены зарабатывать деньги каким-то другим способом. Такова нынешняя реальность. Но когда я разговаривал с Димой, я так понял, что он подходит к этому очень оптимистично, и это, наверное, правильно. Потому что если бы в дело вмешалось что-то еще, то было бы больше рамок и меньше свободы.
1: Я подхожу к этому предельно рационально, да.
0: Но, а был опыт, скажем, работы вместе с продюсерами, которые морочили голову и мешали? Или вы представляете этого продюсера заранее, как бы, который будет говорить вот так, и так, и так?
1: Нет, такого опыта не было, честно говоря. У Алексея был такой опыт.
0: У Алексея был, так, заинтересованно посмотрел я на Алексея, да. И...
2: Ну, это очень разное. Ну, на самом деле, для такой музыки, как у нас вот сейчас, и вообще в целом в современном мире продюсеры не нужны. Ну, только в очень высоких каких-то уровнях там шоу-индустрии. Вот только там для инди-проектов это все не нужные люди.
0: Но, понимаю, в общем, как бы, но инди-проектам ведь тоже нужно продвигаться, и кто-то должен продвигать, они сами по себе не...
2: Современная тенденция такова, что мы должны уметь все сами. И делать все сами. Музыканты сами должны монтировать видео, продвигать в соцсетях, заниматься менеджментом, маркетингом, SMM и так далее. Если это, мы это делать не будем, то за нас это делать никто не будет. И нет в этом смысла даже.
0: Хорошо, тогда я спрошу вредно, как бы, а как вы видите через 5 лет будущее своей группы? Вот когда вы будете... Вы занимаетесь собой сами, вы работаете... И... С какой-то стороны это очень правильно, но я не знаю, наш мир ведет к прагматизму иногда, вы уверены в том, что вы справитесь и продвинетесь на тот уровень, которого вы заслуживаете?
2: Мне кажется, никто никогда не уверен в таких вещах. Мы уверены в своей музыке, а дальше, я думаю, как бы мы усилия приложим. Самое главное — приложить усилия. Как, что получится?
0: Не подкопаешься.
3: Знаешь,
0: да.
3: Игорь, есть такое выражение: делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Вот я в это очень верю по жизни, и я делаю все, что я могу, с тем, что я имею, там, где я есть. И мне кажется, что это куда-то приведет. Потому что я оптимистичный человек, я думаю, что если ты делаешь то, что ты можешь, что-то обязательно из этого получится.
0: Да тут вообще собрались оптимисты. Группа The Walking Icons — самая оптимистичная группа.
2: Очень прагматичные оптимисты.
0: Про прагматизм вы зря, но ну, да, оптимисты. Ну, оптимисты, давайте еще одну композицию.
4: С удовольствием.

группа The Walking Icon, Ася Макарская, Дмитрий Осипов, Алексей Ракитин. Я с хорошими новостями. У нас, да, у нас будет еще одна композиция. Только, пожалуйста, ответьте мне еще на несколько вопросов. Я постарался ужаться. Кажется, у нас получается.

0: Скажите, ну, я понимаю, что английский это, конечно, очень правильный ход, потому что, ну, я не знаю, ну, на английском языке это больше охват аудитории, и будем надеяться, что в конце концов, не поедете вы за границу, выступите в англоязычном мире, и они тоже послушают песни The Walking Icon. У меня тупой, но как бы естественный вопрос. Какие планы? Что в ближайшем, а может быть, не в ближайшем будущем? Расскажите, на что вы нацеливаетесь, чего вам хочется. Не стесняйтесь.
1: Ну, чего уж тут стесняться. Я хочу следующий альбом в этом году.
0: В этом году?
1: Да. Я хочу.
0: EP или... или
1: Нет, у нас есть музыка на альбом, прямо на LP следующий.
0: Так.
1: У нас 8-9 где-то песен есть, их просто надо доделать. Сасе.
2: Это Дима на меня смотрит, это такое... на меня.
0: Я
2: скажу от себя, что я как большой поклонник живой музыки, и понимаю, насколько мне это много дает энергии и заряжает, скажу, что мое пожелание это, чтобы это совмещалось с живыми концертами, потому что меня это подпитывает и дает мне,
1: честно говоря,
2: силы,
1: да,
2: желание это творить
1: то,
2: дальше.
1: Это то, чего мне очень не хватало в предыдущей инкарнации. И я вот сейчас очень доволен. Вот у нас сейчас какие-то концерты будут. И я прям...
0: а вообще, вы, ну, я знаю, что группы есть разные. И в классической музыке есть те, кто в основном записывал альбомы, а кто-то выступал, да? Вы больше любите выступать все-таки?
1: А мы особенно не пробовали, честно говоря, пока.
2: А я вот наоборот. Я прихожу из того мира, где мы в основном выступали. И поэтому это тоже очень интересный микс. Мы как бы вот тут по обменным опытом.
0: Ну, Дима сказал, как в том классическом анекдоте, играть ли на скрипке, не знаю, не пробовал, как бы, да? Алексей, а вам в вашей душе что больше любо и дорого?
3: Концерт — это праздник. А все остальное время — это повседневный кайф от творчества. Ну, вот так. То есть, ну, концерт — это праздник.
0: Концерт — это праздник. А репетиции — праздник?
3: Репетиции — это классный процесс в целом, очень интересный. Есть же в творчестве, есть, ну, в музыкальном, разные стороны. Сторона, когда ты сочиняешь. Сторона, когда ты делаешь аранжировку или придумываешь концепцию трека. Да, потом это все репетируется. Третья сторона и четвертый концерт. Ну, или выпуск альбома еще, пятая, там, песен выпуск. Очень много сторон.
0: То, что все собрались здесь, господа сочинители, как бы, да, и всех есть свои какие-то подходы к сочинению. Вот Дима предлагает, допустим, новую композицию, а у вас какие-то свои видения авторские. Это не мешает, это не приводит к каким-то мелким трениям.
2: Он говорит, ты вопросы задаешь, конечно, мы только встретились.
1: Я с этим разберусь.
0: Вот. Может быть, я ждал, что...
3: Что
0: Дима так скажет. Я от себя хочу сказать, что получил большой кайф. Сейчас еще получу. Подождите, бонус. Еще одна композиция. Огромное спасибо. Я желаю удачи всем во всех ипостасях, извините за слово. То есть и выступательных, и композиторских, каких угодно. И, конечно, успешной и долгой жизни проекту The Walking Icon. Дмитрий Осипов, Ася Макарская, Алексей Ракитин. Огромное-огромное спасибо за этот концерт, в завершении которого мы услышим еще одну композицию. В студии были также звукооператоры Давид Моран, Авати Аршимони, извините, Илай Бен Шабат. Ну и, конечно, продюсер-монтажер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Ну вот, теперь хочу сказать только два слова перед тем, что начнется композиция. Всем счастливо.
3: Спасибо.
2: Спасибо, Ваня.

Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Штилы.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица, открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской эстрады разных десятилетий. И следующие: Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

עושות לי קליק בתוך הלב. אני שיקור והם צדקים מילדים שצוחקים.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других, здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио «Канрек», с вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня, с одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик, с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

Мать и Каспи. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

0: А Виталий Данов, «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: Он нас это зашел. Я сидел.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотел бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.

אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.